0: кто не переносит поношения, не узрит и славы. И если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбни будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

Благо Отечества, вставайте на битву. Со всякою нечистью пора всем нам вспомнить. Самое главное, мы Божьи люди, мы православные.

самое главное, мы Божьи люди, мы православные. Пусть жизнь словно солнце закату уж клонится, о нашем спасении скорбит Богородица, горячая к Сыну молитвы возносит, о милости к нам, о прощении просит.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, продолжаем слушать главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
2: Общаться ли с плохими людьми? Кто прикасается к смоле, тот очернится, и кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему. Сирах, глава 13, стих 1. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 29. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 33. Входить в сближение с согрешающими не для чего иного должно, а только для того, чтобы побудить их к покаянию, если каким-нибудь способом можно это сделать без греха. Святитель Василий Великий. Воробей воробья заманивает в западню, и грешник, подобного себе, вовлекает в глубину зол. Если не тверд ты во нравах, не дружи с человеком, который слаб рассудком. Говорю же сие не с тем, чтобы гнушался ты кем-либо как грешником, но чтобы, когда обе стороны слабы, и ты не потерпел от него вреда, и он от тебя. Не живи вместе и не советуйся с людьми худыми, чтобы порок не помрачил твоей непорочности, чтобы лукавство не превозмогло в тебе над добротою, и зависть не одержала верх над твоим бесстрастием. Преподобный Ефрем Сирин. Легче заимствовать порок, нежели передать добродетель, так как скорее заразишься болезнью, нежели сообщишь другому свое здоровье. Святитель Григорий Богослов. Не живи с гордыми, живи со смиренными. Кто находится в дружбе с зараженным ненавистью и сварливым, тот находится в дружбе с хищным зверем. Отступи, ускори это сделать от человеков, чуждых благоразумия и духовного разума. Если любишь покойную жизнь, не входи в круг тех, у коих вся забота о суетностях, и если случайно попадешь в среду их, будь таков, как бы тебя там не было. Преподобный Антоний Великий. Не вступай в общение с тем, кем, как видишь, гнушаются добрые. Преподобный Нил Синайский. Есть люди, которые силой приязни и дружбы влекут к делам неблагородным и неблагонравным, и мысль о приязни и дружбе может ослабить силу противоборства пороку. Святитель Филарет, митрополит Московский. Такова уж немощь человеческая, что добрый человек, вступив в общество злых, становится сам злым, между тем, как эти редко делаются добрыми. Святитель Иоанн Златоуст. Ничто так не вредит человеку, особенно юному, как злая компания, ибо как обхождение с добрыми — это такая школа, в которой без книг обучается человек философии христианской, то есть честной жизни, так и обращение со злыми бывает причиной крайнего развращения. Святитель Тихон Задонский. Кому и насколько можно открывать свои чувства? «Из избы ссору не выноси, а в уголок копи» — русская пословица. «Не открывай пред всеми помыслов своих, чтобы не дать преткновения ближнему своему. Не открывай мысли своей невеждам и воли своей неблагоразумным». Преподобный Исаия Отшельник. «Учись быть кроткой и молчаливой, и будешь любима всеми. А раскрытые чувства — то же, что ворота растворенные. Туда бежит и собака, и кошка, и гадят». Преподобный Анатолий Оптинский, Зерцалов. «Не всем открывай помыслы свои, а только тем, которые могут врачевать душу твою». Преподобный Антоний Великий. Мало ли, какое зло бывает у тебя на душе, но не все, что есть в печи, на стол мечи. Да будет оно одному Богу известно, ведущему все тайное и сокровенное. А людям не показывай всех своих нечистот, не заражай их дыханием сокрытого в тебе зла. Затвори печь, пусть дым зла замрет в тебе. Богу поведай печаль свою, что душа твоя полна зла и жизнь твоя близка к аду. А людям являй лицо светлое, ласковое. Что им до твоего безумия? Или же объяви свою болезнь духовнику или другу своему, чтобы они тебя вразумили, наставили, удержали. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Добиваться ли любви людей? «Кто Богу угоден, тот и людям приятен» — русская пословица. «Согрешивший должен отлучить себя от всякой любви человеческой, доколе не известится, что Бог принял его покаяние. Любовь мира сего отлучает от любви Божией» — неизвестный старец из Отечника. «Не ищи никогда, чтобы тебя любил, кто в этой жизни и почитал, чтобы тебе свободнее было спострадать Христу распятому». Преподобный Никодим Святогорец. «Не требуй любви от ближнего, ибо требующий ее смущается, если ее не встретит. Но лучше ты сам покажи любовь к ближнему, и успокоишься, и таким образом приведешь и ближнего к любви». Преподобный Дорофей Палестинский. «Не ищи любви в других к себе, а ищи ее в себе, и не только к ближним, но и к врагам». Преподобный Макарий Оптинский. «Не заботься о том, чтобы уважали и любили тебя люди века сего, но о том, чтобы угодить Господу Богу, и чтобы совесть твоя не обличала тебя во грехах». Святой праведный Алексей Мечов. «Мы обязаны всех любить, но чтобы нас любили, не смеем требовать». Преподобный Анатолий Оптинский, Зерцалов. «Я не смел бы сказать ближнему: хочу, чтобы ты любил меня. Но, думаю, не сказал бы: не хочу, чтобы ты любил меня. Тут есть что-то отражающее и отчуждающее, и это может тяжко ударить в сердце ближнего». Святитель Филарет, митрополит Московский. «Любовь ближнего к нам в наших руках. Она зависит всецело от силы и глубины нашей любви к нему». Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. «Если хотим, чтобы нас любили, будем любить». Преподобный Исидор Пелусиот. Свойственна ли христианам угрюмость? В собрании старайся быть приятным. Сирах, глава 4, стих 7. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Послание к евреям, глава 13, стих 16. Иных религия делает суровыми и угрюмыми, но это не по-христиански. Религия, которую вдохновляет Слово Христа, солнечная и радостная. Страстотерпица царица Александра. Угрюмая, отталкивающая жизнь не есть Божия жизнь. Когда Спаситель сказал постящимся, чтобы умывались, голову помазывали и причесывали, то разумел именно, чтобы не угрюмничали. Святитель Феофан Затворник. «Верующие должны быть солью земли и не замыкаться от людей». Архимандрит Иоанн Крестьянкин. «Как по отношению к телу человек печальный, унылый и угрюмый, хотя бы был и красив собою, теряет много красоты, а беззаботный и кротко улыбающийся увеличивает красоту, так точно и по отношению к душе». Угрюмый хотя бы имел тысячи добрых дел, отнимает у них всю красоту. Святитель Иоанн Златоуст. Возделыватель худых помышлений мрачным и печальным делает внешний вид лица своего, язык, неспособным к пению божественных песней, и себя для всех неприятным и нежеланным встречником и собеседником. Возделыватель же благих и бессмертных произращений в сердце имеет лицо радующееся и улыбающееся, сладкозвучный в молитвах язык и для всех бывает всегда приятным собеседником. Преподобный Никита Стефат. Человеку надлежит быть существом общительным и дружелюбным, а не одиноким и необщительным, доставлять другим пользу, чем только в силах, возможную попечительностью доказывать свою сострадательность, подражая телесным членам во взаимном их содействии общей пользе. Преподобный Нил Синайский. Очень-то не отделяйся от других. Ходишь на именины и ходи, только и там будь внимательна, имей память о присутствии Божием. Схиигумен Иоанн Алексеев. Полезно ли вам уединение? Если прежде не приведешь себя в правильное настроение, пребывая между человеками, то невозможешь стяжать его и живя наедине. Авва Лангин. При высокоумии и душевных страстях нельзя избирать уединенное житие. Преподобный Никон Оптинский. Общежитие умерщвляет страсти, а то в норе и змея тихо сидит. Преподобный Анатолий Оптинский из Зерцалов. Жизнь в уединении страсти не врачует, а только усыпляет. Если внимательно жить среди людей, скорее придешь в самопознание, ибо здесь много встретишь случаев, обнаруживающих нашу гниль. Схиигумен Иоанн Алексеев. Разве тем исцеляются на

Матерь моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвасят ни живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже не от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстань скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами их помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христиане.

0: поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и ежа с безумием соблазнив, и от пути спасительно возвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельным ересьме слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня, дорогие братья и сестры, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 15 по 23 стих. «Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: «Что это Он говорит нам? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». И так они говорили: «Что это говорит Он вскоре? Не знаем, что говорит». Иисус, разумев, что хотят спросить Его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истина, истина говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истина, истина говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. Господь говорил святым апостолам перед страданиями: «В мале и не видите Меня, и паки в мале и узрите Меня». Страдания Господа и смерть так поразили святых апостолов, что очи ума их помутились, и они не стали видеть Господа. Скрылся свет, и они сидели во тьме, горькой и томительной. Тьму эту разгнал свет воскресения Христова, и они опять узрели Господа. Так слова свои объяснил сам Господь. «Восплачьтеся, — говорил Он, — и возрыдайте, а мир возрадуется. Вы же печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Говорят, что и всякая душа на пути к совершенству испытывает подобное же поражение. Тьма повсюдная покрывает ее, и она не знает, куда деваться, но приходит Господь, и печаль ее претворяется в радость. Верно, необходимо так, как необходимо жене помучиться перед тем, как предстоит родиться от нее человеку в мир. Нельзя ли отсюда заключить, что кто не испытал этого, в том еще не рождался настоящий христианин?

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Альбом «Хроника Петроградской Голгофы», посвященный духовному подвигу священномученика митрополита Вениамина и его сподвижников, представлен 24 мая на Санкт-Петербургском международном книжном салоне, проходившем на Дворцовой площади. Протоиерей Михаил Браверман рассказал о смысле почитания святых и неразрывной связи мучеников первых веков христианства и новомучеников XX века. Автор-составитель Любовь Ивановская посвятила выступление Петроградскому процессу 1922 года над священнослужителями и мирянами, отметив, что благодаря его публичному освещению сохранилось множество фотографий, часть из которых вошла в альбом. Встречу продолжил концерт женского вокального ансамбля «Агни Парфени», исполнившего песнопения, посвященные церковным праздникам, Вознесению Господню и памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия и произведениям современных авторов. Заместитель председателя епархиального издательского совета иерей Илья Петров возгласил многолетие тезаименитому святейшему патриарху Кириллу. Экспозиция, посвященная Дню славянской письменности и культуры, работает в Челябинской областной универсальной научной библиотеке. Открыла выставку выступления приходского хора храма преподобного Сергия Радонежского, затем клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора иеромонах Иосиф Реутов прочел лекцию об особенностях книгопечатания на Руси. Отец Иосиф сопроводил свое выступление презентацией, предложив участникам открытия вместе разобрать некоторые слова, напечатанные русской вязью. Хранитель Музея истории православия на Южном Урале Анна Усманова рассказала о редких и очень ценных экспонатах, покинувших стены музея только на время выставки, праздничные пасхальные на престольные Евангелия 18-19 веков, канонник 18 века и репринт Остромирова Евангелия. Далее клирика Дигитриевского монастыря иерей Алексей Поляков рассказал об истории обители с момента основания. В прошлом году, когда отмечалось десятилетие возрождения монашеской общины, именно вокруг Адигитриевского монастыря кипела книгоиздательская деятельность. Вышла монография «Челябинский Адигитриевский женский монастырь» и дневниковые записи протоиерея Леонида Туркевича «Обитель инокинь святых». Челябинская областная универсальная библиотека представила на выставке самую древнюю книгу из своего фонда «Острожскую Библию», изданную в 1581 году русским первопечатником Иваном Федоровым. У реликвии повреждена обложка, поэтому она видит свет раз в несколько лет. На открытии выставки библиофилам была представлена редкая возможность увидеть и сфотографировать Острожскую Библию в руках книжного реставратора Сайеры Мальцевой. Экспонируются и другие уникальные издания 18-19 веков – апостолы, псалтири, минеи, требники за дело редкой книги библиотеки. Кроме того, можно посмотреть современные книги о русских храмах и монастырях, а также цикл фотографий «Истоки православия. Вера, объединившая Русь». Экспозиция работает до середины июня на третьем этаже библиотеки. Вход свободный. Продолжаем выпуск новостей. В музее Казанской епархии на территории Казанского Богородицкого мужского монастыря продолжает работу выставка «Церковь в годы войны». Экспозиция рассказывает о духовной поддержке народа в годы тяжелых испытаний, молитвенном подвиге священнослужителей и мирян, помощи фронтовикам и труженикам тыла. На выставке представлены подлинные экспонаты, найденные на полях сражений, награды Великой Отечественной войны, письма с фронта, военная форма солдат 1943 года, реконструкция формы летчика, иконы и другое. Посетители также могут увидеть уникальную подборку церковных фотографий военного периода, дополненную материалами о казанских архиереях и священнослужителях, ветеранах войны. В экспозицию вошли предметы, найденные во время раскопок региональной общественной молодежной организации «Объединение Отечества» и военно-патриотического поискового отряда «Выстрел» из города Чистополь, проходивших в Ленинградской, Новгородской и Волгоградской областях. Особенно ценны те из них, что подтверждают искреннюю веру и молитву бойцов. Нательные крестики, хранившиеся в карманах гимнастерок, ладанка, лист бумаги с рукописью 90-го псалма, отметили представители Епархиального музея. Выставка организована при поддержке библиотеки Московской духовной академии, Национальной библиотеки Республики Татарстан, Музея мемориала Великой Отечественной войны. Посетить экспозицию можно до 12 июля ежедневно. Музей Казанской епархии расположен на территории Крестовоздвиженского храма Богородицкой обители по адресу Казань, улица Большая Красная, 5. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Алло, добрый день, меня зовут Екатерина, я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». Сегодня наша передача выходит накануне Общероссийского дня библиотек, и поэтому захотелось прикоснуться к этой теме и поговорить об этом. Если мы с вами обратимся чуть-чуть к истории, то оказывается, 27 мая 1795 года императрица Екатерина II утвердила создание первой государственной общественной библиотеки в Санкт-Петербурге. А через 200 лет, 27 мая 1995 года, указом президента Российской Федерации был установлен Общероссийский день библиотек, который празднуется 27 мая каждый год. И поэтому у нас сегодня в гостях библиотекарь Екатерина. Здравствуйте, Екатерина.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И первый вопрос, который хотелось бы, чтобы мы с вами разобрали и посмотрели. На ваш взгляд, для чего люди приходят в библиотеку? И вообще люди приходят в библиотеку? Вот мне вот это интересно. Потому что иногда кажется, что как будто бы про это все забыли.
1: Ну, если мы куда-то не ходим, это не значит, что этого нет. Библиотеки есть, хотя это некоторых удивляет. И люди туда ходят. Мероприятия там проходят самые разные. Библиотека может на какое-то время стать музеем, кинозалом, концертным залом, театром, где даже вы можете принять участие, выставочным залом, галереей изобразительных искусств, площадка для самых-самых разных интересных событий. И сразу скажу, у многих существует такое заблуждение, что библиотекарь сидит и книжечки почитывает. Да мы бы рады книжечки почитывать урывками. Ну, или дома, конечно, есть возможность, бывает, это сделать. Хотелось бы больше. Мы загружены работой самой разнообразной, но всегда рады нашим читателям. И зачем люди ходят в библиотеку? Ну, зачем люди ходят, например, я сейчас не буду говорить музеи, филармония или еще что-то. Зачем люди ходят в аптеку, например? Хотят, чтобы их жизнь стала лучше, может быть, даже неосознанно. Стать более здоровым, что-то узнать, наверное. Кто-то, знаете, приходит и говорит, ой, я хочу забыться. Мне дайте что-нибудь такое, чтобы забыться. Вам это ничего не напоминает? К сожалению, это ну, очень нехорошая тенденция, когда человек уходит в такое чтение, которое позволяет ему отключить мозг. Я с этого начну, к сожалению, потому что немало читателей, которые приходят и говорят, ой, я не помню, о чем я прочел. Это не важно. Главное, чтобы вот я как-то вот отвлекся.
0: Потратил время, да, получается, по
1: ну,
0: сути?
1: Ну, получается, да. Конечно, книги — это совсем другой мир. Мы в него погружаемся, да, мы уходим от этой реальности, но когда мы выходим из реальности книжной, мы должны как-то измениться. Ну, не то чтобы мы должны, книга так влияет, как и любой, например, вид искусства, как любое хорошее лекарство, да, как-то нас оживотворяет. И если этого не происходит, то книги, наверное, лучше не читать, лучше пойти погулять, пойти пообщаться с кем-нибудь. Но у людей есть навык, да, привычка читать книги. Они устают от какой-то, ну, как они говорят, чернухи, от этой жизни. Но, наверное, в свое время не был получен такой опыт, когда мы читаем книгу, мы что-то встречаем в ней, ну, какой-то отклик на свои запросы. Или что-то уже знакомое нам, но увиденное по-новому. Ну, конечно, приходят люди читать для того, чтобы развиваться, узнавать, знакомиться с какой-то новой литературой, вспоминать то, что прочитали в юности или даже в детстве. Немало запросов, связанных с тем, чтобы освежить воспоминания, да, о прочитанном. самому или поделиться с детьми. Говорят, вот я эту книгу читал в детстве, я хочу, чтобы ребенок ее прочел. И поэтому немало советских авторов, хотя эта литература уже это часть мировой литературы, и детской в том числе, и ну, так называемой взрослой литературы. Ну, мне кажется, кто-то приходит за литературой, которая ну, как для статуса, да, читается, что я вот это прочел, да, это читают другие, я тоже это прочту. Но хорошо бы, конечно, критично, да, относиться, иметь свое мнение всегда, это важно. Есть читатели, которые приходят и спрашивают книги, авторы которых стали лауреатами каких-то премий. Для них это важно. Угу. И они считают, что только авторы, получившие какие-то премии престижные, достойны чтения. И уходят, потому что есть просто потребность читать, есть такой навык чтения. И они по-другому не мыслят, как это без книг им существовать. И радует, что есть немало читателей, для которых важны не просто книги, а посещение библиотеки. То есть такой шаг очень важный, когда человек понимает, что вот в культурном таком контексте нужно существовать. Есть музеи, есть концертные залы, есть библиотеки. И это часть их жизни. Радует, что ходят семьями, ну, бывает, муж с женой ходят, но это когда уже в возрасте, да, читатели, которые говорят, ой, мы тут 50 лет уже ходим, все знаем. Есть, ходят семьями, допустим, мама, папа и ребенок. Бывают сразу все приходят, бывают вот, фрагментарно, да, частично. Бывают три поколения ходят. Бабушка, допустим, то есть три поколения читателей. Это у нас есть несколько примеров, и это здорово.
0: Екатерина, скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас достаточно много книг размещается в электронном формате. Как вы думаете, не приведет ли это к исчезновению библиотек в нашем мире? И вообще, вот что можно сделать для того, чтобы не утратить человека читающего? Потому что, вот, на мой взгляд, ну, конечно, может быть, я ошибаюсь, читающий человек — это человек, который думает. Ну, потому что, когда ты читаешь книгу, ты все равно размышляешь над героем. Иногда, может быть, пытаешься предугадать. Ты начал читать и думаешь, а как развернутся события, чем это дело закончится, да? То есть как вот отношения будут развиваться, складываться между главными героями?
1: Ну, как выясняется, человек, который читает бумажную книгу, да, он может больше прочесть, чем человек, который читает книгу электронную. Физические возможности ограничиваются. Человек быстрее устает, читая книгу электронную. Потом, ну, кто-то любит бумажные книги, вот листочки, страницы. Все это тактильно, да?
0: Ну да, мне кажется, даже особый запах у книг имеется, и поэтому оно как-то более уютно, когда ты сел с ногами, ну не знаю, там куда-нибудь в кресло, на диванчик.
1: Вообще у меня такое мнение, ну, очень странно, мне кажется, что это уже устарело, читать электронные книги. Вы посмотрите, как возрос интерес, например, к всему натуральному, да, мы говорим, натуральная пища. Если вы говорите про какие-то натуральные продукты фермерские и читаете электронную книгу, вам не кажется, что какой-то диссонанс в этом есть? Или вы хотите быть на природе, увидеть своими глазами ну, какие-то другие страны, например. Вот она, страна, вы в ней находитесь. Так, может быть, книгу настоящую взять в руки? А на самом деле, конечно, читать вредно в том смысле, что если будешь много читать, то зрение, да, оно падает. Но оно больше падает, если читаешь электронную книгу, да, согласитесь. И мы все-таки существуем не в этом цифровом мире, да, там внутри, а мы существуем вот в этом материальном мире. Хотя, конечно, говорится о той тенденции, что сейчас идет цифровизация, что человек, кто-то уже хочет стать там совсем уже туда переместиться, может быть, да? Ну, это есть такая тенденция, но тенденция к всему натуральному и настоящему, да, к такому, да, что можно ощутить, увидеть и получить какую-то радость от этого. Сейчас снова выпускаются какими-то определенными тиражами виниловые диски. Угу. И все это дорого. Книги сейчас тоже очень дороги. И люди приходят, кстати, в библиотеку и потому, что дорого книгу-то купить. Угу. Ушли в прошлое те времена, когда у многих были библиотеки. Теперь библиотеки не у многих. И мне кажется, что вот в этом смысле библиотеки и книги, они остаются. И по поводу того, уходит книга или нет, да, из-за того, что в электронном виде, да, книжки читают. Сейчас, в это время, мы сейчас с вами сидим, а в это время в городе проходит, в нашем городе Екатеринбурге проходит библиотечный конгресс. Люди приехали из Киргизии, из Белоруссии, из Армении, ну, не говоря уже о том, что библиотекари приехали из разных городов, начиная от Владивостока, да, и туда, в сторону запада нашей страны, из разных мест приехали, чтобы решать насущные вопросы библиотечные. То есть библиотеки не собираются помирать.
2: Это радует.
1: Они не собираются, понимаете? И, конечно, беспокоят многие какие-то моменты. Библиотека может быть, конечно, и досуговым центром. Она остается и местом хранения книг. Но не просто хранения, а выхода их к читателю. Конечно, есть такая ассоциация у кого-то, что библиотека — это пыльные полки, это старые какие-то бабушки, да, которые там сидят. Нет, у многих библиотеках сотрудники очень молодые, но бывает, что они там не так уж молоды, но молоды они вот этими своими идеями, молоды душой. И, конечно, идет поиск этих дорожек, разных тропинок к сердцам читателей. И, опять же, не только связанные с конкретно чтением книг, да, проходят мероприятия, но все равно мы, когда вот сегодня слушали, да, на одном мероприятии выступающих, продвижение чтения, продвижение какой-то информации, связанной, ну, с книгами, это, конечно, все равно в первую очередь для библиотек. Угу. Хотя, конечно, какие-то мастер-классы, какие-то мероприятия напрямую с книгами не связаны. Все это для того, чтобы читателя вот как-то привлекать. Да. Угу. Это со стороны библиотек. Но мне кажется, что со стороны государства должна быть какая-то осмысленная поддержка и трезвое понимание того, что льется с экранов, что у нас происходит в информационном поле, да, что у нас происходит в школах, как школы сами, успевают ли они детей куда-то привести, кроме как в школе их обучать, да, образовывать. Слово образование, да, у нас непростое. Это не просто так, да, информацию вливать, да, в человека, как в сосуд, а действительно его как-то слово преображение коренное, да, со словом преобразование. Ну и родители. Родители, да. То есть получается семья, библиотеки, школа и государство. И каждый

крайне сложно. Но молиться вообще для нас сложное дело, для мирских людей. Настоящая, подлинная молитва. В таком состоянии особенно, ведь сама надежда как бы иссякает для нас в этом состоянии. Мы и думаем в этом состоянии, зачем молиться, если столько молился, а толку никакого нет. Но есть вещи, доступные и нам. Выйти на природу, посмотреть на красивый лес или красивый закат. Просто послушать, как поют птицы, или послушать тишину, видеть медленные течения прозрачных вод реки или заглянуть в озеро, прочитать трогательную историю о святом человеке, чудесный доктор, вот, о красивой любви, о красивых духовных людях, какой-то эпизод из жития святых, о чуде, о милости Божьей. И сердце смягчается. Оно смягчается и начинает плакать. И начинает плакать и сердце, и глаза, и вот смотрю, молитва родилась, отпустила. Пришла надежда. Для нас, для мирских людей, это доступные средства утешения, чтобы снять напряжение приступов уныния и снова пойти и начать делать то, что делать мы должны. Абзац 59. Ум наш, когда памятью Божьей затворим ему все исходы, имеет нужду, чтобы ему дано было дело какое-нибудь обязательное для него в удовлетворение его преснодвижности, то есть подвижности постоянной. Ему должно дать только священное имя Господа Иисуса, которым и пусть всецело удовлетворяет он свою ревность в достижении предположенной цели. Но ведать надлежит, что, как апостол говорит, никто же может рещи Господа Иисуса тотчей Духом Святым. С нашей стороны требуется, чтобы сказанное речение, то есть слова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня», умом в себе, утесняющимся непрестанно, было изрекаемо в сокровенностях его так, чтобы при этом ум не уклонялся ни на какие сторонние мечтания, которые сие святое и преславное имя непрестанно содержат мысленно во глубине своего сердца, те могут видеть и свет ума своего, и еще сие дивное имя, будучи с напряженной заботливою, заботливостью содержима мыслью, очень ощутительно попаляет всякую скверну, появляющуюся в душе. Ибо Бог наш огнь поедает и есть всякое зло, как говорит апостол. Отсюда, наконец, Господь приводит душу великое возлюбление славы своя, ибо преславное то и многовожделенное имя, укосневая через памятование о нем ума в теплом сердце, порождает в нас навык любить благостыню Его беспрепятственно, потому что нечем уже тогда полагать тому препону. И сие-то есть бисер он и многоценный, который стяжевают, предав все свое имение с неизреченной радостью об обретении его. Я понимаю совершенно отчетливо, что не то, что слушать, воспринимать это на слух, но даже читать это непросто. И предлагаю, чтобы каждый, кто вот слушает или ну вот читает эту беседу, чтобы он остановил поток беседы и снова вчитался в этот абзац, перечитал его, пока он не станет ему совершенно, насколько это возможно, понятно. Блаженный Диадох говорит о молитве Иисусовой. Редкий случай для классических святых отцов, отцов добротолюбия, не то чтобы они не знали молитвы Иисусовой, не то чтобы они о ней не говорили, но не говорят они отнюдь не так часто, как мы того хотим, как мы к тому привыкли, как того мы ждем. И как мы это видим порой в писаниях наших отечественных отцов, особенно XIX века.

0: Молитва Иисусова творится умом. Это знают все. Знают все, кто прикасался к этому делу хотя бы через книги, написанные святыми отцами, в основном святыми отцами нашими русскими. Все знают, что речь идет об умной молитве. Хотя здесь блаженный Диодох подчеркивает, что молитва-то ума совершается в сердце. Мы не будем заострять на этом внимание, тем более, что это породит очень много неразрешимых для каждого слушающего вопросов и проблем, которые все равно никаким образом святые отцы ему решить не помогут. Но факт остается фактом, речь идет о молитве ума, совершаемого в сердце. Вот это не сразу и не всякий может не то что осуществить, а должен просто даже понять, о чем идет речь. Да блаженный Диодох и не настаивает. Он просто упоминает, ибо святые отцы знают то, чего нам неведано, и не любят привлекать внимание к тому, о чем лучше помолчать. Но, по крайней мере, со всей очевидностью, все слово посвящено тому, что молитва совершается умом. И чтобы приступить к этому делу, по свидетельству блаженного Диодоха, нужно затворить все исходы ума. То есть ум должен замолчать. Ну, просто замолчать. Ничего, никакой посторонней мысли, никакого постороннего размышления, образа, слова в нем не должно быть. И вот тогда, когда он замолчал, ему нужно дать в пищу, в деятельность, в образ деятельности, вот это самое имя Иисуса Христа, молитву, чтобы он действительно вот мог реализовать свою непрестающуюся подвижность. Он преснодвижно, замолчать не может. Вот, он замолчал от всего внешнего, мы даем ему эту молитву. А это возможно, ну, каждый может это поразмыслить, немножко вот просто остановить поток слышания и задуматься, что замолкнуть, заставить замолкнуть ум можно только в том случае, если оставить всякую суету. То есть, ну, лучше, конечно, вообще ставить всякое мирское дело. Вот это, понятно, что возможно только монашествующее. Но если невозможно оставить всякого мирского дела, то хотя бы оставить суету. То есть, человек никогда не должен делать ничего из того, что не является волей Божьей. Ничего праздного, только говорить по воле Божьей, делать по воле Божьей и решать те проблемы, которые поставила перед ним воля Божья. Это вполне, в общем-то, чисто теоретически, с определенными оговорками, с определенными, так, сомнениями, кивоками, скажем так, доступные мирскому человеку, если он делает только то, что требует от него воля Божья. То есть, надо сегодня делать уроки с ребенком. Делаю с ребенком уроки. Не больше и не меньше. Надо с ним почитать, я читаю. Надо готовить ужин, я готовлю ужин. Но никакого излишнего моей воли, моего размышления, моего примышления, ничего от себя я в это не добавляю. Это, ну, скажем, очень трудно сделать. Фактически это возможно только по послушанию, то есть опять-таки в монастыре, хотя и человеку, ну вот еще более или менее ведущему мирской образ жизни, еще не принявшему на себя совершенные обеты. Вот. То есть тогда, когда мне сказали 5 тарелок вымыть и поставить их вот на эту полку, я это сделал. Если я мою сам все, то я размышляю о том, как сделать это чисто, как это сделать, куда это поставить, как это тут сделать, как это запустить, где купить порошок. Вот. Вроде бы все это связано с волей Божьей, но к этому не всегда неизбежно примешиваются какие-то наши примышления, поэтому ум постоянно пребывает в движении о том, что касается моего хозяйства, моей жизни. Это жизнь по воле Божьей. Несомненно. То есть, если я там не мечтаю о поездке там на Канары, не осуждаю каких-нибудь там соседей, друзей, людей, священников, не смотрю новости, не решаю проблемы мира, только то, что касается, относится до меня, до моей семьи, до того, что поручил мне Бог, даже в этом ситуации, если это делается по моей воле, а не по послушанию, от кого-то неизбежно что-то примышляется. Потому для монахов, чтобы достичь состояния, когда они могут молиться чистым умом, неизбежно требуется послушание. Конечно, вот скажем, для хозяйки или для хозяина есть определенная система послушания вот, от супруга или от супруги, от начальников, но оно не занимает, ну, скажем так, 100% их жизни и их времени. Там, где нет 100% послушания, где все равно я принимаю решения, я управляю, я делаю, я какой-то вот являюсь инициатором, организатором какого-то дела, естественно, абсолютно сделать ум лишенным разных размышлений я не могу. Мечты, переживания, печали, тревоги, планы. Все это должно полностью уйти, чтобы ум стал чистый. И только тогда он может совершать молитву. Только тогда. Если же мы начинаем это делать, ну, потому что прочитали, потому что рассказали, никакого, ну, не то, что никакого, какое-то послушание у нас есть. В рамках какого-то процесса оно есть. Но на кухне мы совершенные хозяева. В отношении к своему ребенку мы все рассматриваем, принимаем решение, где ему есть, где ему спать и так далее. Вот, и этим постоянно занята моя мысль. Я не могу от этого отрещись никак. Вот, и поэтому я прочитал про Иисуса молитву, стараюсь ее делать. Вот, стараюсь делать обычно, поскольку на какое-то серьезное, скажем, действие молитвенное у меня времени не хватает. То есть это надо вот все дела сделать по послушанию, потом вечером уделить время около, ну, хотя бы полчаса 40 минут и попытаться помолиться, но у меня нет этого времени. Потому что все мое время занято семейными хлопотами, если я вот в гуще мирской жизни. Конечно, у человека пожившего, у человека, выпустившего детей, потерявшего мужа, у вдовы или у вдовца, одинокого человека после того, как окончилась его рабочая деятельность, на пенсии, скажем, вот, или по какой-то еще причине, вот после 50-55 лет, конечно, такое время появляется, и он может на какое-то время остановить поток времени, и не сильно много у него попечений, тогда что-то попробовать. Но человек в гуще событий не может, у него нет 40 минут, чтобы выбросить из головы все мысли, сосредоточиться, собраться, вот, послушать тишину, убрать все из головы, впустить туда тишину и начать молиться. Вот. И тогда у него что-то получится. Никто так не делал. Почти никто так не делает. Люди прочитали про молитву монахов, видели, как они это делают, и начинают на ходу, в процессе всех своих суетных дел произносить эту молитву. Она произносится только устами, какое-то время потом снова устами, но ум-то в этот момент не молится, а у человека возникает мысль о том, что он молится. Возникает мысль, это замечательно, и она его обольщает. Он не в прелести, нет. Не. До прелести, описанной святыми отцами, льстителем Игнатием Брянчанином, ему, ну, как до Китая пешком. Но он обольщает себя, будто он молящийся человек, будто он пребывает в молитве, будто он тоже творит Иисусову молитву, это обольщение ни к чему хорошего человека все равно не приводит.
1: В радиошколе православия вы слушали завершающий в этом учебном году урок «Добротолюбие». Его провел священник Константин Карипанов.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 24 мая святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Мероприятие состоялось в зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Праздничный концерт открыл сводный хор, объединивший три отечественных хоровых коллектива: академический большой хор «Мастера хорового пения», государственную академическую хоровую капеллу имени Юрлова, Государственный академический русский хор имени Свешникова. В исполнении сводного хора под управлением народного артиста России Льва Конторовича прозвучал тропарь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. На сцену были приглашены святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Предстоятель Русской Православной Церкви произнес приветственное слово. В зале присутствовали митрополит Луганский Алчевский Пантелеймон, митрополит Саранский Мордовский Зиновий, председатель Патриаршего Совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, руководитель административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии, председатель Синодальной комиссии по биоэтике епископ Петерговский Силуан, другие представители Русской Православной Церкви. Среди присутствующих также были министр культуры Российской Федерации Любимова, руководитель Департамента национальной политики и межрелигиозных связей Москвы Сучков, представители зарубежных дипломатических миссий и традиционных конфессий России, деятели культуры и искусства. Концертную программу, запись которой осуществлял телеканал «Россия Культура», вели Юлиан Макаров и Мария Ситтель. В завершении праздничного концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры, творческие коллективы и солисты исполнили стихиру «Земли русская» и песню «Земля, родина, любви». Продолжаем выпуск. С 24 по 31 мая по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит Всероссийская неделя семьи «Семья-фест». Мероприятие организовано в более чем 30 регионах страны. Ключевым днем станет 30 мая, когда впервые будет отмечаться День святости семьи. В Москве организаторы подготовили насыщенную программу. Общегородской молебен и шествие на Поклонной горе, марафон ценностных встреч с известными специалистами, спикерами, семинар для приходов и ежедневный онлайн-марафон. Центральное событие недели развернется в Парке Победы на Поклонной горе. В 12 часов 30 минут там начнется шествие, после которого состоится молебен о благополучии российских семей. Для гостей также организуют праздничную программу с концертом, мастер-классами, играми и угощением. С 24 по 29 мая в Музее императора Николая II, в Соборной палате Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и на других площадках Москвы пройдут открытые встречи. Среди приглашенных спикеров председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, настоятель храма Бессребренников Космы Дамиан на Моросейке города Москвы протоиерей Федор Бородин, телеведущая Тутта Ларсен, психолог Никита Яночкин, музыкант Армен Попов. Встречи будут посвящены милосердию, связи поколений, роли матери и отца в семье, молодежи, молодой семье и святости семейного союза. 25 мая в Синодальном отделе по благотворительности состоится семинар «Организация помощи семьям на приходе». Участвовать можно как очно, так и дистанционно. С 24 по 31 мая в социальных сетях проекта пройдет ежедневный онлайн-марафон, каждый день посвящен отдельной теме. Участникам предлагается выполнять тематические задания, публиковать фотографии и истории с хэштегом «Семья традиции». Лучшие публикации, собравшие наибольшее количество откликов, будут отмечены организаторами. Проект реализуется при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива». И последняя информация выпуска. 23 мая в храме мучеников Флора и Лавра на Зацепе города Москвы состоялась божественная литургия для семей с детьми с расстройством аутического спектра и особенностями ментального развития. Богослужение прошло в рамках проекта «Семья в храме» и Всероссийской недели семьи. В ней приняли участие более 15 семей. Теперь такие богослужения будут совершаться в храме регулярно. Возглавил литургию председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, настоятель храма мученика Флора и Лавра, протоиерей Михаил Потокин. «Такая необычная литургия состоялась в нашем храме впервые. Я благодарю вас за общую молитву и надеюсь, что вместе мы сможем выстроить участие в богослужениях так, чтобы детям с особенностями и их родителям было комфортно и удобно находиться в храме», – сказал протоиерей Михаил Потокин во время проповеди. После богослужения отец Михаил побеседовал за чаем с участниками литургии. На встрече обсудили, как лучше организовать участие детей с ментальными особенностями в богослужениях. Также отец Михаил ответил на вопросы родителей. Литургии для детей с расстройством аутического спектра и ментальными особенностями будут проходить в храме мученика Флора и Лавра на Зацепе каждую предпоследнюю субботу месяца. Ранее литургия для детей с ментальными нарушениями была совершена в храме Живоначальной Троицы в Чертанове города Москвы. Организовали совершение богослужений синодальный отдел по благотворительности и отдел по социальному служению Московской городской епархии. Инициатива направлена на создание доступной и принимающей церковной среды для людей с особенностями развития и их близких. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь!

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и в гостях у меня сегодня Наталья Михайловна Платонова. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Я хотела бы с вами поговорить по теме «Дети войны». Что для вас война?
1: Война – это такой отпечаток, всегда очень о грустном надо думать. Война прошла. Ну, в памяти никогда войну по разговорам я, наверное, не забуду.
0: В каком году вы родились? Где?
1: Родилась я в Москве, в нашем любимом городе, в 1940 году, 28 января.
0: Вас не эвакуировали?
1: Нет, не эвакуировали. Да, тогда еще вообще мало кто уезжал куда-то. Чего-то все боялись.
0: Кем работали ваши родители накануне войны?
1: Мамочка у меня работала всегда бухгалтером. Папочка работал в телеграфе связистом.
0: Итак, когда окончилась война, вам было 5 лет?
1: Да, мне было 5 лет.
0: Какие у вас воспоминания и ощущения?
1: Ну, я чувствовала, что родители не говорят о том, что покушать, не говорят о том, чтобы в кино сходить, в театр. В основном, что случилось, где случилось, как случилось. Я еще не понимала, где там может что-то случиться. Мы жили очень спокойно, мирно, дружно.
0: А где вы жили?
1: Жили мы на окраине города Москвы, Сокольнический район, Преображенский район, можно назвать. Было там.
0: Это мой район, я прекрасно его знаю. Где конкретно?
1: 3-я Гражданская улица. Есть рядышком 1-я Гражданская. В школу я ходила на 1-ю Гражданскую улицу. Квартира, номер школы, если не ошибаюсь, 361-я. У нас было 2 детей. Но рядышком всю жизнь я жила не с одной семьей, а мамина родная сестра. Тоже в одну, ну, чтобы двухкомнатные квартиры, вот нас было много народу.
0: Да. А условия?
1: Условия все на улице. Туалет на улице, вода на улице.
0: Горячей воды, естественно, не было?
1: Нет, горячей воды не было. У нас были керосинки, мы нагревали воду, когда помыться, когда пить, ходили на колонку за водой.
0: А ваши братья и сестры?
1: То же самое, которые жили с нами вот в одной квартирке, с одной кухней, то же самое. Брали воду из колодцев, носили все сами. Если есть мужчины, мужчины, если нет мужчин, женщины. У меня был маленький брат, и то иногда мы бидончиками тоже таскали воду из колонки.
0: А когда он родился?
1: Родился 4 сентября 1941 года.
0: То есть совсем маленький, в войну родился.
1: Да, да, да. Родился в войну. Ну, год будет как бомбили уже в это время, подальше, пока не было таких страшных взрывов. Этого как-то не
0: было.
1: Вы
0: слышали бомбежку?
1: Слышали, вдалеке где-то слышали.
0: Боялись?
1: Да, было неприятно. Мы, если есть возможность, спрятались, уходили. Нам даже было советовали и велели из дома, из домов выходить, окна закрывать, чтобы фрицам не было куда стрелять. И прятались где можно, или бомбоубежище, или кто-то находится ближе к школе, значит, в школе там какие-то есть были заведения, кто учился. А так мало, но были взрывы в самом начале.
0: На ночь окна закрывали?
1: Да, да. Гасили свет. Ну, гасили свет большой, а маленький с фонариками или со свечками, конечно, деткам было хорошо.
0: Как проходил ваш день? Во что вы играли? Как относились соседи? И что вы ели? Вы голодали?
1: Нет, голодки у нас не было. Вот. Даже с собой в школу давали что-то покушать. Иногда у кого нечего было есть, из буфета приносили.
0: А вот когда вам было 3-4 года?
1: А это мы были дома, в школу, в садик, конечно, не ходили. Мама мне в это время работала рядышком с домом, А работала она в московском кожкомбинат, это кожевенный какой-то комбинат, бухгалтером она там работала. Вот. И она имела возможность по дороге домой купить там молочка, хлебушка. А так до меня тетя, она не работала, она кормила вместе со своими детишками и меня тоже, потому что мы двоюродные братья и сестры, мы даже кушали порой вместе все.
0: Детей оберегали?
1: Взрослые, конечно, конечно, сказки рассказывали, очень дружно жили, до сих пор мы вспоминаем и дружим очень хорошо, уже возраст очень большой у всех.
0: Ну хорошо, что было молоко.
1: Молоко было уже, вот да, молоко было у мамочки, конечно. А потом у соседей, у нас очень добрые были соседи, товарищи Корчагины, наши, там три семьи было. А у них была козочка, и эти козочки, детей там не было маленьких. И детьми питались козьим молоком вот этих соседей, дети соседей. Вот, очень добрые, хорошие, у них сейчас уже нет живых, значит, они уже пожилые. Старенькие были, вот. Но до конца жизни мы чем могли тоже помогали, как по возможности. Вот у них детей не было, но зато всем они так помогали, не только нам, даже другим, вот у кого совсем было плохо с едой. У них был небольшой огородик, там что-то, лук какой-то сажали, картошку, морковку, там по возможности. Вот. Ну, кто-то из родственников принесет что-то. Но голодовки не было. Что такое голод, я не знала.
0: Никогда. Я знаю, что людям предлагалось собирать картошку с полей иногда.
1: Было дело, было. Даже, причем вот мои родители, тоже папа не мог, когда он был на работе, очень серьезная работа была. Вот. А мама порой и забиралась на машины, а такие поезда специальные для сбора урожая картошки. И всегда, когда едет на урожай, всегда достается и кто ездил картошечки. Поэтому кто мог, кто желал, тот ездил. А кто не мог, тот, значит, сидел с детьми, с другими и делиться. Как-то дружно было все очень. Спокойный, дружный. Вот это огромный дом с двумя квартирами большими. И эти семьи очень дружили, как родные стали все.
0: Папу забрали на войну, вы практически его и не знали.
1: Да, папу я первый раз увидела в 45-м году. Когда, а так он к нам не приезжал, но весточки сообщали. Весточки сообщили даже, что его брат умер, погиб вернее. Вот. А папа от Москвы до Берлина всю Москву прошел на войне.
0: Что для вас голос Левитана?
1: Ой, голос Левитана, вот у меня и сейчас мурашки от тебя. Говорит Москва! И все, и мурашки по всему телу идут. Все, чего-то ждем. Хорошего или плохого, ну, ждали.
0: Расскажите о Дне Победы. Каким он вам запомнился?
1: День Победы. Мы готовились к нему, потому что уже в убежище не хотелось бежать, чтобы не увидим салюта. Были, сказали, что будет салют в честь окончания войны. И все, конечно, мы радовались до слез, родители до слез, дети тоже пытались, конечно, что-то ура кричать и сами какие-то делать плакатики, флажки делать, хотели свою демонстрацию около дома построить. Вот. Но больше всего меня тронуло салют, огромный салют, который мы смотрели прямо из окна нашего дома, поставили наших детей на подоконники, пускали большой аэростат. На аэростате было очень много знамен, очень много цветов. Все кричали «Ура!», все радовались, все плакали. Ну, все это, весь дом, трепетал от всего этого.
0: А расскажите подробнее, как вы встретились с папой?
1: С папой? Мы все его ждали. Папа постоянно, маму очень любил. Он писал ей постоянно из фронта, и такая была возможность. Он всю войну прошел в окопах с такими наушниками на голове.
0: Он связистом был?
1: Связистом, да. ему и горе, и радость, и все были сообщены папе, так что папа очень был. Мало время свободного имел, поэтому как Морган писал. А папа должен был приехать, нам сообщили, какой там были такие специальные вагоны, только без всяких постелей, просто такие стоячие, там лежачие, какие сидячие. Вот, и сказали, какое время, какой вагон будет на такой-то платформе. Я папу не видела, не знала, как он. Меня мама нарядила и пошли, взяла девочку 5-летнюю за ручку и повела. Навстречу шла огромная рота солдат. И мама стояла и смотрела, искала глазами своего любимого мужа. И вот он появился. И она закричала: «Вот, вон наш папа!» Ну, ребенок есть ребенок. Бросилась на объятия, ручки вперед, бантик на голове. И кричит: «Папа, папа!» Я кричу: «Папа, я здесь, папа!» Он увидал меня. Перед тем, как я бежала, трое солдат или четверо тоже руки распротерли, думали, что это их дети. Они хватали меня, тоже целовали, я бежала дальше. Потом увидел папу. Ну и с папой, конечно, мы не могли, обнялись и долго-долго не могли расставить свои руки, разнять. Вот так вот наша была встреча радости. Конечно, когда была встреча с мамой, тут вообще трудно передать, как было хорошо, как было на душе спокойно, как хорошо. Вот такая вот у нас была встреча.
0: По окончании войны вы уже стали подрастать, и, наверное, у вас был шок от того, что вы стали узнавать, какое время вы пережили. Потому что вас оберегали как ребенка, я так понимаю.
1: Да.
0: И когда вы через фильмы и через все это патриотическое воспитание, и с каждым годом, да?
1: Да,
0: подрастая со временем, осознавать это все, сколько людей погибло. И...
1: У меня братик, он фактически на год моложе меня, я 40-го, он 41-го. Вот. И когда папа вернулся, он ломаным русским языком еще картавил, и все просил: «Папа, ну скажи, а ты стрелял? Папа, а скажи, а танки большие? Папа, а какие самолеты?» Папа, глотая слюну, он говорил, но он долго не мог. Он даже просил: «Говорит, убей ты от меня». Я, говорит, не могу. Мне, говорит, столько потом сказала, мне на глазах было столько смертей, столько приятных воспоминаний, меня все вот трясет, я все вспоминаю.
0: Как сложилась судьба вашего брата? Кем он стал?
1: Брат кончил школу, учился он замечательно, кончил школу. Вот решил сначала пройти, но выбрал очень серьезный какой-то физико-математический институт, в общем-то, и не смог получить нужные баллы, и сказал, что я пойду в армию. И когда ему пригласили туда в военный военкомат и предложили ехать на Черное море на пароход, правильно я говорю, пароход или корабль, на корабль, он пришел, он говорит: «Я счастлив, я буду морским пехотинцем, я буду в морском служить на Черном море». Вот. И он махнул и 4 года отслужил в Черноморском флоте. И он очень вспоминает добрым словом и общение там и с военными. Однажды, когда я была на отдыхе на Черном море, мне мама написала телеграмму: «На данный момент наш Леня в Севастополе, можешь с ним встретиться». Я побежала в военкомат. Мне было тоже не так уж много лет. Побежала в военкомат, написала срочную записочку, что я тебя жду у памятника Нахимента во сколько часов. И когда мы с ним... Во сколько-то часов. И когда мы с ним... Я пришла к памятнику Нахимова, я знала уже, где он стоит. И когда этот мой братишка Ленечка бежит мне навстречу, тут уже и слезы было трудно удержать, и я что сейчас тоже...
0: Вы смотрите военные фильмы или вот литературу читаете ли, или поэзию?
1: Да, военные я люблю фильмы смотреть. Я всегда горда за тех ребят, которые вот так могли стойко молчать и работать нужно. Ой, тяжело.
0: Как можно современной молодежи, при том, что сейчас все меньше и меньше становится ветеранов Великой Отечественной войны, великовозрастные люди, дети войны, как воспитывать молодое поколение? Кто им будет об этом рассказывать? То есть это должно большое наследие остаться.
1: Вы знаете, очень большое дело, чтобы родители, ну, просто какими-то нужными словами, добрыми, хорошими, дать понять, что Родина – это все, что можно очень сильно любить. Ну, других слов я не нахожу. Когда любишь Родину, и есть эта любовь, такая настоящая, и ты делаешь все, что можно для этого сделать, как-то жизнь будет легче, наверное. Но это такие мои мнения. Вот.
0: Вопрос веры.
1: Это вопрос веры, да.
0: Это вопрос веры в Бога.
1: Да.
0: Это вопросы любви.
1: Да. Верить надо, верить хорошее. А плохое надо как-то исключать или бороться с этим плохим. Ну, в общем, конечно, вера – это великое дело. Вера. Как это говорится, все будет у нас хорошо, все будет у нас лучше.
0: Вы, может быть, прочтете какое-то стихотворение?
1: Вы знаете, во войну в основном мужчины, женщины тоже идут, и медсестрами идут, и какими-то санитарками, и что-то подвозят военных, тоже работают. Но нет, я читаю, я очень люблю и военные стихи, я очень люблю Симонова перечитывать иногда. Могу прочитать стихотворение, уж извините,
0: пожалуйста.
1: Таланта большого нету. Константин Симонов, пехотинцы, уже темнеет, наступление время прошло свой путь дневной, и в нами занятом селении снег смешан с кровью и золой, и журавля, как гостинец, нам всем студеная вода, ты сел, усталый пехотинец, а все глядишь назад, туда, где в полверсте от крайней хаты мы, оторвавшись от земли, под оружейные раскаты, уже не прячась, в рост пошли. И ты уверен в эту пору, что раз такие полверсты ты мог пройти, то значит скоро пройти всю землю сможешь ты.
0: С вами были Ирина Василевич и Наталья Михайловна Платонова.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, продолжаем слушать главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
2: Укоры и наставления. Следует ли вам обличать других? Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Екклесиаст, глава 7, стих 16. Успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверена в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Послание к римлянам, глава 2, стихи 17 по 21. «Слепец слепцу глаза колет, а оба зги не видят» — русская пословица. Сделать выговор нетрудно, и всякий человек это может. Для того же, чтобы определить о должном, что надлежит делать, нужен искусный советник. Преподобный Исидор Пелусиот. Никому не выставляй на вид каких-либо его недостатков, ни по какой причине. Не укоряй брата своего, хотя бы ты видел его нарушителем всех заповедей, иначе и сам впадешь в руки врагов своих. Преподобный Антоний Великий. Покрой согрешающего, если нет тебе от сего вреда, и ему придашь бодрости, и тебя поддержит милость владыки твоего. Преподобный Исаак Сирин. Правду говорить — дело хорошее, когда нас призывает к тому обязанность или любовь к ближнему. Но сие делать надобно, сколь возможно, без осуждения ближнего и без тщеславия и превозношения себя, как будто лучше другого, знающего правду. Но при том надобно знать людей и дела, чтобы вместо правды не сказать укоризны и вместо мира и пользы не произвести вражды и вреда. Святитель Филарет, митрополит Московский. Обманутые ложным понятием о ревности, неблагоразумные ревнители думают, предаваясь ей, подражать святым отцам и святым мученикам, забыв о себе, что они, ревнители, не святые, а грешники. Если святые обличали согрешающих и нечестивых, то обличали по повелению Божию, по обязанности своей, по внушению Святого Духа, а не по внушению страстей своих и демонов. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если у нас нет любви, то когда мы делаем какому-то человеку красивое замечание, он ерепенится, встает на дыбы. Тогда как если мы ругаем человека с болью и любовью, он может расстраиваться, однако в глубине это его не ранит, потому что он чувствует любовь. Старец Паисий Святогорец. Следует ли вам пытаться воспитывать, просвещать других? Немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Послание Иакова, глава 3, стихи 1 и 2. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 3 по 5. «Мудрено тому учить, чего сами не знаем. Не учи борючись, учи побараючи. Свечка, когда не горит, то и не светит. Кто молчит, тот двух научит». Русские пословицы. Чтобы один человек сказал другому, что ему нужно делать, слышащий должен быть смиренным, а говорящий в 10 раз смиреннее его, и кроме этого сам должен стараться применять в своей жизни то, чему учат другого. старец Паисий Святогорец. «Спеши лучше к выполнению прочитанных знаний, нежели к научению ими других, ибо от этого учительства происходит гибельное тщеславие». Авванистерой. «Надобно прежде всего самому очиститься, потом уже других очищать, умудриться, потом умудрять, стать светом, потом просвещать, приблизиться к Богу, потом приводить к Нему других, осветиться, потом освещать». Святитель Григорий Богослов. «Душа моя, все даровал тебе Господь, смысл, разум, ведение, рассуждение. Познай же полезное для тебя. Как мечтаешь ты сообщать свет другим, когда ты

«сделай это или то», так помышляя о себе и думай, что ты, взяв лом, разоряешь свой дом, желая устроить дом его. Преподобный Исаия Отшельник. Невозможно господствовать над страстями других тому, кто не победил еще собственных. Преподобный Исидор Пелусиот. Благовествование и проповедь не есть не только первый, но и хоть бы какой-нибудь долг всякого верующего. Первый долг верующего — очистить себя от страстей. Враг, губитель душ, через ревность о спасении всех оставляет в пагубе душу того, кому влагает такие мысли. Святитель Феофан Затворник. Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом. Святитель Игнатий Брянчанинов. Это зависит только от воли Божией и от мановения самого Господа, которое всех промышляет и устрояет полезное и душеполезное и спасительное. Люди же не только не сильны сами собою что-либо сделать, но и не всегда понимают, что душеполезно для человека. Хотя иногда и мнимся мы усердствовать и жалость являть к ближнему, но весьма часто не понимаем ни других, ни себя, а лишь вовлекаемся в это тонким самомнением и высокоумием. Каждому из нас более должно заботиться о себе самом, о своей душе и о собственной пользе душевной, потому что, по слову апостола, каждый из нас сам о себе воздаст слово Богу. У нас же путаница от того и происходит, что мы все более склонны к вразумлению других. Преподобный Амвросий Оптинский. Как наставлять, чтобы не навредить? «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. «Добрый человек добру и учит» — русская пословица. Добродетельная жизнь без наставления словом более наставляет, нежели наставление словом, которому не соответствует жизнь. Преподобный Исидор Пелусиот. «Или не учи совершенно других, или учи так, чтобы вместе быть для них образцом добродетели. Ничто так не приводит на путь истины, как непорочная жизнь, потому что люди смотрят не столько на слова, сколько на дела наши». Святитель Иоанн Златоуст. «Кто вразумляет сам себя, тот вразумляет и другого. Кто учит себя, тот учит ближнего». Преподобный Ефрем Сирин. «Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи». Преподобный Серафим Саровский. «Всякий, действующий больше или меньше, распространяет жизнь, какую живет, новую или ветхую. Дар распространять в других высшую жизнь есть высший, благо тому, кто употребляется благодатью в оружие сего. Но не дерзая приписывать себе этого, человек может желать, по крайней мере, не распространять жизни ложной, плотской, греховной, лицемерной неправым словом, недостойным примером». Святитель Филарет, митрополит Московский. «Каждый христианин должен спасать себя и приводить к спасению других путем веры, страданий, терпения, покорности воле Божией. Это спокойное перенесение человеком страданий окрыляет других окружающих и приводит ко Христу». Святой праведный Алексей Мечов. «Лучше благожелательно молиться о ближнем, нежели обличать его во всяком согрешении». Преподобный Марк Подвижник. «Когда встретишься с ближним своим, принуждай себя оказывать ему честь выше

0: шемеры его. Лобызая руки и ноги его, обнимая их часто с великой честью, возлагая их на глаза себе и хвали его даже за то, чего он не имеет. А когда разлучишься с ним, говори о нем все хорошее и что-нибудь досточестное. Ибо сим и подобным этому привлечешь его к добру, заставишь его чувствовать стыд от того приветствия, каким приветствовал ты его, и посеешь в нем семена добродетели. От такой снисканной тобою привычки отпечатлеется в тебе добрый образ, приобретешь себе смирение многое и без труда преуспеешь в великом. А сверх этого, если чествуемый тобою и имеет какие недостатки, легко примет от тебя врачевание, постыжаемый тою честью, какую ты оказал ему. Преподобный Саксирин. Для того, чтобы дать другому воды, надо, чтобы он жаждал. Надо заставить его по-доброму обеспокоиться, озадачить его, чтобы он сам захотел себе помочь. Старец Паисий Святогорец. Кому полезно укорение? Видел я неискусного врача, который больного скорбного обесчестил, и тем ничего более для него не сделал, как только ввергнул его в отчаяние. Видел и искусного врача, который надменное сердце резал уничижением и извлек из него весь смрадный гной. Преподобный Иоанн Лествичник. Не упрекай скорбящих сердцем, чтобы тебя не поразил жезл их, скорбь. Взыщешь утешителей и не найдешь. Преподобный Исаак Сирин. Подвергшегося падению хорошо поднять на ноги, а не осмеять. Преподобный Ефрем Сирин. Упоенному печалью, когда она еще во всей силе, не должно наносить ударов, иначе напрасно потратим слово, делая его недейственным лекарством. Но приняв ненадолго участие в печали и дав несколько облегчиться скорби, потом уже надлежит начинать врачевание. Преподобный Исидор Пелусиот. Как наставлять словом? Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Книга притчей Соломона, глава 16, стих 21. Вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Послание к Галатам, глава 6, стих 1. Обличать надо с кротостью, ибо грех делает человека бесстыдным, а обличение может ожесточить. Святитель Иоанн Златоуст. Слово гордое и злое направляет к злу и добрых людей, а слово смиренное и благое обращает к добру и злых людей. Если, исправляя ближнего, движешься на гнев, то исполняешь свою страсть. Для спасения ближнего не должно губить себя. Преподобный Макарий Великий. Если хочешь или думаешь вынуть сучец ближнего, то вместо врачебного оружия не употребляй бревно. Бревно — это жестокие слова и грубое обращение. Врачебное орудие есть кроткое вразумление и долготерпеливое обличение. Преподобный Иоанн Лествичник. Старайся говорить без тщеславия ради Бога, не как учительница, а как сама учащаяся, и не старайся повлиять на них. Это сделает Божия благодать, а твое дело — смиренно и в простоте сердца говорить. Схиигумен Иоанн Алексеев. Ничего не предлагай кому-либо в правило, прежде чем сам не исполнишь то делом. Кто не принимает наставлений твоих, не говори их тому. Преподобный Антоний Великий. Слово человеческое может быть изострено, как меч, и тогда оно будет ранить и убивать, и может быть умягчено, как елей, и тогда будет врачевать. Кто творит то, чему поучает, у того дело его и малому слову сообщает великую силу. Святитель Филарет, митрополит Московский. Есть обличение по злобе и мщению, и есть другое — по страху Божию и истине. Если ты получил жребий учить о Господе, а тебя не слушают, то мысленно о сём скорби, а явно не возмущайся тем. Такой ради скорби не будешь осужден наряду с теми, кто не внимает тебе. Во время беседы не скрывай того, что нужно и полезно для присутствующих, только приятное излагай прямой речью, а жестокое — загадочной. С теми, которые не дали обета подчинения тебе, не вступай в спор, когда они противятся истине, чтобы не вышла одна вражда по Писанию. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 23. Кто с первого слова не послушает тебя, не принуждай того прением, но лучше на свою привлеки сторону ту прибыль, которую тот отверг. Ибо незлобие выгоднее для тебя, нежели исправность того. Говорящий право должен и сам благодарить Бога, как от Бога приемлющий то, что следует говорить. Ибо истина есть дело не говорящего, но действующего в нем Бога. Преподобный Марк Подвижник. Замечание делай, не давая пищи собственному самолюбию, соображая, мог ли бы ты сам понести то, что требуешь от другого. Преподобный Иларион Оптинский. Друг, обличающий тайно, мудрый врач, а врачующий пред глазами многих есть ругатель. Не преподавай другому то, чего сам не достиг, чтобы не было тебе стыдно себя самого, и по сличении жития твоего не открылась ложь твоя. Если же станешь говорить кому что-либо полезное, то говори в виде учащегося, а не с властью и бесстыдством. И наперед сам себя осуди и покажи, что ты ниже его, чтобы слушающим показать чин смирения и побудить их выслушать речь твою и приступить к деланию. Преподобный Исаак Сирин. По елику знание надмевает, а любовь назидает. Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 1. То с разумом сопряги любовь, и будешь чужд надмение, будешь духовным домостроителем и себя назидающим, и всех приближающихся к тебе. Преподобный Максим Исповедник. Любовь сыщет слова, которыми можно созидать ближнего. Она представит способ, ум и язык твой направит, и дело это не требует красных речей. Святитель Тихон Задонский. Надо всегда испытывать себя. Для чего я хочу сказать это? От чего я исхожу? Больно ли мне за ближнего? Или же я хочу сказать это для того, чтобы показать себя хорошим, покрасоваться? Если мы обличаем кого-то от любви, с болью, то независимо от того, понимает он нашу любовь или нет, в его сердце происходит изменение, потому что нами движет чистая любовь. А обличение без любви с пристрастием делает обличаемого зверем, потому что наша злоба, ударяя в его эгоизм, высекает искры, как сталь в зажигалке высекает искры от кремня. Если мы терпим нашего брата от любви, он понимает это, и нашу злобу он тоже понимает, даже если она внутренняя и никак не выражается внешне. Старец Паисий Святогорец.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы Мирянам». С вами радиоканал «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 12 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 29 по 31 мая в Челябинской области состоится 4-й региональный фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке». Центральные события праздника пройдут 31 мая. Они объединят торжественное богослужение 4 архиереев, крестный ход и масштабную культурную программу на главной площади города. Праздничный день 31 мая начнется с божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе города. Богослужение возглавят архипастырь Челябинской митрополии, митрополит Челябинский Миасский Алексий, епископ Магнитогорский Верхнеуральский Зосима, епископ Троицкий Южноуральский Павел, епископ Златоустовский Саткинский Серафим. По окончании литургии верующие пройдут крестным ходом по центральным улицам Троицка от кафедрального собора до площади у храма святого великомученика Дмитрия Солунского. Здесь перед чтимой иконой Святой Троицы духовенство и миряне совершат праздничный молебен. После молитвенного шествия основные торжества переместятся на центральную площадь города. Организаторы подготовили для жителей и гостей города обширную культурно-просветительскую программу. Праздничный концерт с выступлением лучших творческих коллективов Челябинской области, интерактивные зоны, знакомство с троечными обрядами и традициями праздника, мастер-классы, обучение народным ремеслам от уральских мастеров, исторические площадки, масштабной реконструкции, традиционные спортивные состязания, славянская трапеза, гастрономическая зона с блюдами национальной кухни. Региональный фестиваль «Троица в Троицке» направлен на сохранение и развитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Вы слушаете новости. 24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Центре культурного развития города Зеленодольска прошел гала-концерт межрегионального православного музыкально-поэтического фестиваля-конкурса «Мысли о главном». На конкурс поступило 79 заявок из разных городов России, Белоруссии и Казахстана. В финал вышли 14 претендентов на победу в номинациях «Поэзия» и «Авторская песня». Финалистов, принявших участие в праздничном концерте, приветствовал руководитель отдела по культуре Казанской епархии протоиерей Святослав Мирганиев. Священнослужитель поздравил исполнителей с Днем памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, поблагодарил за вклад в развитие духовной музыки и поэзии. Священник отметил, что литературный конкурс «Мысли о главном» проводится на протяжении 7 лет, однако в этом году впервые прослушивания проводились не заочно, а очно. Конкурсанты выступали в присутствии членов жюри и зрителей. Итоги конкурса были подведены на праздничном концерте 24 мая. Лауреатами в номинации «Авторская песня» стали Дмитрий Евгений Лаптевы из города Казань, Ирина Кузнецова-Скобелева из Йошкар-Олы. Лауреатами в номинации «Поэзия» стали Наталья Плотникова из Новосибирска, Роман Башкардин из Йошкар-Олы, Ляля Тибеева из Казани. Дипломантами конкурса в номинации «Авторская песня» стали Ольга Мингалиева, поселок Васильево, Альбина Разымова из Казани. Все участники были отмечены памятными подарками. Добавим, что в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры отдел по культуре Казанской епархии организовал поэтический вечер в просветительском центре Варваринского храма города Казани. Стихи собственного сочинения жителям столицы представил лауреат всероссийских литературных конкурсов Сергей Манжелеев. И последняя информация выпуска. Праздник последнего звонка прошел 25 мая в Свято-Владимирской школе Санкт-Петербурга. Духовник учебного заведения иерей Алексей Красавин сослужение духовенства Новодевичьего монастыря совершил благодарственный молебен на окончании учебного года в школьном Веденском храме. Была освящена хоругвь с изображением небесного покровителя школы равноапостольного великого князя Владимира. В притворе храма состоялась праздничная линейка. Директор школы, настоятельница монастыря игуменя София Силина, выразила признательность педагогам и сотрудникам за их труды, поздравила учащихся с началом летних каникул. Отец Алексей призвал ребят провести лето с духовной пользой, избегать праздности, совершать добрые дела, помогать ближним и читать полезные книги. Выпускники исполнили прощальный вальс и поблагодарили наставников, а воспитанники начальных классов прочитали стихи. Родители выпускников обратились к матушке Софии со словами благодарности. Право дать последний звонок было предоставлено выпускникам. Текущий учебный год школа завершила с высокими показателями. Заметно возросло число отличников и хорошистов. Многие ученики стали победителями и призерами городских и епархиальных олимпиад, конкурсов и исследовательских проектов, а также приняли активное участие в профильных форумах и фестивалях. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня среда, 27 мая. Мы желаем вам хорошего, доброго дня, мира с Богом и ближними. И время рассказать о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут книга святителя Николая Сербского «О Боге и людях». В 12 часов 30 минут звучащая книга, исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». 13 часов 10 минут программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт «Учитель и ученик». 13 часов 40 минут детям о Боге, слушаем евангельские чтения для детей. 14 часов 15 минут передачи из цикла «Беседы о вечном». Сегодня в ней принимает участие романах Афанасий Зимин. Тема беседы «Православие на Курской земле в последние годы». 15 часов 10 минут беседа с Натальей Платоновой «Дети войны». 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 16 часов 10 минут православный календарь, затем повторим рубрику «Детям о Боге». В 16 часов 40 минут программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17 часов 20 минут в цикле «Гость в студии» вы встретитесь с режиссером Ольгой Забелиной. Речь пойдет о постановке «А зори здесь тихие». В 18 часов 10 минут для ребят сказки русских писателей. Продолжение сказки Петра Ершова «Конек-горбунок». В 18 часов 30 минут разговор об искусстве, подготовленный литературно-драматической редакцией нашего радио. «Панславизм и балканский кризис XIX века». В 19 часов 10 минут главы книги святителя Николая Сербского «О Боге и людях». 19 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». В 20 часов 15 минут беседы о вечном. Напомню, в программе принимает участие романах Афанасий Зимин. Тема беседы «Православие на Курской земле». В 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило. В 21:40 псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22 часа 10 минут репортаж дня Виктории Кауган. 22 часа 30 минут в цикле «Духовное слово» сборник «Душевный лекарь. Святые отцы Мирянам». 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило. Ну а затем урок «Добротолюбие» в нашей радиошколе православия проведет священник Константин Карипанов. Такие передачи, дорогие друзья, сегодня в среду, 27 мая, прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье». Всего вам самого доброго, мира и любви. И оставайтесь на нашей волне.

0: Дорогие друзья, сейчас в эфире православного радиоканала «Воскресение» мы предлагаем вашему вниманию собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского. Они называются «О Боге и людях. Духовные поучения и советы», читает Александр Андрианов.
1: Как отогнать злые помыслы? К преподобному Нифонту, память его 23 декабря, пришел один человек, жалуясь на то, что его мучают злые помыслы, причем хуления возникают в его уме даже во время молитвы, так что он гнусно думает и о Христе, и о Богородице, и о святых, и о всякой святыне, и о людях. Святой Нифонт ответил ему, что это все от дьявола, и что нужно всячески противиться таким помыслам, нисколько с ними не соглашаясь, не принимая их и не рассматривая, потому что останавливающийся на них вниманием подобен ласкающему змею за пазухой. После этого преподобный сказал: «Как волна, ударяя в берег и разбиваясь о него, откатывается, так и все хульные помыслы рассыплются и вернутся к демону, если человек им воспротивится. Так будет до тех пор, пока буря не утихнет». Другой святой сказал: «У человека с левой стороны бес, а с правой Божий ангел. Все равно, что слева огонь, а справа вода. Как только огонь разгорится, надобно гасить его водой. Огонь — страсть, а вода — молитва. Стоит только слева воспламениться огню страстей, его тут же надо угашать водой молитвы. Так и хульные помыслы. Как только нагрянут они слева, тотчас подобает отражать их справа». Еще один святой давал следующие советы людям, мучимым хульными и скверными помыслами. «Если во время молитвы в келье придет к тебе злой и отвратительный помысел, немедленно выметай его противоположной мыслью. Если, скажем, бес вбросит в тебя такое мудрование, зачем ты молишься Христу, если он умер, то ни медля, ни секунды отрази его таким обличением: да, он умер, но и воскрес, разрушил ад и уничтожил дьявольскую силу. Он жив, видит меня и помогает мне. Я его». Если с левой стороны заскочит к тебе помысел о том, что, дескать, напрасно молишься ты Пресвятой Богородице и святым, потому что они якобы ничем не могут тебе помочь, то мечом истины с правой стороны ударь его и обличи: лжешь ты, бес, уходи от меня. Вот тысячи храмов Пресвятой Богородицы и Божиим святым воздвигли люди по всему миру. Несли они издержки, страдали и проливали поты, пока построили столько церквей. К чему бы они это делали, если б не видели или не чувствовали, что Пресвятая Богородица и Божьи угодники имеют силу помогать людям? И ты, злобный демон, уж точно не ближе к истине и не умнее наших сербских царей, цариц и других многих ктиторов, украсивших всю нашу землю храмами, как Бог украшает небо звездами. Прочь от меня. Или если слева вползет к тебе бесовское искушение, зачем сидишь ты в монастыре? Что не выходишь замуж, как твои сверстницы, что томишь себя, возьми опять меч справа и обрати на него со словами: «Прочь от меня, дух нечистоты и разврата! Богородица была девой, а ведь ты боишься ее, как грома». Почему ты ее боишься? Потому что Бог благословил девство и дал ему силу, которую ты не можешь одолеть. Не смог ты победить святых дев: Феклу, Екатерину, Варвару, Сарру, Анастасию, Марину, Евпраксию, Параскеву, Неделю, Аквилину, Агриппину, Феодору, Февронию и тысячи других. Уж не мнишь ли теперь возобладать надо мной? Вот, полагаю я на себе крестное знамение и крестом защищаюсь от тебя. Уходи от меня. Вот, призываю я на помощь Пресвятую Пречистую Деву Марию и тысячи дев, идущих вместе с ней, защитить меня от тебя, враг Бога и кровник рода человеческого. Вот, Бог помогает мне и подает мне мудрость распознать твое лукавство. Ведь к чистым душам девушек, посвятившим себя Богу, ластишься ты с левой стороны. Брось все это, иди создавай семью и рожай детей. А если девушка выйдет замуж, то ей внушаешь: оставь ты этого мужа, иди за другого, потом за третьего и так далее. Если же замужняя женщина захочет родить ребенка, ты ей нашептываешь: зачем тебе дети? Одна только мука и разор, ведь, рожая их, ты дурнеешь. Замори его, отрави его в себе и извергни его мертвым. А если какая-нибудь безумная женщина, послушав твоих советов, перетравит всех своих нерожденных младенцев и убежит от всех своих законных мужей, то ты, злой дух, убеждаешь ее в том, что помощи ждать неоткуда, и что единственный выход — самоубийство. И все это ради того, чтобы душа грешницы не спала в твою адскую бездну вечной тьмы и вечных мучений. Прочь от меня, я Христова. Или если с левой стороны тихо приблизится к тебе тонкий помысел о том, что игуменья будто бы тебя ненавидит, а сестры несправедливо тебя оговаривают, ты воспротився ему и скажи в себе: это неправда, игуменья любит меня, как свою дочь, и все сестры любят меня, и я их люблю. Прочь от меня, душегуб, больше ко мне не приходи. Христе мой, помоги мне, Пресвятая Богородица, спаси меня. Честные Христе, осени меня своей силой, ангеле-хранителю мой, защити меня. Кроме того, тебе надо будет попросить духовника или одну из сестер помолиться о тебе Богу, и ничего не бойся. Любой бес убежит от тебя, как испуганный пес. Буря прекратится, в душе у тебя наступит великая тишина и ясность, и будешь ты вся светлой и радостной, дочь моя дорогая. Не дай места страху. Все мною сказанное относится к науке подвижничества, именуемой «невидимая брань», то есть незримая борьба в самом человеке, внутреннее мысленное противостояние всему худому. Победивший в ней примет неувидаемый венец жизни и славу в раю, где царствует Христос и где живет Пресвятая Богородица, а также апостолы, пророки, мученики, постники, постницы, праведницы и все Божьи угодники и угодницы, вкупе со славной царицей Евгенией и всеми нашими дивными любостинскими матерями и сестрами. Да дарует вам Христос эту победу, любезные мои дочери, чтобы ничто не могло отвратить вас от правого и светлого пути, на который вы вступили. Пусть ни одна из вас не окажется столь легкомысленной, как Ева, которой змей из преисподней заглушил уши своим писком, чтобы не слышала она предостерегающий голос Бога-Творца, из-за чего она позволила дьявольской лестью увлечь себя и пошла в погибель. Но будьте все вы подобны Пресвятой Деве, ответившей Божию посланнику: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Господь да благословит вас и да укрепит, как твердую скалу во веки веков. Аминь. Аминь. отбросила его невидимая сила. Один очень известный сербский офицер, ныне уже генерал, поведал нам о следующем событии, имевшем место на войне с болгарами. «Выйдя из окопа, — рассказывает он, — я отправился на обед. Шел по тропинке, где не было ни одной живой души. Когда удалился на значительное расстояние, вдруг кто-то меня схватил, обернул влево и прямо-таки отбросил в сторону нашего окопа. От неожиданности я сильно смутился и даже растерялся. Посмотрел вокруг, но никого не увидел. Но не прошло и пары минут, как вражеский снаряд упал в нескольких метрах от того места, откуда сорвала меня незримая сила. Произошел оглушительный взрыв. Если бы я не вернулся, то наверняка бы погиб. И по сей день не могу я надивиться, как эта та невидимая сила подхватила меня, отбросила назад и спасла мне жизнь. И с тех пор я постоянно говорю каждому: есть Бог. Когда пророк Аввакум понес обет своим жнецам, явился ему ангел Божий и повелел отнести этот обет в Вавилон, это 40 дней пути, пророку Даниилу в львином рву. Аввакум сказал: «Господин, Вавилона я никогда не видал и рва не знаю». Тогда ангел Господень взял его за темя и, подняв его за волосы головы его, поставил его в Вавилоне над рвом. Повесть о Янко Себенянине. Себенянином Янко сербские народные песни именуют венгерского полководца Яноша Хуньеди около 1407-1456 года, разгромившего турок в знаменитой Белградской битве 1456 года. Султан Баязет, заключив мир с Джурджем Смедеревцем и Янко Себенянином, отправился в хадж, в Каабу. Тогда Янко Себенянин предложил Джурджу напасть на турок объединенными силами. Джурджа отверг это предложение, и Янко в одиночку пошел на Косово вкупе со своей дружиной. Услышав о таком вероломстве, Баязет молниеносно воротился из хаджа и прибыл на Косово с большим войском. Взяв в руки икону Христа и высоко подняв ее перед всей турецкой армией, он воскликнул: «Если ты Бог, то накажи клятва преступника». Янко потерпел поражение и бежал с одним лишь товарищем. На дороге заскочил он на ночлег в село Властелица. Это было накануне праздника святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, 1 ноября. Хозяин дома торжественно отмечал этот праздник. Он не знал Янко в лицо, а лишь слышал о нем. За ужином он произнес такую здравицу: «Да прибавит Бог лет жизни себенянину Янко, ныне сражающемуся на косовском поле за честной крест и золотую свободу». Услышав такие слова, Янко заплакал. В это время во Властелице столовался князь Вуковой. Долго ли, коротко ли, узнал он, что Янко Себенянин тоже здесь. Дошла весть и до ушей Джурджа Смедеревца, который тут же приказал князю Вуковою схватить Янко и припроводить его в Смедерево. Князь Вуковой исполнил это повеление. Джурджи сделал Янко выговор за тот ущерб, который нанесла его дружина, проходя по сербской земле, и за опрометчивое вступление в войну, а затем отпустил его во свояси. И по сей день передают эту историю из уст в уста в селе Властелица.
0: Дорогие друзья, мы с вами слушали собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского о Боге и людях. Читал Александр Андрианов. Продолжение следует.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Мы предлагаем вашему вниманию новые главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом», читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Тут лукавая Мариула, посвященная Горденкою в некоторые политические тайны, касающиеся до Берона, умела, не путая в них кабинет министра, осторожно рассказать, как досталась ей бумага, как Горденко, атаман, что ли, она не ведала, умолял в случае смерти его подать эту бумагу матушке-царице. «Я обещала», — говорила она, — «между тем у меня было на уме, коли Бог приберет его, так запечатанный лист в печь, а то, статься может, напляшешься с ним, что и чертям до слез. Начинаю верить, что ты не причастна злодеяниям разбойника, а то жаль было мне славной бабенки, зато и голова у тебя цела». «Да еще жди милостей от самого герцога, барин большой, выше его нет в России, что я говорю в России, в подсолнечной, барин добрый, щедрый, стоит только знать его». «Как же, батюшка, — отвечала Мариула, — про него везде, даже и в турецкой земле, такая хорошая слава идет». Молодой человек едва-едва усмехнулся. Но и эту усмешку прикрыл зевотой, положил бумагу на стол, протянул ноги во всю длину их и начал дремать. «Теперь еще два вопроса, — сказал Липман, — и если ты на них будешь так же скоро и верно отвечать, как доселе, так поздравляю, ты с богатою обновой».
3: «Спрашивайте, господин».
2: «Не видала ли ты на малороссиянине другой бумаги?»
3: «Не видала».
2: «Не проговаривался ли он об ней?»
3: «Никогда».
2: «Не рассказывал ли он тебе своих замыслов?»
3: «Сказывал только, что ищет выместить на ком-то свою обиду, а на ком и как не пояснил мне».
2: «Теперь последний вопрос. О чем говорила ты наедине с Артемием Петровичем Волынским вчера у него в доме?»
3: Дух занялся у цыганки. Бледнее и запинаясь, она отвечала: «Ничего, господин, право слово, ничего».
2: «Хм, ничего? Но ты бледнеешь и дрожишь. Ничего? Ты должна мне сказать, что с ним говорила, или...»
3: «Признаться, господин великий, божусь вам Богом, это не идет к вашему делу. Пустячки!»
2: «Если это пустячки, так зачем скрывать их?»
3: «Я поклялась».
2: «Эй, заплечный мастер!» — закричал Липман.
3: Вошел палач.
4: «О! Когда дело дошло до этого, пытайте меня, не скажу!»
3: При этом ответе, в котором выразилась вся сила души Мариулы, она подняла голову и потом спросила, куда ей идти на пытку. Молодой человек был исторгнут из своей дремоты восклицанием ее. Наклонившись к дяде, он сказал ему по-немецки: «Не ожесточайте ее. Когда она не утаила от вас бумаги, так рассказала бы и другие тайны свои, которые касаются до малороссиянина или заговора Волынского, если бы их знала. Вероятно, какое-нибудь волокитство.
4: просили ее о помощи, ведь вам уж сказывали. Любовное дело, не так ли?» — прибавил он по-русски, обратясь к цыганке и ободряя ее голосом и взором. «Да, больше не ждите от меня словечко», — отвечала Мариула.
2: «Давно бы так, голубушка», — подхватил Липман, переменив свой грозный голос на ласковый и дав знак рукою палачу удалиться. «Понимаю, понимаю, невеста хоть куда, бо-бо-бо-бо, да она в тебя словно вылита. Не живала ли ты уж в Молдавии у какого-нибудь господарчика?»
4: «Полноте шутить», — отвечала с сердцем Мариула. Она согласилась бы в это время провалиться сквозь землю.
2: «Что ж, доброе дело», — продолжал иронически старикашка. «Жених хоть куда, богатый, знатный. Свахи будут хорошие подарки».
4: «Жених, невеста». Слова эти стучали, как молот, в сердце бедной матери.
2: «В этом сватовстве мы вам мешать не будем, лишь бы остальное...» «Смотри!» — прибавил Липман, значительно погрозясь и показывая на губы.
4: «Умрет в груди моей», — отвечала цыганка с твердостью.

налицо. Вот видишь, если узнают, что он пропал, что разбойник подставил себя на место его и хотел насмеяться над властями, худо будет воеводе. Начнутся допросы, пойдет путаница, в которую долго ли до греха и тебя втащут. Так лучше, смекаешь, разом кончить это дело. Тем, что во всю дорогу знала ты одного хохла. Теперь разумеешь? И что за горденка такой? И не ведаю. Тя-тя-тя, эка разумница. А подруга малороссиянина, об ней не хлопочи. Она, пристав и другие, кто дорогою только знавал проклятого хохла, что нагородил нам столько дела, все под присягою сказали. И я тоже не прочь. Смотри, знаешь, с кем будешь иметь дело? Живую зароем в землю. Тяните из меня пожилки клещами, если я проговорюсь. Что мне за неволя болтать на седую голову? Может, еще и пригодится на черный день. О, ха-ха-ха, как же, экое сокровище. Но не останешься, милочка, без награды от самого. И, подражая самому, Липман протянул в знак милости руку цыганке, улыбаясь огромными своими губами, так что в аде сон зрителей, конечно, рукоплескал этой художнической архидьявольской улыбке, если только тамошние зрители могут любоваться игрою здешних собратов-актеров. Этим кончился допрос. Мариула вместо ожиданной напасти понесла с собою лишний серебряный рублевик, да еще уверение в покровительстве первого человека в империи. Можно догадаться, как обрадовался Василий, увидав ее живою и веселую. Глава третья. Лекарка. «Вася, друг мой, скорее обещанное, или я накину на себя петлю», — сказала цыганка. Сердце ее разрывалось от досады, что в ней опять нашли сходство с княжной Лилимикой. Не отвечая ничего, только поглядывая частенько на свою кукону, как бы удостоверяясь, что она жива, свободна и с ним, цыган повел ее в рыбачью слободу. Разумеется, они при этом случае избегали большой перспективы и площади гостиного двора, где все пришло в прежнее суетливое состояние и где толковали во всех углах только о том, как язык оговорил цыганку, которая будто была женою разбойничьего атамана и погубила несколько душ. Пустите какой хотите глупый слух в толпу. Глупая толпа, не рассуждая, всему верит и все повторяет. Пришли в рыбачью слободу. На конце улицы постучался Василий в избушку, закуренную дымом до того, что она казалась построенную из угля. Она земно била челом к стороне улицы. Соломенная прическа ее, густо напудренная снегом, была растрепана непогодами. Вокруг ни двора, ни кола. Из окна кто-то вынул внутрь рамочку, затянутую пузырем, пахнул пар, и вслед за ним из отверстия оконного высунулось, обвитое этим паром, как облачком, желто-восковое в густых сборах лицо старушки. Она закашлялась, и тогда, казалось, вылетали изо рта ее вспышки дыма. Ласковым голосом спросила она, что нужно цыганам. «Нам до тебя приспела, родная», — сказал Василий. «Впусти!

0: не скаешься. Хоть и не вовремя пожаловали добрые люди, отвечала старуха, не на улице же в мороз стоять вам, войдите с Богом. По обледенелой лесенке, так же черно и уклончиво стоящей, как и все здание, взошли наши странники на площадку ее. Тут Василий дернул щеколду у огромной двери, и она, отворившись, увлекла бы его, конечно, за собой, если бы он не перевесил ее своей тяжестью. Цыганы очутились в маленьких сенях, отделявших жилье от чулана, служившего, вероятно, аптекою, потому что из него несло благовонием майских трав. Сделав спрос у щеколды другой двери, вступили они в избу, хорошо окутанную и освещенную. Тепло, свет так и обдали наших путников, запушенных морозом. У исказка, убранного иссохшими цветами и вербою, прилеплены были три горящие восковые свечки и ярко озаряли икону с посеребренным венчиком, увешанным разноцветными лентами, кольцами и крестиками, усердными приношениями болящих. На ней время и копоть дыма изгладили и потемнили изображение Божией Матери, но вера живописала чудными красками целый мир благодати. На столе, покрытом скатертью с красной оторочкой, горела сальная свеча. Девочка, проворная как белка, ставила на него огромные ломти черного хлеба и огромную деревянную солоницу с узорочной резьбой. Хозяйки не видать было. Котенок играл бумажкой, которую на нитке спускала с палатей трехлетняя девочка. Из-под белых волос ее, расправленных гребешком, словно волны молодого барашка и свесившихся вместе с головой, можно было только видеть два голубые плутоватые глазка. Пришла и хозяйка. «Не погневись, родимая», — сказал ей Василий, кланяясь в пояс вместе с своей подругой. «Мы уж у тебя и соснуть успели, а все твое тепло так и парит с морозу». «Пар костей не ломит, батюшка, а про Божий рай и поминать не к слову грех. Тепло земное не для душки», отвечала проворно старушка, засыпая словами. «Видно, поустали путем дорогой, и то, мол, ведь снег как месиво, так и путает ноженьки. Теперь скажите-ка мне, отколь Бог вас несет и за каким дельцем? Ты, кажись, Аграфена Парамонна, не признала меня?» «Не взыщи, родной, не признаю», — сказала старушка, вглядываясь потухшими глазами в цыгана. «Правда, много воды утекло с того времени, как мы с тобой увиделись, а еще более, как с тобой свели знакомство. Я из молодого бравого парня стал брюхан, старичишка, а ты из красивой девки горбатенькая старушка. Красоту твою рукой сняло, а мою жиром занесло». Цыган вынул роговой гребень и причесал себе черные с проседью волосы на голове, остриженные в кружок, и подставил умильно пред глаза старушки лицо свое, густо опушенное бородою. «Батюшка, как бы вспомнить?» «Другая на месте нашей лекарки сказала бы, может быть, помоги Господи, но она призывала имя Господне только в важных случаях. А помнишь, как ты шла от немца-лекаря, к которому посылал тебя отец, и тебя в поле обидеть хотели два солдата, а я проводил честно до дому, лишь поцеловал тебя, мою разлапушку, в щечку, словно валенький цветок?» Лицо старушки зарделось слегка и вместе заблистало радостью. «Васенька! Родной, Василечек ты мой, это ты!» — воскликнула она и положила дружески иссохшую руку на плечо жирного цыгана. «Как мне забыть тебя? То ли ты для меня сделал? Вынес моего сожителя, хворого, безногого, из полымя, как случился у нас пожар. Да украл у вас же лошадь. Эх, эх, ты все такой же балагур, как бывало, — сказал, развеселясь лекарка. Много лет мы с тобой хлеб-соль водили. Кто ж это, молодица? Моя Куконя, по-русски госпожа моя. Так ты вошел в кабалу?
1: То есть в неволю?
0: Нет, Парамоновна, разве ты меня не знаешь? Кто велел бы мне оставить службу у доброго царя, кабы не сидел у меня царь в голове, проклятая цыганская волюшка? Мариула, вот видишь, сделала мне добро, немало-немного от плахи избавила, и по этому-то хоботу я ей служу. Называю ее своею госпожой, а она меня своим братом, сватом и всякою околесицей. К тому ж она цыганка, наш сестра. Назовишь она меня не в шутку своим слугою, так я ей кланяюсь, даром, что люблю ее пуще сестры родной. Эй, Мариула, поцелуй же старую мою знакомку». И госпожа исполнила с удовольствием приказ своего товарища и слуги. «Как же тебя в Питер принесло? Уж не на бесовское ли игрище, что твоя товарка так нарядна? Мы уж с внучками досыта налюбовались звездочками на ее одежде, точно с господнего неба сняла. Мариоле нужно было в Питер. Мне везде хорошо, где со мною воля и насущный хлеб. Бояться нечего за старые грехи мои. Ты меня не признала, так никто не признает. На игрище мы попали, потому что нас за это холят да одевают, да кормят хорошо. А к тебе пришли за снадобьицем, вот и вся недолга. Чем богаты, тем и рады старому другу. Помнишь ли, приходила раз к отцу твоему бабеночка сухотная, чахотная, что ли, все покрехтывала да покашливала, словно у ней в горле что стояло. Вот дал он ей снадобье какого-то жгучего, да и велел ей пить по капельке в воде на зарях. «Смотри, — говорил он ей, — пузырька не разбей, а то наделаешь таких проказ, что свету Божьего не взвидишь». «Ах, а она, глупенькая, тут же выронила бумажку, которую заткнут был пузырек, и обожгла себе руку так, что и умерла с красными пятнами, словно давленной клюквой, кто ее обрызгал. Э-э, видно, с этой шуткою шутить не надо», — сказал значительно цыган, посмотрев на свою подругу, у которой в это время сердце стучало, как молот, а глаза умоляли Василия дополнить начатое. «Однако», — продолжал он, — «мы не так глупы, как эта бабенка, побережемся». «Для кого ж вам это снадобится? Ты, кажись, не сухотен». Старушка плюнула и перекрестилась. «Твоя названная госпожа хоть и грустна, а Бог с ней здоровехонька». «Вот видишь, родная, — подхватила Мариула, — одна богатая барыня в Питере просила меня лекарства от сухотки и обещала меня озолотить, коли ей помощь сделаю. Васе я это рассказала. Он вспомнил, что родитель твой поднял кого-то на ноги точь-в-точь от такой хворости и привел меня сюда. Помоги, Парамоновна. Барыши все пополам».
2: «Изволь, изволь, есть у меня, что вам потребно. Только о барышах ни словечко. Мы люди свои, а я еще в долгу у твоего и моего Васеньки». Тут лекарка подошла к коробу, подозвала старшую девочку, называя ее своей внучкой, велела ей осторожно вынуть пузырек, замеченный соломинкой в бумажной пробке. Потом отдала его Мариуле с крепким наказом давать больной лекарство по одной капле, и то в воде. «А передать, — продолжала она, — недолго принять на душу грех смертный, и ты, и я пропадем навеки. Теперь поставь снадобье на полку, а завтра возьмешь его с бережью, помолясь Богу. Чай вы у меня отведаете хлеба соли, да переночуете. Мороз так и воротит лицо, долго ли до греха, попадешь и под снежную пелену». Мариула и Василий благодарили и согласились переночевать. Первая с трепетом сердечным поставила пузырек, куда ей указали. Сели за скромную сельскую трапезу. Меньшая девочка, босая, слезла с палатей и заняла возле своей бабушки почетное место, выглядывая из-под лобья плутоватыми глазками на гостей. Старшая внучка прислуживала за столом. После ужина занялись беседою, как водится, о тягостях настоящего времени и о блаженстве прошедшего. Этот предмет разговора – общее место у необразованного класса народа во все веки. Тогда оно было горькою истиной. Жаловались на временщика, на нужды народные и жалели о государыне, которой некому было молвить правду за ее деток. Скорбели также, что в нескольких деревнях по соседству с рыбачьей слободой ходила какая-то немочь и валила малого и большого, но что, благодаря Богу, она миновала до сих пор слободу. Рассказывали также об игрище, которое готовили в Питере, о диковинных людях, похожих на зверей, привезенных туда, о слонах, верблюдах, ослах и прочих разнородных животных, на которых будут возиться эти люди по городу, и даже о ледяном доме, о котором молва успела уже прокрасться в одни сутки из дворца в хижины. Так-то царь думает, а народ ведает. Между тем беседу прерывали несколько раз болящие. Одна просила полечить ее от зубов, другая от жабы. И ту, и другую маленькая добренькая старушка лечила молитвами, приговорами и осязанием, которое ныне назвали бы магнетизмом. К этим способам прибавляла она для одной деревянный гвоздик, для другой – воду с солью. Визиты доставили медику в сарафане десяток яиц и крынку молока. Несмотря на скудость дара, услужливая лекарка, делавшая все во имя Бога, довольна была наградой более, нежели иной врач, получавший за консультацию золотую табакерку. От горбатенькой старушки так и сияла святыня добра.
3: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Вопросы поддержки семьи с детьми и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей на Среднем Урале обсудили в Успенском соборе Екатеринбурга представители власти, церкви и некоммерческих организаций. Встреча состоялась в рамках четырехдневной проектно-аналитической сессии «Поддержка семьи, рождаемости и многодетности. Совершенствование демографической политики Свердловской области», организованной правительством области и агентством стратегических инициатив. В круглом столе приняли участие региональный министр социальной политики Андрей Владимирович Злоказов и его заместитель Ирина Валерьевна Чернышова, директор дивизиона семьи и демографии ОСИ Григорий Петрович Сайфулин, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попеченко и представители православной службы милосердия города Екатеринбурга. И президент России, патриарх Московский, и всея Руси сегодня транслируют одну общую для страны задачу – это народосбережение в части поддержки семьи, рождаемости, многодетности и многопоколенности. И синергия государства, общества и церкви здесь должна проявиться не в общих словах, а в реальных действиях, комментирует Григорий Петрович Сайфулин. Поэтому сегодня мы выезжаем в регионы, где работаем с представителями власти, бизнеса, социально ориентированных организаций, проводим анализ данных статистики, нормативных актов и выявляем тренды. Наша задача – найти резервы для роста рождаемости, помочь региону расставить акценты в поддержке семей, многодетных семей, увидеть со стороны, какие механизмы для этого нужно донастроить или скорректировать. Тщательный анализ и поиск решений на региональном и муниципальном уровнях идет сразу по пяти блокам. Семейные ценности, здоровье семьи, включая охрану материнства и детства, социальное благополучие и развитие среды для жизни семей с детьми, совершенствование семейной демографической политики, а также поиск местных инициатив для возможного их масштабирования на федеральном и межрегиональном уровнях. Протоиерей Евгений Попеченко познакомил гостей с уникальным опытом православной службы милосердия по организации полного цикла работы с семьей и представил гостям встречи 14 проектов, которые охватывают практически все циклы поддержки семьи, начиная с просветительской работы с подростками и молодежью и заканчивая поддержкой и сопровождением семей с детьми. Деятельность просветительских проектов Екатеринбургской епархии получила высокую оценку эксперта, в частности, в части системности и актуальности. По итогам этой работы мы уже сформировали проект документа, в котором более 230 предложений, очень конкретных, с ожидаемыми результатами, отметил Григорий Петрович. И очень здорово, что у Екатеринбургской епархии есть мощные проекты поддержки молодых ребят и молодых родителей, создания и сохранения семей и семейных отношений, профилактики разводов, ну и, конечно, поддержки многодетных, многопоколенных семей. После общей встречи для гостей провели экскурсию по территории реставрируемого собора в честь Успения Пресвятой Богородицы на Визе. В благодарность Григорий Петрович Сайфулин передал в дар икону святых покровителей семьи, брака, чадородия и воспитания чад. Вы слушаете новости. Открытое первенство по дзюдо среди юношей, посвященное памяти императорской семьи, состоялось в стенах Екатеринбургской спортивной школы «Кристалл» 23 мая. Спортсменов поприветствовал исполняющий обязанности руководителя спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии Ирий Антоний Клюкин. Императора государь Николай II воспринимал власть не как привилегию, а как служение. Также и спортсмен должен относиться к тренировкам. Это не развлечение, а труд, требующий самоотдачи, подчеркнул отец Антоний. Ребята стойко боролись за призовые места. По итогам состязаний победителей наградили медалями и дипломами. Также ценными подарками отметили двух ребят-именинников. Тренерам команд вручили на память о соревнованиях иконы святых царственных страстотерпцев. Сегодняшние соревнования прошли с большим интересом и подтвердили важность их ежегодного проведения, отметил Исполняющий обязанности руководителя спортивно-патриотического отдела Ирий Антоний Клюкин в Макс-канале. Подобно желанию нашего императора Николая II, помогавшему развивать различные виды спорта в стране и поддерживающего в годы своего правления олимпийское движение, занимаясь попечительством спортсменов. В наши дни также важно помогать ребятам идти к Богу через преодоление трудностей и воспитывать в себе мужество с помощью спорта. Соревнования проводились впервые после двухлетнего перерыва. Ранее до кончины основателя и организатора соревнований Владимира Николаевича Тараканова были ежегодными. Поэтому возобновление первенства стало еще и возможностью почтить память Владимира Николаевича. Сейчас его дело продолжилось благодаря инициативе спортивной школы «Кристалл» и тренера по дзюдо Ивана Васильевича Баглаева, организатора соревнований. И последняя информация выпуска. 24 мая городские библиотеки города Кургана провели для курганцев праздник «Слово, культура, единство» на открытой площадке Центра культуры и досуга «Современник» в Заозерном. Дети из воскресной школы при храме Святой Блаженной Матроны Московской микрорайона Глинки приняли участие в насыщенной программе. Для гостей был организован прекрасный концерт с выступлениями творческих коллективов и артистов города, викторинами и конкурсами для детей и взрослых, а также разнообразные творческие мастер-классы, выставка декоративно-прикладного творчества местных мастеров. Ребята с интересом приняли участие в мероприятии и сделали памятные вещи на мастер-классах. Завершился праздник закрытием проекта библиотечной информационной системы «Фестиваль дружбы. Дни национальных культур в городских библиотеках». Все участники присоединились к большому хороводу, который стал символом единства народов Курганской области. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт «Учитель и ученик». Сегодняшнюю концертную программу подготовила замечательная скрипачка и преподаватель, лауреат всероссийских и международных конкурсов Александра Зиганшина. Перед началом концерта я встретился с Александрой, узнал подробности и уже по старой доброй традиции своими эмоциями и впечатлениями поделились зрители. Александра, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Замечательный концерт сегодня в культурно-просветительском центре «Царский», «Учитель и ученик». Уже это само одно название говорит о том, что вот это некое такое, наверное, посвящение ученика учителю, и наоборот, когда учитель смотрит на то, что он вложил в своего ученика, вот этот результат труда, этот концерт, наверное, как раз и отражает то, что будет сегодня происходить. Ну, все равно вот подробности, конечно, вы нам расскажите, пожалуйста.
1: Да, я решила сделать такой концерт. Во-первых, я очень благодарна культурно-просветительскому центру «Царский», этой сцене, так как я на протяжении 13 лет выступаю на этой сцене, расту творчески, как личность, и можно посмотреть и увидеть, какой рост был в числе моих концертов тут. Концерт я решила организовать, так как у меня есть ученица 9 класса, она первый год у нас учится в десятилетке, она приехала из Тюмени, и у нее, так сказать, будет сегодня дебют на этой сцене, поэтому и для меня, и для нее, я думаю, это волнительно. Мы решили поиграть, и она, и я, и также будет ученица 11 класса, пианистка Арина Новоселова, выступать. Ну и также Лариса Георгиевна Шерер. Мы с ней тоже очень много играем. В общем, будет интересный концерт.
0: Немножко расскажите, пожалуйста, о той программе, которая прозвучит, что будет исполняться.
1: Мы подготовили для вас сонату Генделя, четвертую ре-мажор. Причем первые две части исполнит моя ученица, а третью-четвертую части исполню я. Вот решили разделить. Также прозвучит концерт для скрипки Гольдмарка. Очень виртуозный, экспрессивный. В общем, есть что показать, посмотреть. Достаточно сложный, но думаю, что потихонечку справится. Также пианистка Арина Новоселова исполнит сонату номер 5 Метнера и турецкий марш Амадея Моцарта в обработке Володоси. И в завершении концерта я исполню Вьетана, балладу и полонез для скрипки и фортепиано.
0: Александра, вы сказали, что вот одна из ваших учениц будет выступать впервые на сцене, это такая премьера. Скажите, пожалуйста, как вы настраивали свою ученицу, потому что мы понимаем, что выход на сцену, ну, впервые, это всегда, конечно, волнительно, это особое какое-то чувство, особое переживание. Какие нужные, может быть, вы слова находите вот для таких моментов?
1: Главное – идти вперед. Переживания не будут. То есть надо понимать, что все переживают, и опытные артисты, и просто нам выбирать с этим волнением. Мы боремся, ну, смиряемся, так сказать, или мы ему поддаемся, и все тогда. Там у нас помутнение разума получается. Просто сказала, что надо музицировать, стараться от души, для души, вот, и ничего не бояться, потому что это опыт, и любой опыт важен всегда.
0: Ну, вы начинаете свое обучение с воспитанницами, наверное, с юного, совсем с маленького возраста, и вот так вот на протяжении многих лет, так как бы как мама их, да, опекаете, учите. Что, на ваш взгляд, самое главное в отношениях преподавателя и ученика?
1: Ну, в данной ситуации вот у нас с Катей, она пришла вот первый год, то есть мы первый год только с ней знакомы, притираемся, так сказать. До этого у нее был другой педагог, который подготовил ее к поступлению в десятилетку. Так притираемся пока что. На самом деле со всеми по-разному. Надо подход находить с каждым человеком, с каждым учеником индивидуально, потому что все разные. Это уже идет от самого человека.
0: Ну что ж, спасибо вам огромное за это небольшое интервью перед сегодняшней концертной программой. Я хочу пожелать вам, конечно, творческого вдохновения, успехов и побольше талантливых учеников. И чтобы ваши концерты мы слышали как можно чаще. Спасибо за ваш труд, за ваш талант.
1: Спасибо вам большое. Приходите еще на наши концерты.
0: Спасибо. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
2: Я Матвейчук Лилия Николаевна, поклонник музыки, песен и вообще всего культурного.
0: Как часто, скажите, пожалуйста, вы приходите в культурно-просветительский центр «Царский» и что вам здесь нравится?
2: «Царский» я не очень часто посещаю, но на концерты хорошие стараюсь ходить. Ну, раза два в месяц точно хожу. Ну, нравится, во-первых, звучание рояля. Очень такая добрая и хорошая аура в зале. Ну и то, что все-таки когда-то играл Николай II на этом рояле. Ну и концерты очень хорошие.
0: Спасибо большое.
2: Вспоминаю всегда царя. Жалко, что не уберег он свою семью. Помню этот дом полуразваленный, когда приехал. Ну, конечно, здесь сейчас такие хоромы сделаны, все, но лучше бы сохранили их семью и вообще Россию, матушку.
0: Спасибо большое.
2: Пожалуйста, не за что.
0: Спасибо.

0: Рерих Казанский был кафедральный до революции и до открытия Знаменского собора. Сейчас, конечно, главный храм и кафедральный собор – это Знаменский, который является и главным храмом монастыря Знаменский, и главным храмом нашего города, епархии, митрополии.
1: Батюшка, а вот что касается Знаменского, да, вот собора, который вы упомянули, у него не такая утешительная была история, да, то есть его же перестраивали.
0: Да, пустынь.
1: Они сами идут.
0: Сами идут.
1: Стихийно, так сказать.
0: Нет, знаете как, вот не то что стихийно, двое-трое.
1: Ага.
0: А такие частные крестные ходы. Вот владыка всегда икону привозит в коренную пустынь, служится там молебен, общается
1: без
0: с братьями.
1: Без крестного хода. Большого, потому
0: да,
1: что опасно.
0: Автомобильный крестный ход. Вот, и привозит икону, пока беседует с братьями, и уже выходя из обители, встречает этих паломников,
1: которые идут пешком.
0: Крестный ход
1: Курска,
0: все равно
1: да?
0: совершают.
1: А сколько километров?
0: 30 километров от Знаменского до коренной. Ну, может быть, кто-то частично проходит. А некоторые вот у нас прихожане идут, проходят вот полностью 30 километров.
1: 30 с лишним километров пешком.
0: Да. Молясь Божьей Матери, чтобы вот она дала долгожданный мир.
1: Да, и долгожданную победу нашего воинства. Батюшка, но скажите, пожалуйста, сам вот Знаменский монастырь, да, вот, который главный, много монахов? Монастыря.
0: Ну, у нас не так много братьев.
1: Какие вы послушания несете, помимо общения с воинами?
0: Нет у нас вот, территории сейчас, к сожалению. Вот сейчас один современный братский корпус. Вот, надеемся, что вот в рамках подготовки к тысячелетию вот, удастся вернуть исторический вид Знаменскому собору, привести в порядок эти корпуса, которые находятся рядом со Знаменским. Вот, по инициативе нашего губернатора Александра Алексеевича Хинштейна планируется сделать духовно-просветительский кластер с храмами и музеями, разместить краеведческий музей, музей археологии, музей православия. Вот, и четыре еще будет филиала федеральных музеев. Музей Андрея Рублева, Русский музей, еще несколько музеев. Вот такое сделать действительно пространство, где человек мог бы прийти и помолиться перед чудотворной иконой, посетить музеи, где рассказывается о нашей местности. Вот. И тогда планируется, что у нас будет исторический братский корпус, где уже братьев может быть побольше. Пока нас 6 человек. Вот. Тоже совершают богослужения главным образом и находятся вот на городских послушаниях. Кто-то несет послушание в канцелярии епархии, совершают богослужения с владыкой-митрополитом, архивы, новомученики, просфорные. Вот такие вот городские послушания, такой городской обитель.
1: Монастырская жизнь кипит, так сказать, да?
0: Не останавливается.
1: Не останавливается.
0: Не останавливается.
1: Да. Слава Господу, да, и особенно вот в такие непростые ситуации, что монахи молятся.
0: Знаете,
1: да.
0: что еще вот всегда подкрепляет? К чудотворной иконе еженедельно приходят люди и приносят какие-то приношения. Крестики, колечки, цепочки, чтобы повесили на икону Божьей Матери.
1: Чудо, значит,
0: какое-то чудо.
1: Совершаются.
0: Кто-то рассказывает о том, что произошло. Кто-то просто плачет и просит, да, вот, плачет от того, что нет горести, от радости, что Богоматерь слышит молитвы каждого человека, который приходит в обитель.
1: Прекрасно, прекрасно. Не могли бы вы сказать несколько напутственных слов?
0: Пусть Царица Небесная хранит каждого верующего человека. Пусть по молитвам Пречистой Господь приблизит нам победу и долгожданный и вожделенный мир. Просим также не забывать помогать нашему телеканалу финансово, для того, чтобы канал еще больше мог сделать просветительских передач. Храни всех вас Господь.
1: Спаси Господи. Но я тоже дополню, чтобы действительно мир произошел. Давайте будем прилагать наши духовные усилия, будем посещать Божьи храмы, будем исповедоваться, будем причащаться, будем настоящими христианами для того, чтобы Господь посетил нас своей милостью, и мы одержали победу. И прежде всего,

0: победу над своими страстями, потому что без этого невозможно спасение души. И сегодня у нас был в гостях древний хранитель Курской епархии, насельник Знаменского мужского монастыря города Курска, иеромонах Афанасий Зимин. Меня зовут Георгий Дербуш. До свидания.
1: Всего доброго.
2: В Екатеринбурге 15 часов.
3: Новости.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 24 мая святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Мероприятие состоялось в зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Праздничный концерт открыл сводный хор, объединивший три отечественных хоровых коллектива – Академический большой хор «Мастера хорового пения», Государственную академическую хоровую капеллу имени Юрлова, Государственный академический русский хор имени Свешникова. В исполнении сводного хора под управлением народного артиста России Льва Конторовича прозвучал тропарь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. На сцену были приглашены святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Предстоятель Русской Православной Церкви произнес приветственное слово. В зале присутствовали митрополит Луганский Алчевский Пантелеимон, митрополит Саранский Мордовский Зиновий, председатель Патриаршего Совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, руководитель административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии, председатель Синодальной комиссии по биоэтике епископ Петерговский Силуан, другие представители Русской Православной Церкви. Среди присутствующих также были министр культуры Российской Федерации Любимова, руководитель Департамента национальной политики и межрелигиозных связей Москвы Сучков, представители зарубежных дипломатических миссий и традиционных конфессий России, деятели культуры и искусства. Концертную программу, запись которой осуществлял телеканал «Россия Культура», вели Юлиан Макаров и Мария Ситтель. В завершении праздничного концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры, творческие коллективы и солисты исполнили стихи «Земли русская» и песню «Земля, родина, любви». Продолжаем выпуск. С 24 по 31 мая по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит Всероссийская неделя семьи «Семья-фест». Мероприятие организовано в более чем 30 регионах страны. Ключевым днем станет 30 мая, когда впервые будет отмечаться День святости семьи. В Москве организаторы подготовили насыщенную программу. Общегородской молебен и шествие на Поклонной горе, марафон ценностных встреч с известными спикерами, семинар для приходов и ежедневный онлайн-марафон. Центральное событие недели развернется в Парке Победы на Поклонной горе. В 12 часов 30 минут там начнется шествие, после которого состоится молебен о благополучии российских семей. Для гостей также организуют праздничную программу с концертом, мастер-классами, играми и угощением. С 24 по 29 мая в музее императора Николая II, в Соборной палате Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и на других площадках Москвы пройдут открытые встречи. Среди приглашенных спикеров председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, настоятель храма Бессребренников Космы Дамиан на Моросейке города Москвы протоиерей Федор Бородин, телеведущая Тутта Ларсен, психолог Никита Яночкин, музыкант Армен Попов. Встречи будут посвящены милосердию, связи поколений, роли матери и отца в семье, молодежи, молодой семье и святости семейного союза. 25 мая в Синодальном отделе по благотворительности состоится семинар «Организация помощи семьям на приходе». Участвовать можно как очно, так и дистанционно. С 24 24 по 31 мая в социальных сетях проекта пройдет ежедневный онлайн-марафон, каждый день посвящен отдельной теме. Участникам предлагается выполнять тематические задания, публиковать фотографии и истории с хэштегом «Семья традиции». Лучшие публикации, собравшие наибольшее количество откликов, будут отмечены организаторами. Проект реализуется при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива». И последняя информация выпуска. 23 мая в храме мучеников Флора и Лавра на Зацепе города Москвы состоялась божественная литургия для семей с детьми с расстройством аутического спектра и особенностями ментального развития. Богослужение прошло в рамках проекта «Семья в храме» и Всероссийской недели семьи. В ней приняли участие более 15 семей. Теперь такие богослужения будут совершаться в храме регулярно. Возглавил литургию председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, настоятель храма мученика Флора и Лавра, протоиерей Михаил Потокин. «Такая необычная литургия состоялась в нашем храме впервые. Я благодарю вас за общую молитву и надеюсь, что вместе мы сможем выстроить участие в богослужениях так, чтобы детям с особенностями и их родителям было комфортно и удобно находиться в храме», сказал протоиерей Михаил Потокин во время проповеди. После богослужения отец Михаил побеседовал за чаем с участниками литургии. На встрече обсудили, как лучше организовать участие детей с ментальными особенностями в богослужениях. Также отец Михаил ответил на вопросы родителей. Литургии для детей с расстройством аутического спектра и ментальными особенностями будут проходить в храме мученика Флора и Лавра на Зацепе каждую предпоследнюю субботу месяца. Ранее литургия для детей с ментальными нарушениями была совершена в храме Живоначальной Троицы в Чертанове города Москвы. Организовали совершение богослужений синодальный отдел по благотворительности и отдел по социальному служению Московской городской епархии. Инициатива направлена на создание доступной и принимающей церковной среды для людей с особенностями развития и их близких. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и в гостях у меня сегодня Наталья Михайловна Платонова. Здравствуйте, Наталья
1: Михайловна. Здравствуйте, Ирина.
0: Я хотела бы с вами поговорить по теме «Дети войны». Что для вас война?
1: Война – это такой отпечаток, всегда очень о грустном надо думать. Война прошла, но в памяти никогда войну по разговорам я, наверное, не забуду.
0: В каком году вы родились? Где?
1: Родилась я в Москве, в нашем любимом городе, в 1940 году, 28 января.
0: Вас не эвакуировали?
1: Нет, не эвакуировали. Да, тогда еще вообще мало кто уезжал куда-то. Чего-то все боялись.
0: Кем работали ваши родители накануне войны?
1: Мамочка у меня работала всегда бухгалтером. Папочка работал в телеграфе связистом.
0: Итак, когда окончилась война, вам было 5 лет?
1: Да, мне было 5 лет.
0: Какие у вас воспоминания и ощущения?
1: Ну, я чувствовала, что родители не говорят о том, что покушать, не говорят о том, что в кино сходить, в театр. В основном, что случилось, где случилось, как случилось. Я еще не понимала, где там может что-то случиться. Мы жили очень спокойно, мирно, дружно.
0: А где вы жили?
1: Жили мы на окраине города Москвы, Сокольнический район, Преображенский район, можно назвать. Было там.
0: Это мой район, я прекрасно его знаю. Где конкретно?
1: 3-я Гражданская улица. Есть рядышком 1-я Гражданская. В школу я ходила на 1-ю Гражданскую улицу. Квартира, номер школы, если не ошибаюсь, 361-я. У нас было 2 детей. Но рядышком всю жизнь я жила не с одной семьей, а мамина родная сестра. Тоже в одной, ну, чтобы двухкомнатные квартиры, вот нас было много народу.
0: Да. А условия?
1: Условия все на улице. Туалет на улице, вода на улице.
0: Горячей воды, естественно, не было.
1: Нет, горячей воды не было. У нас были керосинки, мы нагревали воду, когда помыться, когда пить, ходили на колонку за водой.
0: А ваши братья и сестры?
1: То же самое, которые жили с нами вот в одной квартирке, с одной кухней, то же самое. Брали воду из колодцев, носили все сами. Если есть мужчины, мужчины, если нет мужчин, женщины. У меня был маленький брат, и то иногда мы бидончиками тоже таскали воду из колонки.
0: А когда он родился?
1: Родился 4 сентября 1941 года.
0: То есть совсем маленький, в войну родился.
1: Да, да, да. Родился в войну. Ну, год будет какой-то. Бомбили уже в это время, подальше, пока не было таких страшных взрывов. Этого как-то не
0: Вы
1: было.
0: Вы слышали бомбежку?
1: Слышали, вдалеке где-то слышали.
0: Боялись?
1: Да, было неприятно. Мы, если есть возможность, спрятались, уходили. Нам даже было советовали и велели из домов выходить, окна закрывать, чтобы фрицам не было куда стрелять. И прятались где можно, или бомбоубежище, или кто-то находится ближе к школе, значит, в школе там какие-то есть были заведения, кто учился. А так мало, но были взрывы в самом начале.
0: На ночь окна закрывали?
1: Да, да. Гасили свет. Ну, гасили свет большой, а маленький с фонариками или со свечками, конечно, деткам было хорошо.
0: Как проходил ваш день? Во что вы играли? Как относились соседи? И что вы ели? Вы голодали?
1: Нет, голодки у нас не было. Вот. Даже с собой в школу давали что-то покушать. Иногда у кого нечего было есть, из буфета приносили.
0: А вот когда вам было 3-4 года?
1: А это мы были дома, в школу, в садик, конечно, не ходили. Мама мне в это время работала рядышком с домом, А работала она в московском кожкомбинате, это кожевенный какой-то комбинат. Бухгалтером она там работала. Вот. И она имела возможность по дороге домой купить там молочка, хлебушка. А так до меня тетя, она не работала, она кормила вместе со своими детишками и меня тоже, потому что мы двоюродные братья и сестры, мы даже кушали порой вместе все.
0: Детей оберегали?
1: Взрослые, конечно, конечно, сказки рассказывали, очень дружно жили, до сих пор мы вспоминаем и дружим очень хорошо, уже возраст очень большой у всех.
0: Ну хорошо, что было молоко.
1: Молоко было уже, вот, да, молоко было у мамочки, конечно. А потом у соседей, у нас очень добрые были соседи, товарищи Корчагины, наши, там три семьи было. А у них была козочка. И эти козочки, детей там не было маленьких. И детьми питались козьим молоком вот этих соседей, дети, соседей. Вот, очень добрые, хорошие. У них сейчас уже нет живых, значит, они уже пожилые. Старенькие были. Вот. Но до конца жизни мы чем могли, тоже помогали, как по возможности. Вот у них детей не было, но зато всем они так помогали, не только нам, даже другим, вот у кого совсем было плохо с едой. У них был небольшой огородик, там что-то, лук какой-то сажали, картошку, морковку, там по возможности. Вот. Ну, кто-то из родственников принесет что-то. Но голодовки не было. Что такое голод, я не знала.
0: Никогда. Я знаю, что людям предлагалось собирать картошку с полей иногда.
1: Было дело, было. Даже, причем вот мои родители, тоже папа не мог, когда он был на работе, очень серьезная работа была. Вот. А мама порой и забиралась поезда специальные для сбора урожая картошки. И всегда, когда едет на урожай, всегда достается и кто ездил картошечки. Поэтому кто мог, кто желал, тот ездил. А кто не мог, тот, значит, сидел с детьми, с другими и делиться. Как-то дружно было все очень. Спокойный, дружный, вот этот огромный дом с двумя квартирами большими. И эти семьи очень дружили, как родные стали все.
0: Папу забрали на войну, вы практически его и не знали.
1: Да, папу я первый раз увидела в 45-м году. Когда, а так он к нам не приезжал, но весточки сообщали. Веточки сообщили даже, что его брат умер, погиб вернее. Вот. А папа от Москвы до Берлина всю Москву прошел на войне.
0: Что для вас голос Левитана?
1: Ой, голос Левитана. Вот у меня и сейчас мурашки о тебе. Говорит Москва. И все, и мурашки по всему телу идут. Все, чего-то ждем. Хорошего или плохого, ну, ждали.
0: Расскажите о Дне Победы. Каким он вам запомнился?
1: День Победы. Мы готовились к нему, потому что уже в убежище не хотелось бежать, чтобы не увидим салюта. Сказали, что будет салют в честь окончания войны. И все, конечно, мы радовались до слез, родители до слез. Дети тоже пытались, конечно, что-то ура кричать и сами какие-то делать плакатики, флажки делать. Хотели свою демонстрацию около дома построить. Вот. Но больше всего меня тронуло салют, огромный салют, который мы смотрели прямо из окна нашего дома, поставили наших детей на подоконники, пускали большой аэростат. На аэростате было очень много знамен, очень много цветов. Все кричали «Ура!», все радовались, все плакали. Ну, все это, весь дом трепетал от всего этого.
0: А расскажите подробнее, как вы встретились с папой?
1: С папой? Мы все его ждали. Папа постоянно маму очень любил. Он писал ей постоянно из фронта, и такая была возможность. Он всю войну прошел в окопах с такими наушниками на голове.
0: Он связистом был?
1: Связистом, да. ему и горе, и радость, и все были сообщены папе, так что папа очень мал. Мало времени свободного имел, поэтому как можно писал. А папа должен был приехать, нам сообщили, какой там были такие специальные вагоны, только без всяких постелей, просто такие стоячие, там лежачие, какие сидячие. Вот, и сказали, какое время, какой вагон будет на такой-то платформе. Я папу не видела, не знала, как он. Меня мама нарядила и пошли, взяла девочку 5-летнюю за ручку и повела. Навстречу шла огромная рота солдат. И мама стояла и смотрела, искала глазами своего любимого мужа. И вот он появился. И она закричала: «Вот, вон наш папа!» Ну, ребенок есть ребенок. Бросилась на объятия, ручки вперед, бантик на голове. И кричит: «Папа, папа!» Я кричу: «Папа, я здесь, папа!» Он увидал меня. Перед тем, как я бежала, трое солдат или четверо тоже руки распротерли, думали, что это их дети. Они хватали меня, тоже целовали. Я бежала дальше. Потом увидел папу. Ну и с папой, конечно, мы не могли обнялись и долго-долго не могли расставить свои руки, разнять. Вот так вот наша была встреча радости. Конечно, когда была встреча с мамой, тут вообще трудно передать, как было хорошо, как было на душе спокойно, как хорошо. Вот такая вот у нас была встреча.
0: По окончании войны вы уже стали подрастать, и, наверное, у вас был шок от того, что вы стали узнавать, какое время вы пережили. Потому что вас оберегали как ребенка, я так понимаю.
1: Да.
0: И когда вы через фильмы и через все это патриотическое воспитание, и с каждым годом, да?
1: Да, да.
0: Подрастая со временем, осознавать это все, сколько людей погибло. И...
1: У меня братик, он фактически на год моложе меня. Я 40-го, он 41-го. Вот. И когда папа вернулся, он ломаным русским языком еще картавил. И все просил: «Папа, ну скажи, а ты стрелял? Папа, а скажи, а танки большие? Папа, а какие самолеты?» Папа, глотая слюну, он говорил, но он долго не мог. Он даже просил: «Говорит, убеги ты от меня». Я, говорит, не могу. Мне, говорит, столько потом сказала, мне на глазах было столько смертей, столько приятных воспоминаний. Меня все вот трясет, я все вспоминаю.
0: Как сложилась судьба вашего брата? Кем он стал?
1: Брат кончил школу. Учился он замечательно, кончил школу. Вот решил сначала пройти, но выбрал очень серьезный какой-то физико-математический институт, в общем-то, и не смог получить нужные баллы, и сказал, что я пойду в армию. И когда ему пригласили туда в военный военкомат и предложили ехать на Черное море на пароход, правильно я говорю, пароход или корабль, на корабль, он пришел, он говорит: «Я счастлив, я буду морским пехотинцем, я буду в морском служить на Черном море». Вот. И он махнул и 4 года отслужил в Черноморском флоте. И он очень вспоминает добрым словом и общение там и с военными. Однажды, когда я была на отдыхе на Черном море, мне мама написала телеграмму: «На данный момент наш Леня в Севастополе, можешь с ним встретиться». Я побежала в военкомат. Мне было тоже не так уж много лет. Побежала в военкомат, написала срочную записочку, что я тебя жду у памятника Нахимента во сколько тихов. И когда мы с ним... Во сколько-то часов. И когда мы с ним... Я пришла к памятнику Нахимова, я узнала уже, где он стоит. И когда этот мой братишка Ленечка бежит мне навстречу, тут уже и слезы было трудно удержать, и я что сейчас тоже...
0: Вы смотрите военные фильмы или вот литературу читаете или поэзию?
1: Да, военные я люблю фильмы смотреть. Я всегда горда за тех ребят, которые вот так могли стойко молчать и работать нужно. Ой, как, тяжело.
0: Как можно современной молодежи, при том, что сейчас все меньше и меньше становится ветеранов Великой Отечественной войны, великовозрастные люди, дети войны, как воспитывать молодое поколение? Кто им будет об этом рассказывать? То есть это должно большое наследие остаться.
1: Вы знаете, очень большое дело, очень большое дело, чтобы родители, ну, просто какими-то нужными словами, добрыми, хорошими, дать понять, что Родина – это все, что можно очень сильно любить. Ну, других слов я не нахожу. Когда любишь Родину, и есть эта любовь, такая настоящая, и ты делаешь все, что можно для этого сделать, как-то жизнь будет легче, наверное. Ну, это такие мои мнения. Вот.
0: Так это что... вопрос веры.
1: Это вопрос веры, да.
0: Это вопрос веры в Бога.
1: Да.
0: Это вопрос любви.
1: Да. Верить надо, верить хорошее. А плохое надо как-то исключать или бороться с этим плохим. Ну, в общем, конечно, вера – это великое дело. Вера – как это говорится, все будет у нас хорошо, все будет у нас лучше.
0: Вы, может быть, прочтете какое-то стихотворение?
1: Вы знаете, в войну в основном мужчины, женщины тоже идут, и медсестрами идут, и какими-то санитарками, и что-то подвозят военных, тоже работают. Но нет, я читаю, я очень люблю и военные стихи, я очень люблю Симонова перечитывать иногда. Могу прочитать стихотворение, уж извините,
0: пожалуйста.
1: Таланта большого нету. Константин Симонов, пехотинцы, уже темнеет, наступление время прошло свой путь дневной, и в нами занятом селении снег смешан с кровью и золой, и журавля, как гостинец, нам всем студеная вода, ты сел, усталый пехотинец, а все глядишь назад, туда, где в полверсте от крайней хаты мы, оторвавшись от земли, под оружейные раскаты, уже не прячась, в рост пошли. И ты уверен в эту пору, что раз такие полверсты ты мог пройти, то значит скоро пройти всю землю сможешь ты.
0: С вами были Ирина Василевич и Наталья Михайловна Платонова.
2: Репортаж дня с Викторией Кауган.
3: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье». Репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт «Вспоминанию творчества» Владимира Горячих, композитора, заслуженного преподавателя и заслуженного деятеля искусств. Ведущая концерта, заслуженный работник культуры Ирина Стояновская, будет рассказывать о романсах и о каждом исполнителе отдельно.
4: Сегодня будут выступать музыканты, которые действительно любят, знают творчество Владимира Горячих и стараются передать многие его песни, хоровые сочинения, инструментальные сочинения своим ученикам. Свои друзья, мы сейчас, продолжая нашу концертную программу, вспомним о том, что Владимир Иванович Горячих – это символ Урала, это символ России, потому что вся его музыка – это гимн нашей Родине, гимн нашему краю. И то, что предложили сегодня наши артисты, лишнее подтверждение. Владимир Иванович Горячих окончил Уральскую государственную консерваторию успешно и принял эстафету от тех, кто только начинал руководить нашим учебным заведением. И он учился у великих музыкантов, музыкантов-фронтовиков, музыкантов, которые заложили основу профессионального музыкального искусства. Вот почему он и сам владел прекрасно, не только роялем, он был прекрасный пианист, потому что музыкальное училище он учился как пианист. И в консерватории учился на двух факультетах, и как композитор, и как пианист. Он сумел воспринять от своих учителей любовь не только классической современной музыки, но и народной музыки, потому что одним из его учителей был Лев Львович Лисянцев, с именем которого связана организация Уральского народного хора. Вот почему песня, особенно в народном стиле, она всегда была любима этим автором. Мы сейчас, продолжая концертную программу, хотим предложить вашему вниманию выступление солиста Урал-оперы Валерия Гордеева. Партию фортепиано сегодня в концерте исполняет ведущий концертмейстер оперного театра и исполняющий обязанности профессора Уральской консерватории Людмила.

человечности, символа дружбы. И, наверное, вторит словам, которые только что прозвучали, другие строки. Не забыв про горе и страдания, верю я, что кроме суеты на земле есть мир очарования, чудный мир любви и красоты. Поет заслуженная артистка России, солистка и петербургского театра оперы и балета Ирина Наумова. Подари очарование на стихи Жданова и желание на стихи Ладейщиковой.

условно не штамп, а не был, ну, как бы обозначен герб. И 14 июня 1725 года Сенат издал указ, который разрешал печатать медные деньги на месте в Екатеринбурге. Правительствующий Сенат по доношению генерал-майора Генина приказывает учинить следующее. На сибирских заводах изготовой, которая впредь плавлена будет, делать из красной чистой меди платы и клеймить их в середине ценов, а на каждом угле герб водяными машинами разных цен. Рублевые, полтинные, полуполтинные, да гривенные. Только весом те платы приводить в пуде по 10 рублей. Готовую продукцию, датированную 1725 годом, торжественно привезли в столицу. Ну, в правом верхнем углу у нас фотография экземпляра, который хранится в Государственном Эрмитаже. И кроме непосредственно 5 оттисков, которые произвели на платном дворе, имеется еще надпись. Первая плата из меди Катурских Лялинских заводов, которые строены при воеводе господине Беклемише. Эту надпись нанес уже не мастер при чеканке, ее нанес гравер для того, чтобы отправить в качестве памятной в Санкт-Петербург. В феврале 725 года запустили гривенные платы, которые также запустили в оборот. Дегенин был очень увлечен процессом производства денег. Он сам следил за ним, придумывал новшества, например, выдерживать платы в квасной гуще или в клюкве. Он как бы считал, что это предотвратит их от дальнейшего окисления и появления вот этой зеленой некрасивой патины. Исследователи, изучая екатеринбургские платы, отметили, что если платы 1725 года производились традиционным образом, как в Швеции, то есть угловые оттиски делались одним и тем же штампом по очереди, то, начиная с 1726 года, характер чеканки меняется. У угловых оттисков отмечают немножечко разный рисунок орла. То есть орлы немножечко отличаются. Но сила оттиска абсолютно одинаковая. Отсюда исследователи сделали вывод, что на платном дворе появляется комбинированный штамп, который делает единожды оттиск всех пяти вот этих штампов. И платы 1726 года и 1727 года уже чеканятся вот таким комбинированным штампом. После этого открытия исследователей антиквары начали перебирать свои запасы и выявили мошенников, которые за платы 1726-1727 года выдавали платы с оттисками одинаковым угловым штампом. Вот такие квадратные гривны начинают хождение по Уралу и даже в Сибири. Дегенин, по-прежнему невероятно увлеченный процессом, хочет делать и 5-копеечные квадратные монетки, и копеечные квадратные монетки, уже ставит их в планы. Но тут вмешивается его соратник-противник Татищев, который на ухо святейшему князю Меньшикову поет следующую песню о том, что вот это вот безобразие с платами нужно прекращать. Потому что все это здорово и замечательно, но когда Татищев жил в Швеции и как бы изучал государственные торговые вопросы, он обратил внимание на то, что голландские купцы вывозят из Швеции медь беспошлинно. Они вывозят ее в виде плат. Ну, то есть, как бы взяли денежек и поехали дальше торговать. Если бы они вывозили медные слитки, то им пришлось бы заплатить пошлину. И он очень сильно переживал, что иностранцы под видом денег будут точно так же беспрепятственно, как бы беспошлинно вывозить и российскую медь. Меньшиков внял Татищеву. Кстати, вот, возможно, именно после этого случая

0: женщин окончательно разорвали отношения. Может быть, как бы был еще другой повод, но этого было вполне достаточно. И указом 1726 года платный двор закрывают. Ну, вы меня спросите, так, вы только что рассказывали про платы 1727 года. Как так вышло-то? Просто указ приняли в 726 году, пока он ехал из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Бегенин уже успел чеканить монеты 1727 года. Но Евгенина было вот уже не остановить. Он едет в Петербург и начинает обивать пороги всех своих знакомых и сената и просит, ну если не платы, то можно мы хотя бы начнем чеканить заготовки для монеты, которые будут в дальнейшем чеканить на столичном монетном дворе. И таким образом в 1727 году у нас появляется контора медных кружков, которая изготавливала, собственно, медные кружки. В 1736 году, после указа императрицы Анны Иоанновны, Екатеринбургский монетный двор переходит к полному циклу производства монеты. От выплавки меди до прокаты листовой меди и дальше выручки кружков и уже дальше чеканка штемпелями. Екатеринбургская контора денежного дела и денежный двор производили огромное количество мелкой медной монеты. Десятки миллионов тенге и миллионы экземпляров полушки. В 1741 году государство говорит, стоп, хватит, у нас уже готово, мы плаваем в медных деньгах. И издается указ о прекращении чеканки на Екатеринбургском монетном дворе. Мастеров и оборудование собирают и увозят на столичный монетный двор. Но уже в марте 1747 года говорят, надо бы еще. Мастеров и оборудование собирают и привозят обратно в Екатеринбург в цеха, где они начинают производство. В 1751 году они заканчивают выполнять государственный заказ, и их опять собирают всех дружненько и увозят в Санкт-Петербург. Ну, то есть, вот как бы вроде бы у нас уже Екатеринбургская контора денежного дела и денежный двор, но от приставки временной они не могли избавиться в 1763 года, где наконец-то у нас появляется Екатеринбургский монетный двор, который на постоянной основе до 19 века чеканит медную монету. И у нас до 90% всей медной монеты Российской империи было чеканено на Екатеринбургском монетном дворе. То есть от Санкт-Петербурга до Владивостока в кошельке у людей были монетки, произведенные в Екатеринбурге. Почему же появление монетного двора в Екатеринбурге было таким важным? Потому что Россия наконец получила массовую монету для разменную монету для повседневной торговли, что очень сильно повлияло на рост мелкой торговли. Ну, представьте себе, крестьянин когда-то, поехав на торжище, да, продал корову, получил там пару серебрушек, положил за щеку, приехал в свою родную деревню, там одну монетку отдал за оброк, другую там за что-то еще очень важное, и как бы все. А здесь он получил мешочек с медными монетами, он отсюда беспрепятственно взял 2 копейки, купил сыну яркую раскрашенную сумку, дочери красную ленточку, еще и к соседям зашел в кабак. То есть он поспособствовал развитию как бы мелкого производства и торговли, соответственно, там кабачек. Получив выручку, смог открыть уже гостиный двор и так далее, и тому подобное. Складывалась финансовая база для дальнейшей индустриализации нашей страны. И это все благодаря нашему любимому городу Екатеринбургу. 19 век, 1830 год, минцмейстером Екатеринбургского монетного двора становится Федор Александрович Хвощинский. На монетах, произведенных при Федоре Александровиче, мы видим литеры ФХ. Это означает, что он был начальником монетного двора и отвечал за качество этой монеты. И вот Федор Александрович привозит на Екатеринбургский монетный двор так называемый стан Болтона. Это стан для чеканки монеты, более новый, более совершенный. Проводит эксперимент, сравнивают качество работы стана Болтона и оборудование, которое было установлено на Екатеринбургском монетном дворе, и обнаруживают, что стан Болтона делает в 5 раз меньше брака, в 7 раз больше монеты за одно и то же время, плюс он более безопасен для рабочих. И Хвощинский сразу же говорит, надо менять все станы на новые. Это все здорово и замечательно, кроме того, что стан Болтона, вот он слева, он по высоте занимает 2 стандартных этажа, а цеха, корпуса цехов, ну, были одноэтажными. То есть требовалась капитальная перестройка Екатеринбургского монетного двора. В помощь к нему приходит замечательный архитектор Михаил Павлович Малахов. Это архитектор нашего горного правления. Если вы проходите по городу Екатеринбургу или по городу Каменску и видите палевое здание с колоннами и зеленой крышей, вы можете смело говорить своему спутнику, что это здание было спроектировано Михаилом Павловичем Малаховым, потому что практически все здания классических 19 века были спроектированы им, так как он был главным архитектором города управления. Михаил Павлович делает проект монетного двора и смету. Согласно смете, нужно было под 50 тысяч, но из казны выделили, конечно же, 13. И как бы вот, начали перестройку, перестроили часть стены плотинки, перестроили часть корпусов, и в 1837 году у нас главным начальником горных заводов Криптоуральского становится Владимир Андреевич Глинка. Я с удивлением узнала, что Глинка – это немецкая фамилия, это фон Глинка. А Владимир Андреевич, он очень сильно родил за уральские заводы, за монетный двор в частности. Он сразу же включается в комиссию по реконструкции Екатеринбургского монетного двора и пишет обращение к Егору Францевичу Канкрину, который на тот момент был министром финансов. В отличие от Малахова, Владимир Андреевич просит, чтобы им дали сразу же 122 597 рублей. Егор Францевич не устоял под напором Глинки, сумму выделили, начинается капитальная перестройка монетного двора, и все территории рядом с ним. 122 тысячи – это без стоимости оборудования, это вот чисто корпуса, цеха. И к 1844 году основные цеха были построены, оборудование было смонтировано, были поставлены 6 станов системы Болтона и 6 станов системы Ульфарда. Вот стан Ульфарда справа. Он был очень безопасный, если на чеканных станках, которые стояли раньше, рабочие очень часто теряли пальцы и руки при выемке заготовок, то здесь это было исключено. Но этот стан требовал более качественных заготовок, потому что их нужно было теперь очень тщательно калибровать. И вот благодаря 3 замечательным людям, Хвощинскому, Малахову и Глинке, сложился вид на центральной части Екатеринбурга, который вот в таком виде дожил до 1962 года, когда уже при советской власти был перестроен в исторический сквер, но часть корпусов сохранилась, и мы рядом с ними можем как бы гулять и фотографироваться. Как бы интересный такой забавный исторический курьез. Екатеринбургский монетный двор, платный двор изначально создавался как вспомогательный по отношению к железоделательному заводу для того, чтобы помочь тому достроиться и развиться. Но к 19 веку монетный двор уже полностью поглотил территорию железоделательного завода, и бывшие цеха железоделательного завода стали вспомогательными по отношению к монетному двору. Монетный двор стал градообразующим предприятием города Екатеринбурга. Правда, к 1876 году необходимость в чеканке такого количества монеты отпала, и Министерство финансов принимает решение закрыть монетный двор. Монетный двор закрыли, но вот корпуса продолжали стоять до 1962 года, когда значительную часть их снесли для того, чтобы построить здесь исторический сквер. Кроме остатков корпусов, у нас еще остались на памяти монетном дворе топонимы поселок Монетный и железнодорожная станция Монетная. Они дело в том, что к Монетному двору была приписана дача на северо-востоке Екатеринбурга. Но вот после того, как само предприятие закрылось, название за этим местом Монетный, Монетная сохранилось. За полтора века работы Екатеринбургский Монетный двор превратил Урал из сырьевой окраины Российской империи в ее денежное сердце. Я как бы не побоюсь такой метафоры. Потому что продукция монетного двора, монеты с литерой ЕМ, были в кошельке у каждого гражданина Российской империи. Следующее появление собственных денег на Урале относится к эпохе гражданской войны. Монетный двор был закрыт как бы и никак в этом не участвовал, но каждое маленькое правительство, которое приходило на несколько месяцев на ту или другую территорию, считало очень важным печатать собственные купюры. Вот справа купюры, напечатанные уфимской директорией. Существовала она с сентября по ноябрь 1918 года и состояла из остатков камуча. Это на купюре в 5 рублей Уральского облсовета мы видим солдата, матроса, над ними рог изобилия, яблоки, груши, в общем, все замечательно. А справа купюра Пермского городского самоуправления. Ну, то есть каждый город, каждый поселок считал, ну, кому был доступен печатный станок, считал необходимым немножечко напечатать себе денег. Вот что меня удивляет в этой эпохе гражданской войны, казалось бы, голод, разруха, война, стреляют, то красные нападают, то белые нападают, между ними пробегают банды, эсеры и прочие непонятные личности, но творцы продолжают творить. Посмотрите как бы на проработку этих купюр. Ну, то есть времени-то на их производство было абсолютно, ну, несколько месяцев, может быть. Ну, тот же камуч, он, эта уфимская директория существовала реально 3 месяца в Уфе. И как бы за это время кто-то нарисовал эту купюру как бы с какими-то средствами защиты от подделки.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о лекции Натальи Самсоненко, менеджера по коммуникациям и событийным проектам Сбербанка, волонтером проекта «Чистая линия» и экскурсоводом Натальей Самсоненко. «Деньги с уральским акцентом». Мероприятие состоялось в библиотеке на Антона Валика, 12, и в рамках «Библия ночи» этого года. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 29 по 31 мая в Челябинской области состоится 4-й региональный фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке». Центральные события праздника пройдут 31 мая. Они объединят торжественное богослужение 4 архиереев, крестный ход и масштабную культурную программу на главной площади города. Праздничный день 31 мая начнется с божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе города. Богослужение возглавят архипастыри Челябинской митрополии, митрополит Челябинский Миасский Алексий, епископ Магнитогорский Верхнеуральский Зосима, епископ Троицкий Южноуральский Павел, епископ Златоустовский Саткинский Серафим. По окончании литургии верующие пройдут крестным ходом по центральным улицам Троицка от кафедрального собора до площади у храма святого великомученика Дмитрия Солунского. Здесь перед чтимой иконой Святой Троицы духовенство и миряне совершат праздничный молебен. После молитвенного шествия основные торжества переместятся на центральную площадь города. Организаторы подготовили для жителей и гостей города обширную культурно-просветительскую программу. Праздничный концерт с выступлением лучших творческих коллективов Челябинской области, интерактивные зоны, знакомство с троичными обрядами и традициями праздника, мастер-классы, обучение народным ремеслам от уральских мастеров, исторические площадки, масштабной реконструкции, традиционные спортивные состязания, славянская трапеза, гастрономическая зона с блюдами национальной кухни. Региональный фестиваль «Троица в Троицке» направлен на сохранение и развитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Вы слушаете новости. 24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Центре культурного развития города Зеленодольска прошел гала-концерт межрегионального православного музыкально-поэтического фестиваля конкурса «Мысли о главном». На конкурс поступило 79 заявок из разных городов России, Белоруссии и Казахстана. В финал вышли 14 претендентов на победу в номинациях «Поэзия» и «Авторская песня». Финалистов, принявших участие в праздничном концерте, приветствовал руководитель отдела по культуре Казанской епархии протоиерей Святослав Мирганиев. Священнослужитель поздравил исполнителей с Днем памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, поблагодарил за вклад в развитие духовной музыки и поэзии. Священник отметил, что литературный конкурс «Мысли о главном» проводится на протяжении 7 лет, однако в этом году впервые прослушивания проводились не заочно, а очно. Конкурсанты выступали в присутствии членов жюри и зрителей. Итоги конкурса были подведены на праздничном концерте 24 мая. Лауреатами в номинации «Авторская песня» стали Дмитрий Евгений Лаптевы из города Казань, Ирина Кузнецова-Скобелева из Яшкар-Алы. Лауреатами в номинации «Поэзия» стали Наталья Плотникова из Новосибирска, Роман Башкардин из Яшкар-Алы, Ляля Тибеева из Казани. Дипломантами конкурса в номинации «Авторская песня» стали Ольга Мингалиева, поселок Васильево, Альбина Разымова из Казани. Все участники были отмечены памятными подарками. Добавим, что в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры отдел по культуре Казанской епархии организовал поэтический вечер в просветительском центре Варваринского храма города Казани. Стихи собственного сочинения жителям столицы представил лауреат всероссийских литературных конкурсов Сергей Манжелеев. И последняя информация выпуска. Праздник последнего звонка прошел 25 мая в Свято-Владимирской школе Санкт-Петербурга. Духовник учебного заведения иерей Алексей Красавин сослужение духовенства Новодевичьего монастыря совершил благодарственный молебен на окончании учебного года в школьном Веденском храме. Была освящена хоругвь с изображением небесного покровителя школы равноапостольного великого князя Владимира. В притворе храма состоялась праздничная линейка. Директор школы, настоятельница монастыря игуменя София Силина, выразила признательность педагогам и сотрудникам за их труды, поздравила учащихся с началом летних каникул. Отец Алексей призвал ребят провести лето с духовной пользой, избегать праздности, совершать добрые дела, помогать ближним и читать полезные книги. Выпускники исполнили прощальный вальс и поблагодарили наставников, а воспитанники начальных классов прочитали стихи. Родители выпускников обратились к матушки Софии со словами благодарности. Право дать последний звонок было предоставлено выпускникам. Текущий учебный год школа завершила с высокими показателями. Заметно возросло число отличников и хорошистов. Многие ученики стали победителями и призерами городских и епархиальных олимпиад, конкурсов и исследовательских проектов, а также приняли активное участие в профильных форумах и фестивалях. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич и Ольга Алексеевна Забелина, режиссер, сценарист, драматург, поэт, прозаик, член Союза писателей, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Здравствуйте, Ольга Алексеевна.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня я хотела бы поговорить с вами о спектакле, который вы поставили с участниками Московского долголетия «А зори здесь тихие». Скажите, пожалуйста, был ли какой-то конкретный момент или какой-то спектакль в юности или какое-то другое событие, которое заставило вас сделать выбор именно этой тематики?
2: Естественно, конечно, был еще и в юности. Я, во-первых, прочитала повесть Бориса Васильева, а потом посмотрела фильм Ростоцкого, и меня это очень глубоко засело. И я ставила, и писала сценарий по этому произведению, и ставила его с 18-летними девушками. Это было очень красиво, они там и шли по болоту, и, в общем-то, раздевались до купальников, потому что это были красивые девушки, и все было очень так, ну, я бы сказала, изящно и хорошо. А когда задали нам сделать миниатюры на военную тему, а так как долголетие, как вы понимаете, мужчин мало, и в основном все-таки женщины, я сразу, конечно, подумала о «Зори здесь тихие» Бориса Васильева. Сделала сценарий. Так как у меня было трое мужчин, то мне нужно было их занять тоже. Поэтому я сделала такой момент, что у меня будут два от автора ведущих боя, и будет Восков. И вот трое мужчин, все были заняты, пятеро женщин. Мы сделали миниатюру на 15 минут. Когда сделали миниатюру, и она прошла очень успешно, и она действительно получилась, мне стало жалко, что все, вот мы ее один раз показали, а что дальше? И я решила делать полный спектакль. Как говорится, переписывала сценарий и делала спектакль. Но случилось самое такое, я бы сказала, глубочайшее горе для нас всех, что Восков, который играл у нас Анатолий Горячев, он ушел в мир иной. Это было тяжело, это было очень так это. А мне именно хотелось, чтобы было двое мужчин ведущих. Как бы это и война, и все, вот там девушки воюют. А вот здесь ведущие как бы от автора, от начальников они выступали и так далее, мужчины. Но мужчин не хватало, осталось только двое. Поэтому пришлось сделать так, что один мужчина ведущий, одна девушка ведущая и Восков. Так пошел спектакль. А потом еще девушки были, ну, я имею в виду долголетие женщины, и не потерять их, потому что спектакль будет идти, а они не заняты. Пришлось еще раз переделывать и делать уже такой эпизод из жизни самого автора, то есть Бориса Васильева, его любовь с Полек. Зоря Полек. Видишь, он даже не случайно назвал «А зори здесь тихие». Все это произведение посвящено его жене, которую он любил до каких-то таких, знаете ли, невероятных. Ну, наверное, так умеют любить писатели. И если он читал ей, и она говорила, что нет, это не годится, он даже не переписывал, он даже не делал из этого черновика. Он все, в общем-то, выбрасывал мусорный ящик. Для меня это, конечно, непостижимо. И вот, и так получился сценарий «А зори здесь тихие», где как бы выступает сам автор, как он создал это произведение и само произведение. Поэтому идет какие-то такие три точки отсчета, то есть трехкратный такой пока сейчас вот воюют, там найдет, потом, значит, идут ведущие от автора и ведущие, которые идут про автора. Такое триединство, но оно получилось очень объемно и очень восприимчиво. Очень это как-то сценарий получился очень богатый и очень емкий.
1: Это произведение – признанная классика. Не страшно ли было браться за материал, у которого есть такие канонические экранизации, театральные воплощения?
2: Вы знаете, ну, слово «страшно» сейчас страшно, наверное, для кого-то оно есть, а для меня я как-то не вижу такого страха, если мне это нравится, если мне это, как бы все мое, весь мой организм это чувствует, осознает и понимает, то нету какого-то страха, как говорится, ну, лучше уже, если падать, то с большой лошади, нежели с пони. Поэтому нет, я не знаю, что такое страх перед произведением. Я другое, есть такой, как говорится, если нет Гамлета, то зачем ставить Гамлета? А так как у меня все уже было, как бы я чувствовала, кто у меня кого сыграет и что, чего, даже не было другого страха, что если там-то были 18-летние девушки, мои первые постановки, это была совсем другая постановка, и по-другому сложен сценарий. Там не было никаких ведущих, ничего там. Там было четко, в общем-то, нацелено как бы на военные действия. Был Восков и 5 девушек, и больше никого. А здесь у меня не было страха другого. Хотя мне говорили, как ты берешь «Азурь из детей», и там действуют 19-летние девушки, а у тебя, извини меня, пенсионеры, как говорится, и у многих и вес, может быть, лишнее, все. Не было, потому что мы как бы рассказывали об этом произведении. И знаете, сколько сейчас смотрели зрители, ни один мне сказал, что есть какая-то такая недопонимание, почему действуют такие взрослые женщины, о произведении говорится о 19-летних. И мы в нем говорим во время сцены, мы говорим, что там было ей 19 лет, 20 лет и так далее. То есть мы называем возраст, но ни у кого не возникает чувство, что вот действует в каком-то другом возрасте. Все проходит очень органично и очень приемлемо, потому что всем возрастам война – это, в общем-то, она, наверное, одинаково воспринимается и чувствуется. А люди долголеты особенно чувствительные, и они, я бы сказала, даже не играют. Они именно вот живут и переживают, и смотреть это, видеть, и начинаешь с ними вместе все это переживать. Так что нет, слово «страх» мне неприемлемо вообще.
1: Как вы подбирали актрис на роли Риты, Жени, Лизы, Сони и Гали? Важно ли было внешнее сходство с книжными описаниями? Или вы искали определенное внутреннее созвучие?
2: Ну, внутреннее созвучие у нас у всех где-то очень там близко. Главное, что была чувствительность. Я, наверное, об этом не думала. Внешне, да, думала, что вот у меня, например, такая довольно она тонко чувствующая, очень это, но она полная и очень так. То я даже немножечко там, я же и говорю, что по мотивам мы делали, по мотивам Бориса, повести «Азорь из детей» Бориса Васильева. Я даже придала ей больше такой объем и сказала, что вот ты пышная, видно, что деревенская, справная, хорошая. То есть как-то оправдала ее, что ее вот это назначение на сцене. Вот остальные все были, они как-то, можно сказать, от природы себя чувствовали такой. Так случилось, что Галя Четвертак, она описана как самая маленькая. И у меня была такая актриса, она самая маленькая из них, Рита Осянина. Там и описана она такая глубокая. Все. Нет, как-то, знаете, так совпало, наверное. Они все очень подошли и все время зрители говорят, ой, как же вот они все прямо точно подобранные образы. Не знаю, насколько точно подобраны образы, но точно продумано и про... И понимают они, кто они, и что, и где они. Потому что это взрослые люди, и очень хорошо сознающие, и понимающие, что такое война, и что такое, когда они в лесу, и рядом немцы. И, в общем-то, это действительно очень так действенно проходит по человеку, который уже... знает все-таки, что война – это не так просто, как иногда думают те же дети, понимаете? Вот, поэтому не было какой-то такой, они все как-то так как совпали.
1: В вашей постановке зрители узнают о судьбах героинь от ведущих, пока актеры воплощают образы на сцене. Почему вы выбрали именно такую форму повествования?
2: Ну, я выбрала, потому что, ну, для того, как бы, я не хотела прямо, вот, знаете, разыгрывать войну, делать здесь немцев. То есть я не ставила перед собой задачу делать такие боевые действия и все это. У меня именно была задача, я так и назвала это, литературно-театральные представления. То есть у меня здесь и литература, и театр представлены на сцене одновременно. Поэтому давала больше, чтобы сохранить еще и стилистику, прекрасную стилистику описаний Бориса Васильева. Всех вот этих действий. Это было в основе, чтобы не уходить от автора, понимаете? Не разыгрывать на сцене военные действия, тем более с девушками, не заставлять их, знаете, там по болоту поднимать, там эти юбки и так далее, вышагивать все это. Но поэтому задача была немножко другая, показать именно вот это как бы описательный момент, который, ну, который проходит через слово даже. Он через слово очень ярко проходит, нежели его демонстрировать.
1: Вы часто работаете в формате, где актеры буквально проживают роль. Как вам удается добиться такой искренности?
2: Добиться такой искренности, наверное, удается не во время постановки, а до того, когда мы разговариваем, когда мы уже вот находимся в каком-то таком состоянии, что они не врут мне, и значит, не могут врать и зрителю, понимаете? То есть я добиваюсь это именно вот такой, ну, я сама им отдаю себя полностью и хочу, чтобы они тоже на это отвечали такой же взаимностью. То есть у нас, можно сказать, взаимные чувства. Мы понимаем друг друга абсолютно. Абсолютно и выстраивается понимание. И они даже по моим глазам, по тому, как я там, как я смотрю, как я чувствую, ощущают, туда ли они, правильно ли они действуют или нет. Я не могу сказать, что это касается всех. Есть какие-то вещи, которые даются мне даже с трудом, приходится там индивидуально добиваться чего-то. Но, тем не менее, сложился тот контакт, который дает основание, чтобы была полная такая вера и в тебя, и в них.
1: Как вы подбираете музыку к своим постановкам? Она рождается в голове еще на этапе чтения сценария или приходит уже во время репетиций?
2: Часто во время все-таки сценария я знаю, какая музыка мне нужна. Вот. Иногда даже прямо записываю и пишу прямо в эту музыку. А иногда прослушиваю, и прослушивание очень так множество. Но все равно я знаю примерно из чего и как искать. То есть это важно. Музыка для меня очень важна, потому что даже выстраивать там сценарий, когда я его пишу, я уже его, можно сказать, в себе пропускаю как через музыку. Как бы атмосферно. Я атмосферно чувствую, какая здесь должна идти музыка, мелодия, какой автор. И даже если вы, например, ну там у меня же есть музыка, у меня по музыке, как бы, будем сказать, соучастник, наверное, так правильнее сказать. И когда она мне начинает предлагать там, или часик там Баха, Бетховен, я знаю, что нет. Вот здесь мне ни Бах, ни Бетховен не годится, потому что это другая, это другая атмосфера, другая. То есть, понимаете, я знаю просто музыкальные какие-то там пристрастия композиторов и в свете. Я уже чувствую, что и из чего я буду тут брать. Чаще всего так. Музыка выстраивается во время написания сценария. Ну, там уже она идет в голове. Пишешь, и можешь сказать, чувствуешь эту мелодику, что будет.
1: Сцена гибели девушек. В отзывах зрители называют этот фрагмент самым трагическим. Как вы, как режиссер, работали над этим? И вот чтобы передать весь ужас войны, сохранив при этом светлую память о героях.
2: Вот это было, конечно, очень как-то так, очень тяжело. Я написала монологи, конечно, такие, ну, их выписала, их, можно сказать, послесмертные, даже они несколько были, может быть, не взяты, не у Васильева, они были там и где-то и придуманы, и где-то как-то, но я... сцену эту очень решала с большим трудом, потому что понимала, что мне еще нужна какая-то внешняя зарисовка этой сцены. И здесь мне помогло, что у нас появились спонсоры, и нам подарили вот эти тюли. Из этих тюлей мы сделали такой, знаете ли, на этих девушек, накидки, будем говорить, здесь вот сверху венок, а потом эта накидка, не сказать, что саван, ну где-то это такое, и вот они выходили вот в этом полумраке, вот в накидках, понятно, что это и признак их чистоты, и их какой-то такой, невероятный, то есть это, конечно, было очень зрелищно и очень шло глубинно именно их монолог вот этот вот. Я, как они вдруг встретились с этой последней минутой, встречи с последней минутой. Она действительно была через вот эти решения белых накидках с этими витами, как-то особенно воспринималось очень тонко и ярко. Ну и музыка, конечно, там был качение, там Ава Мария, там такое было очень, очень сильное впечатление, что даже когда я сидела на музыке, даже меня это трогало, и нужно было и всем, я артистам сказала все, что угодно, но вы не должны, конечно, никаких слез у вас не должно быть. Они должны быть где-то внутри и очень глубинно, чтобы зритель за вас уже все это прочувствовал и осознал, насколько это действительно глубоко. И мы добились этого. Это очень сильная сцена, но она еще благодаря вот такому внешнему рисунку.

Тут Василий дернул щеколду у огромной двери, и она, отворившись, увлекла бы его, конечно, за собой, если бы он не перевесил ее своей тяжестью. Цыганы очутились в маленьких сенях, отделявших жилье от чулана, служившего, вероятно, аптекою, потому что из него несло благовонием майских трав. Сделав спрос у щеколды другой двери, вступили они в избу, хорошо окутанную и освещенную. Тепло, свет так и обдали наших путников, запушенных морозом. У исказка, убранного иссохшими цветами и вербою, прилеплены были три горящие восковые свечки и ярко озаряли икону с посеребренным венчиком, увешанным разноцветными лентами, кольцами и крестиками, усердными приношениями болящих. На ней время и копоть дыма изгладили и потемнили изображение Божьей Матери, но вера живописала чудными красками целый мир благодати. На столе, покрытом скатертью с красной оторочкой, горела сальная свеча. Девочка, проворная как белка, ставила на него огромные ломти черного хлеба и огромную деревянную солоницу с узорочной резьбой. Хозяйки не видать было. Котенок играл бумажкой, которую на нитке спускала с палатей трехлетняя девочка. Из-под белых волос ее, расправленных гребешком, словно волны молодого барашка и свесившихся вместе с головой, можно было только видеть два голубые плутоватые глазка. Пришла и хозяйка. «Не погневись, родимая», — сказал ей Василий, кланяясь в пояс вместе с своей подругой. «Мы уж у тебя и соснуть успели, а все твое тепло так и парит с морозу». «Пар костей не ломит, батюшка, а про Божий рай и поминать не к слову грех. Тепло земное не для душки», — отвечала проворно старушка, засыпая словами. «Видно, поустали путем дорогой, и то, мол, ведь снег как месиво, так и путает ноженьки. Теперь скажите-ка мне, отколь Бог вас несет и за каким дельцем? Ты, кажись, Аграфена Парамонна, не признала меня?» «Не взыщи, родной, не признаю», — сказала старушка, вглядываясь потухшими глазами в цыгана. «Правда, много воды утекло с того времени, как мы с тобой увиделись, а еще более, как с тобой свели знакомство. Я из молодого бравого парня стал брюхан, старичишка, а ты из красивой девки горбатенькая старушка. Красоту твою рукой сняло, а мою жиром занесло». Цыган вынул роговой гребень и причесал себе черные с проседью волосы на голове, остриженный в кружок, и подставил умильно пред глаза старушки лицо свое, густо опушенное бородою. «Батюшка, как бы вспомнить!» Другая на месте нашей лекарки сказала бы, может быть, «Помоги, Господи!» Но она призывала имя Господне только в важных случаях. «А помнишь, как ты шла от немца-лекаря, к которому посылал тебя отец, и тебя в поле обидеть хотели два солдата, а я проводил честно до дому, лишь поцеловал тебя, мою разлапушку, в щечку, словно валенький цветок?» Лицо старушки зарделось слегка и вместе заблистало радостью. «Васенька! Родной, Василечек ты мой, это ты!» — воскликнула она и положила дружески иссохшую руку на плечо жирного цыгана. «Как мне забыть тебя? То ли ты для меня сделал? Вынес моего сожителя, хворого, безногого, из полымя, как случился у нас пожар? Да украл у вас же лошадь!

0: «Эх-эх, ты все такой же балагур, как бывало», — сказала, развеселясь лекарка. «Много лет мы с тобой хлеб-соль водили». «Кто ж это, молодица?»
1: «Моя Куконя, по-русски госпожа моя».
0: «Так ты вошел в кабалу?»
1: «То есть в неволю?»
0: «Нет, Парамоновна, разве ты меня не знаешь? Кто велел бы мне оставить службу у доброго царя, кабы не сидел у меня царь в голове, проклятая цыганская волюшка? Мариула, вот видишь, сделала мне добро, немало-немного от плахи избавила, и по этому-то хоботу я ей служу, называю ее своею госпожой, а она меня своим братом, сватом и всякою околесицей. К тому ж она цыганка, наша сестра. Назовишь она меня не в шутку своим слугою, так я ей кланяюсь, даром, что люблю ее пуще сестры родной. Эй, Мариула, поцелуй же старую мою знакомку». И госпожа исполнила с удовольствием приказ своего товарища и слуги. «Как же тебя в Питер принесло? Уж не на бесовское ли игрище, что твоя товарка так нарядна? Мы уж с внучками досыта налюбовались звездочками на ее одежде, точно с господнего неба сняла».
1: «Мариоле нужно было в Питер. Мне везде хорошо, где со мною воля и насущный хлеб. Бояться нечего за старые грехи мои. Ты меня не признала, так никто не признает. На игрище мы попали, потому что нас за это холят да одевают, да кормят хорошо.
0: А к тебе пришли за снадобьицем, вот и вся недолга. Чем богаты, тем и рады старому другу.
1: Помнишь ли, приходила раз к отцу твоему бабеночка сухотная, чахотная, что ли, все покрехтывала да покашливала, словно у ней в горле что стояло. Вот дал он ей снадобье какого-то жгучего, да и велел ей пить по капельке в воде на зарях. «Смотри, — говорил он ей, — пузырька не разбей, а то наделаешь таких проказ, что свету Божьего не взвидишь».
0: «Ах, а она, глупенькая, тут же выронила бумажку, которую заткнут был пузырек, и обожгла себе руку так, что и умерла с красными пятнами, словно давленной клюквой, кто ее обрызгал.
1: Э-э, видно, с этой шуткою шутить не надо», — сказал значительно цыган, посмотрев на свою подругу, у которой в это время сердце стучало как молот, а глаза умоляли Василия дополнить начатое. «Однако, — продолжал он, — мы не так глупы, как эта бабенка, побережемся».
0: «Для кого ж вам это снадобится? Ты, кажись, не сухотен». Старушка плюнула и перекрестилась. «Твоя названная госпожа хоть и грустна, а Бог с ней здоровехонька».
1: «Вот видишь, родная, — подхватила Мариула, — одна богатая барыня в Питере просила меня лекарства от сухотки и обещала меня озолотить, коли ей помощь сделаю. Васе я это рассказала. Он вспомнил, что родитель твой поднял кого-то на ноги точь-в-точь от такой хворости и привел меня сюда. Помоги, Парамоновна. Барыши все пополам».
0: «Изволь, изволь, есть у меня, что вам потребно. Только о барышах ни словечко. Мы люди свои, а я еще в долгу твоего и моего Васеньки». Тут лекарка подошла к коробу, подозвала старшую девочку, называя ее своей внучкой, велела ей осторожно вынуть пузырек, замеченный соломинкой в бумажной пробке. Потом отдала его Мариуле с крепким наказом давать больной лекарство по одной капле, и то в воде.
1: А передать, продолжала она, недолго принять на душу грех смертный, и ты, и я пропадем навеки. Теперь поставь снадобье на полку, а завтра возьмешь его с бережью, помолясь Богу. Чай вы у меня отведаете хлеба соли, да переночуете. Мороз так и воротит лицо, долго ли до греха, попадешь и под снежную пелену. Мариула и Василий благодарили и согласились переночевать. Первая с трепетом сердечным поставила пузырек, куда ей указали. Сели за скромную сельскую трапезу. Меньшая девочка, босая, слезла с палатей и заняла возле своей бабушки почетное место, выглядывая из-под лобья плутоватыми глазками на гостей. Старшая внучка прислуживала за столом. После ужина занялись беседою, как водится, о тягостях настоящего времени и о блаженстве прошедшего. Этот предмет разговора – общее место у необразованного класса народа во все веки. Тогда оно было горькою истиной. Жаловались на временщика, на нужды народные и жалели о государыне, которой некому было молвить правду за ее деток. Скорбели также, что в нескольких деревнях по соседству с рыбачьей слободой ходила какая-то немочь и валила малого и большого, но что, благодаря Богу, она миновала до сих пор слободу. Рассказывали также об игрище, которое готовили в Питере, о диковинных людях, похожих на зверей, привезенных туда, о слонах, верблюдах, ослах и прочих разнородных животных, на которых будут возиться эти люди по городу, и даже о ледяном доме, о котором молва успела уже прокрасться в одни сутки из дворца в хижины. Так-то царь думает, а народ ведает. Между тем беседу прерывали несколько раз болящие. Одна просила полечить ее от зубов, другая от жабы. И ту, и другую маленькая добренькая старушка лечила молитвами, приговорами и осязанием, которое ныне назвали бы магнетизмом. К этим способам прибавляла она для одной деревянный гвоздик, для другой – воду с солью. Визиты доставили медику в сарафане десяток яиц и крынку молока. Несмотря на скудость дара, услужливая лекарка, делавшая все во имя Бога, довольна была наградой более, нежели иной врач, получавший за консультацию золотую табакерку. От горбатенькой старушки так и сияла святыня добра.
2: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Вопросы поддержки семьи с детьми и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей на Среднем Урале обсудили в Успенском соборе Екатеринбурга представители власти, церкви и некоммерческих организаций. Встреча состоялась в рамках четырехдневной проектно-аналитической сессии «Поддержка семьи, рождаемости и многодетности. Совершенствование демографической политики Свердловской области», организованной правительством области и агентством стратегических инициатив. В круглом столе приняли участие региональный министр социальной политики Андрей Владимирович Злоказов и его заместитель Ирина Валерьевна Чернышова, директор дивизиона семьи и демографии ОСИ Григорий Петрович Сайфулин, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попеченко и представители православной службы милосердия города Екатеринбурга. И президент России, патриарх Московский, и всея Руси сегодня транслируют одну общую для страны задачу – это народосбережение в части поддержки семьи, рождаемости, многодетности и многопоколенности. Истинная энергия государства, общества и церкви здесь должна проявиться не в общих словах, а в реальных действиях, комментирует Григорий Петрович Сайфулин. Поэтому сегодня мы выезжаем в регионы, где работаем с представителями власти, бизнеса, социально ориентированных организаций, проводим анализ данных статистики, нормативных актов и выявляем тренды. Наша задача – найти резервы для роста рождаемости, помочь региону расставить акценты в поддержке семей, многодетных семей, увидеть со стороны, какие механизмы для этого нужно донастроить или скорректировать. Тщательный анализ и поиск решений на региональном и муниципальном уровнях идет сразу по пяти блокам. Семейные ценности, здоровье семьи, включая охрану материнства и детства, социальное благополучие и развитие среды для жизни семей с детьми, совершенствование семейной демографической политики, а также поиск местных инициатив для возможного их масштабирования на федеральном и межрегиональном уровнях. Протоиерей Евгений Попеченко познакомил гостей с уникальным опытом православной службы милосердия по организации полного цикла работы с семьей и представил гостям встречи 14 проектов, которые охватывают практически все циклы поддержки семьи, начиная с просветительской работы с подростками и молодежью и заканчивая поддержкой и сопровождением семей с детьми. Деятельность просветительских проектов Екатеринбургской епархии получила высокую оценку эксперта, в частности, в части системности и актуальности. По итогам этой работы мы уже сформировали проект документа, в котором более 230 предложений, очень конкретных, с ожидаемыми результатами, отметил Григорий Петрович. И очень здорово, что у Екатеринбургской епархии есть мощные проекты поддержки молодых ребят и молодых родителей, создания и сохранения семей и семейных отношений, профилактики разводов, ну и, конечно, поддержки многодетных, многопоколенных семей. После общей встречи для гостей провели экскурсию по территории реставрируемого собора в честь Успения Пресвятой Богородицы на Визе. Благодарность Григорий Петрович Сайфулин передал в дар икону святых покровителей семьи, брака, чадородия и воспитания чад. Вы слушаете новости. Открытое первенство по дзюдо среди юношей, посвященное памяти императорской семьи, состоялось в стенах Екатеринбургской спортивной школы «Кристалл» 23 мая. Спортсменов поприветствовал исполняющий обязанности руководителя спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии Ирий Антоний Клюкин. Императора государь Николай II воспринимал власть не как привилегию, а как служение. Также и спортсмен должен относиться к тренировкам. Это не развлечение, а труд, требующий самоотдачи, подчеркнул отец Антоний. Ребята стойко боролись за призовые места. По итогам состязаний победителей наградили медалями и дипломами. Также ценными подарками отметили двух ребят-именинников. Тренерам команд вручили на память о соревнованиях иконы святых царственных страстотерпцев. Сегодняшние соревнования прошли с большим интересом и подтвердили важность их ежегодного проведения, отметил Исполняющий обязанности руководителя спортивно-патриотического отдела Ирий Антоний Клюкин в Макс-канале. Подобно желанию нашего императора Николая II, помогавшему развивать различные виды спорта в стране и поддерживающего в годы своего правления олимпийское движение, занимаясь попечительством спортсменов. В наши дни также важно помогать ребятам идти к Богу через преодоление трудностей и воспитывать в себе мужество с помощью спорта. Соревнования проводились впервые после двухлетнего перерыва. Ранее ДК чин основателей и организаторы соревнований Владимира Николаевича Тараканова были ежегодными. Поэтому возобновление первенства стало еще и возможностью почтить память Владимира Николаевича. Сейчас его дело продолжилось благодаря инициативе спортивной школы «Кристалл» и тренера по дзюдо Ивана Васильевича Баглаева, организатора соревнований. И последняя информация выпуска. 24 мая городские библиотеки города Кургана провели для курганцев праздник «Слово, культура, единство» на открытой площадке Центра культуры и досуга «Современник» в Заозерном. Дети из воскресной школы при храме Святой Блаженной Матроны Московской микрорайона Глинки приняли участие в насыщенной программе. Для гостей был организован прекрасный концерт с выступлениями творческих коллективов и артистов города, викторинами и конкурсами для детей и взрослых, а также разнообразные творческие мастер-классы, выставка декоративно-прикладного творчества местных мастеров. Ребята с интересом приняли участие в мероприятии и сделали памятные вещи на мастер-классах. Завершился праздник закрытием проекта библиотечной информационной системы «Фестиваль дружбы. Дни национальных культур в городских библиотеках». Все участники присоединились к большому хороводу, который стал символом единства народов Курганской области. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, в нашем цикле «Беседы о вечном» мы предлагаем вашему вниманию беседу с иеромонахом Афанасием Зиминым о православии на Курской земле в последние годы. Программа из студии телеканала «Союз».
2: Сегодня у нас в гостях древний хранитель Курской епархии, насельник Знаменского мужского монастыря города Курска, иеромонах Афанасий Зимин. Тема, батюшка, у нас сегодня такая интересная, необычная. Мы сегодня поговорим о православии на Курской земле, о Курском крае, откуда вы приехали, откуда я родом. Для меня очень отрадно видеть гостей, земляков. И очень хотелось бы поговорить о православии на Курской земле, потому что регион очень древний, наполнен очень большой историей. И из него вышло несколько знаменитых, великих русских святых, о которых мы тоже сейчас вспомним, о святынях великих Курского края, которые теперь являются святынями не только Курского края, но и за рубежом. Ну, собственно, о православии на Курской земле. Дорогой батюшка, дорогой отец Афанасий, вот скажите, пожалуйста, давайте вспомним о святых, о великих святых, которые вышли из Курской земли. Кто? Кто это был?
3: Да, у нас вот уже почти четверть века установлен собор курских святых по благословению преснопамятного святейшего патриарха Алексея II, по представлению митрополита Курского и Рыльского Юналия.
2: Покойного ныне.
3: Угу. Такая была задумка благословлена священноначалием. И теперь мы имеем радость иметь свой собор святых, своих покровителей нашей благодатной Курской земли. Из древних святых это, конечно, преподобный Феодосий Печерский. Для нас он еще важен и потому, что именно от его жития, от его письменного такого исторического памятника отчитывается тысячелетие нашего древнего города.
2: Повесть временных лет.
3: Нет, да? житие преподобного.
2: А, житие. Вот. Ух ты, интересно.
3: Известно, что юность будущего преподобного прошла в городе Курске.
2: Но он не родился в Курске.
3: Нет, он родился на территории современной Украины. Украины. А именно юность проведена в Курске, родители его переехали в наш город, и сохранились некоторые свидетельства из его жизни о том, что, будучи юношей, он пёк просфоры для богослужений, вот как раз в Курской крепости, и приносил воду из колодца для этого. А колодец имеет наименование «Святой колодец» или «Феодосиев колодец», как он, так сказать, сохранился, вот это такое название в веках. Вот. И чудом, что вот в последнее время этому месту уделяется особое внимание по инициативе нашего губернатора Александра Евсеевича Хинштейна. Это место решили преобразить.
2: Сохранился.
3: Да, представляете,
2: колодец.
3: Чудом сохранился.
2: Это больше тысячи лет получается.
3: Ну, около тысячи лет.
2: Потрясающе.
3: Да, может быть, и больше. Да, замечательное, да. Такое вот, замечательное место, замечательная святыня. К сожалению, в годы лихолетия часовня была сожжена, она была деревянная такая ротонда над колодцем, деревянная часовня, а сам колодец был засыпан. И вот надо сказать, что наши краеведы, светские краеведы, обнаружили это место, проводили исследования, и где-то лет 10 назад это место было обнаружено. Вот. Производились раскопки, увидели эти бревна обожженные, вот. Место было законсервировано, и вот сейчас по инициативе, как сказал нашего губернатора, к этой идее вернулись. Возродить часовню над местом колодца и сделать рядом с ним парк. Вот. Сейчас рядом с колодцем находится наш ТЭЦ. Планируется провести работы по компактизации и увеличить территорию рядом с часовней, да, разбить там парк. Парк тысячелетия древнего города.
2: Прекрасно.
4: Расскажите, пожалуйста, батюшка, раздавали артус? Я его хорошо высушила, и каждое утро на голодный желудок, натощак, я пью артус с крещенской водичкой. Правильно делаю я или нет?
2: Спасибо. Да,
3: спасибо большое за вопрос. Я думаю, что это такой хороший обычай потреблять святыню с утра, начинать день со святыни, как бы задавая тон на весь день. Да, вот такой хороший святой обычай. Думаю, что Господь благословит вас через это вот доброе дело, через благоговение к святыне.
2: Спасибо, Господи. Батюшка, значит, этот колодец сохранился, а монастырь, собственно, то, что мы сейчас видим, да,
3: да, совершенно верно.
2: Перед нами, да?
3: Наш Знаменский собор величественный, красивый. Но это третья постройка уже собора на этом месте, потому что, если мы вспомним так вкратце историю нашей обители, 1612 год, к Курску подходит польско-казацкое войско, город окружают, находит слабое место в крепости, враг заходит в крепость, и жители спасаются в малой крепости, в Детинце. И осада очень долгое время происходит. У людей заканчивается еда, заканчивается порох, но жители не теряют надежду. И в соборе Воскресенском молятся о том, чтобы враг отступил. Молятся перед списком иконы Божией Матери. Вот такое вот, знаете, как вот историческое такое совпадение. Перекликается история современности и древности. Получается, в конце XVI века Лжедмитрий приезжал через нашу местность, забрал икону, икону вывезли, и иконы в городе не было. Да, и люди молились в Воскресенском соборе городском перед списком. И вот видели Богоматерь, которая ходит по стенам крепости, некоторые жители города, и жители поняли, что крепость не будет взята. Вот в одной из летописей мы читаем такие слова о том, что в городе произошел трус, то есть произошло землетрясение. Да, и враг в испуге отошел от стен крепости. А еще в осаде жители давали обещание Богу о том, что если город будет спасен, самое сердце города будет посвящено Богоматери и будет учрежден монастырь. Вот в 1613 году отправляется посольство в Москву к Михаилу Федоровичу Романову, только вошедшему на царский престол. Получается царское одобрение. И с 1613 года вот действует наша замечательная обитель.
2: Потрясающе. Батюшка, а вот кафедральный собор, который мы сейчас видим, да, который перед нами. Вот этот кафедральный собор, сколько ему лет?
3: В этом году Знаменскому собору 200 лет.
2: 200 лет. Да. А почему он называется Знаменским?
3: Вот вначале обитель была Богородицкая. Да, вот. И та обитель, которая была за городом, нынешняя Коренная пустынь, как бы было две части одного монастыря в городе и за его пределами. Потом монастыри разделили, и уже в 18 веке Богородицкая наша обитель стала носить название в честь иконы Божией Матери Знамени, в честь главной святыни нашего Курского края.
2: Знамение Курской коренной.
3: Совершенно верно. Та икона, которая явилась в 1295 году в корнях дерева.
2: И сейчас эта икона – главная святыня Русской Православной Зарубежной Церкви, да?
3: Совершенно верно. В 1919 году, да, братья монастыря понимают, что город будет взят, да, добровольческая армия отступает. И часть братьев, которые решили не расставаться со своей любимой святыней, с покровительницей Курского края, они отправляются в странствие. В странстве вначале на юг России, потом Константинополь, Сербия. После Второй мировой войны вот наша зарубежная церковь переезжает в Соединенные Штаты, где икона находится и поныне. Является самой странствующей святыней. Да, вот в течение года она меняет храмы, перевозится в общины русской зарубежной церкви. Вот, является одигитрией русского зарубежья.
2: Ее же привозили долго, ну, как недолгое время.
3: 10 лет.
2: Ежегодно привозили ее в Курск.
3: Мы вспоминаем эти дни с таким благоговением и великой радостью.
2: Угу.
3: 2009 год. Первый привоз иконы Божией Матери в Курск. В Знаменский собор крестным ходом ее внес святейший патриарх Кирилл. Вот, это было великое торжество. Представляете, вот за 2 недели к этому образу, к нашей чудотворной иконе, подошло 897 тысяч человек. За 2 недели.
2: Ого.
3: Очередь доходила до суток. Вот такой подъем был. И вот я вот еще отмечу, что...
2: При том, что, простите, батюшка, при том, что в Курске 450 тысяч живет.
3: Ну да, да, даже. Да, тут, ну, чуть больше 400, наверное. Да.
2: Угу, угу.
3: Вот. Приезжали с разных, с соседних областей, с разных регионов нашей страны. Были паломники из Сербии. Вот это такой был подъем. Подъем.
2: Угу.
3: И вот наши правоохранительные органы говорят о чуде. О каком чуде? О том, что в городе не было серьезных преступлений.
2: Да вы что?
3: Представляете?
2: Вот в этот период?
3: В течение этих 2 недель, пока чудотворная икона была в нашем городе. То есть Божия Матерь покрыла город Курск вот своим посещением, принесением чудотворной иконы.
2: Батюшка, а какие еще святыни есть на Курской земле? И вот есть же еще Пряжевская икона Божия.
3: Пряжевская икона Божией Матери.
2: С чем она, с какими местами Курской земли она связана?
3: Она связана с Горнальским монастырем, который ныне не действует. К сожалению, он был сожжен, да, когда вооруженные формирования Украины в августе 24 года вошли на территорию нашей области.
2: Это, первое, что они сделали. Это...
3: Кстати, первые даже часы, вот они просто обстреливали храм во время богослужения. Представляете?
2: И просто ничего не осталось там от этого монастыря.
3: Да, братья несколько дней еще было в этом обстреливаемом монастыре. Вот при возможности они попытались выехать оттуда, и один послушник даже был убит.
2: Чудотворная икона, она вот там пребывала?
3: Чудотворная икона пребывала там, но некоторое время вот до этого она была вывезена в Курск на подворье Горнальского монастыря, где вот она сейчас ныне пребывает. И она, и монастырь, кто из братьев, кто остался в живых.
5: Батюшка, вопрос по поводу вот деяний святых апостолов. Когда апостол Павел выгнал духа прорицания, его за это силой посадили в темницу, заковали в кандалы, ну там этот, избили. Они все очень молились, прославляли Бога. Вот чему и как нам научиться в этих деяниях на примере апостола Павла, в трудных обстоятельствах, когда на нас и на государство нападают, и лично там нас и гонят, и проклинают, там, и, ну, мало ли что в жизни бывает.
3: Ну, это очень хороший вопрос.
2: Вот и он очень актуальный.
3: Вот как раз мы говорили про нашу Курскую землю, да, вот
2: да.
3: Какие обстоятельства августа.
2: Да.
3: Ведь множество людей осталось без домов, без средств к существованию. Они выехали в Курск. Вот, и просто был живой поток. И вот этот вопрос как раз вот перекликается с нашими событиями вот в нашем городе.
2: Да.
3: Вот с трудностями, которые, да, выпали на жизни этих людей. Вот. Что мы увидели? Потому что многие пришли в храмы и монастыри, да, нашего города. Народ не был сломлен.
2: Не был сломлен.
3: Не был сломлен. Не подавлен. Чувство единения. Да, часть людей пришло в Курск. Сразу были развернуты ПВРы. Вот в Знаменском монастыре на подворье, на нашем, в Знаменской роще. И в Коренной пустыне были открыты ПВРы. Для тех людей, для временного размещения, для переселенцев. При Троицком монастыре города Курска открыли гуманитарный центр, который, мне кажется, больше 100 тысяч человек пришло за помощью вот за это время. То есть непрестанно трудились и день, и ночь в единстве, в таком вот в едином духом. Чувствовалось, что вся страна находится с Курским краем. Вот это и говорили и люди светские, и люди церковные, да, потому что с разных епархий нашей Русской Православной Церкви приезжали с гуманитарной помощью, и братья монастыря разгружали, и наши помощники, волонтеры, такое единство. Вот, возвращаясь уже к этому вопросу, к этому звонку, вот действительно в трудностях Господь нас учит постоянству. Постоянству в молитве, постоянству в жизни.
2: Духовной трезвости такой,
3: трезвости,
2: да? Духовной,
3: конечно,
2: трезвости, бодрости такой.
3: И очень нам помогают вот для вот это сохранения этой трезвости духовной, очень помогают жития наших новомучеников, которые являются таким кладезем для верующего сердца.
2: Которые, собственно говоря, совершенно недавно пострадали.
3: И в еще более трудных обстоятельствах. Да? Вот сейчас мы имеем какие-то трудности, но мы можем ведь прийти в храм и помолиться Богу.
2: Да, да, да.
3: А у них такой возможности не было.
2: Да. Да, это, конечно, очень страшное, страшное событие. Батюшка, а вот раз уж начали говорить о новомучениках, вы не могли бы сказать несколько слов о новомучениках Курской земли, которые прославлены? Может быть, те, которые готовятся к канонизации? Что мы о них знаем? Вот,
3: да. Да, в соборе Курских святых самое большое количество персонали – это персонали новомучеников. Это и священномученики Ануфрий и Дамиан, архиепископы Курские, наши правящие архиереи 30-х годов. Это и викарий Курской епархии, владыка Антоний Панкеев, епископ Белгородский, Иоанн, епископ Рыльский, тот, который был арестован по одному делу с владыкой Дамианом, Иосав Живахов, епископ Дмитриевский. Вот, и множество батюшек наших тоже прославлены. Простые батюшки, которые верно несли свой крест вот, приходского служения в эти страшные, страшные годы. Отец Петр, пресвитер Обоянский. Вот, два наших батюшки, современники владыки Ануфрия Гоголюка.
2: Угу.
3: Ипполит, пресвитер Курский, и Виктор, пресвитер Курский. Вот с Виктором, владыка Ануфрия, арестовывали в 1935 году. Память о них сохраняется. Это очень важно и нужно.
2: И эту память нужно как можно больше.
3: Наши современники.
2: Да, потому конечно, что это было совсем давно. И не дай Господь, чтобы такое, конечно, повторилось. Батюшка, вот от этих святых людей, священномучеников, да, может быть, остались какие-то святыни, личные вещи? Они же были расстреляны и в безвестных могилах.
3: Но, к сожалению, вот от того времени 30-х годов, очень мало что осталось. Вот, несколько фотографий, вот, и некоторые личные вещи. Вот в Знаменском как раз соборе находится крест и ряса священномученика Ануфрия Гоголюка, до архиепископа Курского. Это наша святыня такая, вот, и каждый верующий человек может прийти в Знаменский собор, помолиться, приложиться к этой святыне. Вот. Досталась она нам с Харькова. Владыка в Харькове был в ссылке, в таком, в более-менее таком, ну,
2: так, спокойном,
3: ну, свободном таком, да, вот, насколько это возможно для ссыльного человека. Потому что в Курске, конечно, он претерпел лишений немало.
2: Батюшка, но также помимо и преподобного Феодосия Печерского, и новомучеников, да, Курской земли, есть же еще двое знаменитых святых, о которых, которых тоже многие знают. Давайте тоже о них вспомним. Преподобный Серафим Саровский.
3: Да, преподобный Серафим, наш земляк,
2: да,
3: который действительно прославил Курскую землю, вот, покрывает ее своими молитвами, по своим подвигам.
2: И вот икона Курская, икона знамени Курская, коренная, его же в детстве исцелила же тоже, да?
3: Да, есть свидетельство, что в одном из крестных ходов они могли пройти по центральной улице, и тогда пошли вот через дом Мышниных, где как раз отрок Прохор тяжело болел. И вот мать вынесла к иконе Божией Матери, и отрок Прохор получил исцеление.
2: Батюшка, а вот известно же, что он был из купеческого рода. Вот этот храм, который строили его родители, вот, немногие же знают. Этот же храм сохранился?
3: Храм сохранился.
2: И колокольня, с которой он упал вот в детстве.
3: Да, все это действительно хранится такой с любовью. Храм совершенно необыкновенный. в стиле елизаветинского барокко, такой необычный храм для нашей местности. Явно он сделан по проекту учеников в расстреле.
2: Вот. Знаменитого архитектора, да.
3: Конечно, нет каких-то документов об этом, но стиль вот очень уж похож. Очень похож. И люди, которые приезжают в наш город, в паломники, видят храм, просто удивляются. Ну, удивительно, что сохранился иконостас со времени преподобного. Вот, чудесный такой иконостас. 18-метровый иконостас, на котором 17 килограммов сусального золота. Представляете, с какой любовью делали вот это произведение искусства.
2: Поистине, да, поистине.
3: И вот не жалели для Бога вот ничего. То есть самое лучшее отдавалось Богу. И вот известно, что Мышнины уже в конце средств не хватало, и собственные средства, они как подрядчики что-то выделяли на Сергиево-Казанский собор. И вот люди отдавали все для того, чтобы вот сделать эту величественную святыню. Ведь она тоже появилась не случайно. До этого на этом месте был деревянный храм в честь преподобного Сергия, который сгорел. И вот когда люди прибежали на это пепелище, то увидели, разобрав эти угли, увидели икону Божией Матери Казанская, которая была не тронута. И поэтому решили построить вот этот величественный храм.
2: Это сейчас Сергиево-Казанский собор. Да?
3: Совершенно верно.
2: В Курске два кафедральных собора, получается, в самом городе.
3: Но Сергиево-Казанский был кафедральный до революции и до открытия Знаменского собора. Сейчас, конечно, главный храм и кафедральный собор — это Знаменский, который является и главным храмом монастыря Знаменский, и главным храмом нашего города, епархии, митрополии.
2: Батюшка, а вот что касается Знаменского, да, вот собора, который вы упомянули, у него не такая утешительная была история, да, то есть его же перестраивали.
3: Да, Знаменский был закрыт в 1932 году.
2: Это вот нынешний, вот который.
3: Да, вот это здание, которое мы сейчас видим, храмовое здание. В 20-е годы был закрыт сам монастырь, то есть община существовала, но она была обновленческая. То есть наши священнослужители в нем уже не служили. И в 1932 году решают Знаменский закрыть и открыть там кинотеатр. Как раз вот в 1937, через 5 лет, открывается кинотеатр «Октябрь». Малые барабаны с куполками убирают, колокольни убирают. Вот, потому что это уже кинотеатру, конечно же, не нужно. Да. И очень сильно внутри перестраивают само здание собора. Итак, кинотеатр использовал собор до 1992 года, когда владыка Виналий решает открыть вновь и монастырь, и собор. Получает поддержку региональной власти, вот, и начинаются богослужения. Представляете, на третьем этаже кинотеатра.
2: На третьем этаже кинотеатра.
3: Да, дали комнатку. Вот, и

0: нашего города эти планы Господь благословит.
1: Курску в 2032 году будет 1000 лет, да?
0: Да, это, совершенно верно.
1: Будут такие восстановительные, серьезные работы, очень интересные. Батюшка, скажите, пожалуйста, а вот еще же один из преподобных старцев оптинских тоже же вырос и родился в Курске.
0: Да, семья Антимоновых, угу, купеческий род, дал Церкви Божией преподобного Исаакия Оптинского, в будущем, да, старца Оптинского. Угу. Вот такая удивительная верующая семья, семья купцов, которая оставила такую добрую память в народе. Были очень люди благотворительные, благочестивые.
1: Тоже купеческая семья.
0: Уже купеческая,
1: простите,
0: семья,
1: что перебиваю. Да. И преподобный Серафим, купеческая семья, да, и преподобный Исааки.
0: Совершенно верно. Очень такие интересно. Люди, которые жили, знаете, городом. Угу. Не просто они хотели что-то, какие-то средства получить, а жили в истории своего города, жили вместе с людьми. Да, вот они, их семья, как раз Василия Васильевича Антимонова, кормила людей раз в неделю, да, угу, выстраивалась длинная очередь из нуждающихся, были, то есть, меценатами, благотворителями. И вот пример деда Василия Васильевича как раз особую вот, особое воздействие на сердце верующих внуков. Да, два внука, два игумена. Один в Оптиной пустыне, другой в Киево-Печерском монастыре.
1: Угу. Батюшка, а вот в Курске после революционных вот этих лет и советского, да, времени много осталось в Курске храмов, которые были изначально? То есть, вот, которые еще до революционного времени?
0: Знаете, кажется, половина.
1: Половина.
0: Половина, это так, если образно сказать, половина храмов, которые...
1: А в Курске храмов сколько на население? 400
0: сейчас,
1: с лишним тысяч?
0: Сейчас 30.
1: 30?
0: В большей степени это исторические, да, даже больше, уже больше 30.
1: Больше 30 даже храмов, да, приходов?
0: Да. И, ну, и исторических, и современных.
1: Но это говорит о том, что люди ходят в храм.
0: Люди ходят в храм. Люди молятся, особенно вот эти события, про которые мы сейчас,
1: да,
0: с вами говорили,
1: да,
0: события августа 24-го, как-то людей потрясли. Потрясли, люди стали приходить в храм, мы видим и матери военнослужащих, видим сестер, да, родственников, которые приходят и молятся за своих бойцов. Поэтому мы, mm-hmm, надеемся, что эта молитва будет услышана Господом, и Господь приблизит и победу, и мир в странах исторической Руси.
1: Больше вот в связи с этими такими страшными, тяжелыми обстоятельствами людей стало приходить в храм?
0: Ну, ага, на порядок.
1: На порядок,
0: на порядок больше.
1: Угу. Ну, это отрадно, что люди возвращаются к Богу. Конечно, это страшные, конечно, события, которые произошли на Курской земле. Знаете, вообще потрясли.
0: Потрясли всех. Потрясли всех. Вот. Но радостно, что и воины приходят.
1: Угу.
0: Наши, да, вот те, которые отправляются и за ленточку, и после да, службы, да, приезжают в отпуск, заходят в Знаменский собор, молятся, беседуют с братьями монастыря. Монастырь городской, угу, он все время с народом.
1: В самом центре города.
0: В самом центре,
1: да,
0: города. Поэтому главное послушание для братьев – это, конечно, встреча паломников, верующих людей, проведение экскурсий, беседы. И, конечно же, служение вот перед нашей святыней, перед иконой Божией Матери Знамени. Вот несмотря на то, что вот чудотворной иконы нет, угу, тоже такое чудо, которое вот мы с вами говорили о начале Возрождения в 92-м году.
1: Да.
0: Владыка Виналий посещает приходы своей епархии. И вот в Белгородской части, тогда еще была одна епархия, Курско-Белгородская, одна из женщин в селе показывает, говорит, вот эта икона из Знаменского монастыря. Представляете? В Знаменском ничего не сохранилось.
1: Потрясающе.
0: Ничего не сохранилось. И вот владыка как раз открывается монастырь, синод благословляет, святейший синод, и патриарх и синод. И эта святыня, список, возвращается в Знаменскую обитель. И можно сказать, что из убранства Знаменского монастыря вот этот список, это то единственное, что сохранилось от убранства до революционного, угу, времени.
1: Батюшка, священники Курской епархии ездят же, окормляют

0: бойцов, да?
1: Да, у нас и сотрудники нашего военного отдела, там около 10 священников, которые ездят к бойцам, вот, и совершают богослужение, молятся, поддерживают их боевой дух. Вот. В том числе и среди этих батюшек это и насельники вот этого вот расстрелянного Горнальского монастыря. То есть они вот этот, как бы сказать, не хотят они оставлять наших воинов. Все-таки, да, приезжают, причащают, молятся, напутствуют их.
0: Это радостно. Значит, воины тянутся. Тянутся.
1: Правда, тянутся.
0: Тянутся к Богу и это, слава Господу.
1: Что... Знаете, что-то интересное? Вот, что в окопах неверующих нет. Для меня, вот, ну, мое, конечно, служение, оно связано с архивами, да, там, с новомучениками, да, с архитектурой церковной. Напрямую, конечно, вот у меня вот другие послушания. Но вот как пастор я тоже беседую с воинами. Говорит, неверующих там нет. Да, вот. И Господь, я вот чудом вот смотрю на этих ребят, помогает, покрывает, и ребята рассказывают, ну, о многих чудесах, которые вот совершаются там, которых меняет как-то и обращает к Богу.
0: Знаете, батюшка, раз уж зашла тема, тоже позволю немножечко поделиться воспоминаниями. Я 2 года подряд ездил на День памяти мученика Евгения Родионова, да, который в 18-летнем возрасте во время Чеченской войны пострадал за Христа, отказавшись снять нательный крест. И он, значит, сам с Подольского района, мама его там живет. И вот я ездил 2 года подряд на День памяти мученика Евгения. И сейчас-то территория, это Новая Москва. Вот это деревня Сатина Русская. Вот. И там собирается очень большое количество военных. Мама, конечно, невероятная. Я почему так же вспоминаю это? Потому что 23 мая, вот буквально на днях, в эту субботу, будет день его памяти, будет праздноваться, вспоминаться 30-летие его вот этого мученического подвига. То есть такая круглая дата. И я помню в прошлом году, и при общении с мамой, невероятная просто женщина. И я вот таких сильных духом женщин видел только 2 раза в своей жизни. И одна из них – это мама воина Евгения. Невероятная просто женщина. Так вот, батюшки, которые приезжают на День памяти мученика Евгения, которые совершают панихиды. В прошлом году архиерей приезжал, совершал божественную литургию, а он похоронен, это кладбищенский храм, там кладбище рядом недалеко. И, кстати говоря, настоятель храма, один из настоятелей храма, тоже погиб мученически, вот, рядом похоронен несколько лет назад, года 3-4 назад или 5, ну, недавно совсем, вот, который почитал тоже мученика Евгения. Так вот, что батюшки рассказывают, которые ездят на фронтовую зону. И оттуда привозят святые образы, кресты, и ставят на могилу русского солдата, воина Евгения, который 23 мая, в день своего 19-летия, был убит. И они рассказывают, что он некоторым является нашим солдатом, укрепляет их, поддерживает. Некоторые, значит, почитают его как святого. Некоторым являются святые угодники Божии солдатам. Некоторым являются и их почившие братья, которые погибли на этой страшной войне, вот, да, вот специальная военная операция. И получается, что некоторые, вот одно чудное явление я запомнил, явление было такое воинам, несколько солдат в белых одеяниях, значит, явились одному солдату, и он спрашивает: «А почему вы в белом? Где вы находитесь?» «А мы с Богом. Мы с Богом. Господь нас принял». Вот.
1: Потому что не исполнили заповедь, да?
0: Да.
1: Нет больше той любви, когда душу свою полагают за други свои.
0: Да, и мы, конечно, и преклоняемся перед теми воинами, перед теми солдатами, которые положили свои души, защищая Курскую землю, Белгородскую, Воронежскую и так далее. Ну, вот, в частности, Курскую, потому что там, ну, некоторые населенные пункты же известны. Знаете, всем, как... стерты с лица земли. И храмы, много разрушено храмов.
1: Да, 30 храмов разрушено.
0: 30 храмов разрушено,
1: представляете,
0: да?
1: Это вот за время, вот с августа 2024 года. Это не в годы безбожия.
0: 2 лет не прошло.
1: Да, да, и некоторые из них были, конечно, разрушены специально, что это очень горестно.
0: Ну, это вот какая-то сатанинская злоба какая-то.
1: Представляете, ну храм, чем он может мешать?
0: Да. Да?
1: Вот прям специально вот прямые попадания, вот у нас даже и есть эти видео, угу. Да, вот специально разрушают храм. Вот кому храм может помешать? А мы знаем, кому храм может помешать.
0: Лукавому.
1: Да. Да. Того, кто обжигает, да, вот сила Божия. Знаете, вот тоже у нас вот случай был вот на Солянке, это расстрельный полигон в Курске. И в 16-м году, перед Днем Народного Единства, угу. Был срублен крест.
0: Угу.
1: Да, и там вот искали людей, которые это все, кто это сделал. Ответ здесь прост. Атеист ли это сделал? Нет. Это атеисту не надо, он не верит в Бога. Это
0: какая ему разница?
1: Те люди,
0: да?
1: Которых вот обжигает вот эта злая сила, угу. Которые чувствуют силу животворящего креста.
0: Угу. Батюшка, вот в эти непростые годы, особенно вот когда было вторжение на территорию Курской области, чувствовал ли народ сильную помощь от Пресвятой Богородицы, от небесных покровителей города, которые выросли в этом городе и для которых этот город является родным? Чувствовали ли их помощь?
1: Благодаря? Знаете, вот, к сожалению, практически, наверное, с 2020 года, с 2020-го, угу. Уже не проходит таких вот крестных ходов с иконой Божией Матери Знаменского монастыря в Коренную пустынь.
0: Это в честь которого написана знаменитая картина,
1: да.
0: «Крестный ход в Курской
1: конечно.
0: Губернии».
1: Да, конечно.
0: И этот крестный ход действующий.
1: Это крестный ход действующий, но он прервала эту традицию в начале пандемии,
0: угу.
1: А затем СВО.
0: Угу.
1: Вот. Ну, в рамках безопасности это все понимают. Но как удивительно, что несмотря вот на запрет массовых мероприятий, проходит богослужение в дни крестного хода, и люди идут в Коренную пустынь.
0: Они сами идут?
1: Сами идут.
0: Стихийно, так сказать?
1: Нет, знаете как, вот не то что стихийно, двое-трое.
0: Ага.
1: А такие частные крестные ходы. Вот владыка всегда икону привозят в Коренную пустынь, служится там молебен, общается
0: без
1: с братьями.
0: Без крестного хода.
1: Без крестного хода.
0: Большого, потому
1: да,
0: что опасно.
1: Автомобильный
0: угу.
1: Крестный ход.
0: Угу.
1: Вот, и привозит икону, пока беседует с братьями, и уже выходя из обители, встречает этих паломников,
0: которые идут пешком
1: крестный ход
0: Курска,
1: все равно
0: да?
1: Совершают.
0: А сколько километров?
1: 30 километров от Знаменского до Коренной. Ну, может быть, кто-то частично проходит.
0: Угу.
1: А некоторые вот у нас прихожане идут, проходят вот полностью 30 километров.
0: С лишним километров пешком.
1: Да. Молясь Божьей Матери, чтобы вот она дала долгожданный мир.
0: Да, и долгожданную победу нашего воинства. Батюшка, но скажите, пожалуйста, сам вот Знаменский монастырь, да, вот, который главный, много монахов? В монастыре.
1: Ну, у нас не так много братьев.
0: Какие послушания несете, помимо
1: потому
0: общения с воинами?
1: Нет у нас вот, территории сейчас, угу. К сожалению. Вот сейчас один современный братский корпус.
0: Угу.
1: Вот, надеемся, что вот в рамках подготовки к тысячелетию вот, удастся вернуть исторический вид Знаменскому собору,
0: угу.
1: Привести в порядок эти корпуса, которые находятся рядом со Знаменским. Вот, по инициативе нашего губернатора Александра Алексеевича Хинштейна планируется сделать духовно-просветительский кластер с храмами и музеями,
0: угу.
1: Разместить краеведческий музей, музей археологии, музей православия.
0: Угу.
1: Вот, и 4 еще будет филиала федеральных музеев. Музей Андрея Рублева, Русский музей, еще несколько музеев. Угу. Вот такое сделать действительно пространство, где человек мог бы прийти и помолиться перед чудотворной иконой, посетить музеи, где рассказывается о нашей местности. Вот. И тогда планируется, что у нас будет исторический братский корпус, угу. где уже братьев может быть побольше. Пока нас 6 человек. Угу. Вот. Тоже совершают богослужения главным образом и находятся вот на городских послушаниях. Угу. Кто-то несет послушание в канцелярии епархии, совершают богослужения с владыкой-митрополитом, архивы, новомученики, просфорные. Вот такие вот городские послушания, такой городской обитель.
0: Монастырская жизнь кипит, так сказать, да?
1: Не останавливается.
0: Не останавливается.
1: Не останавливается.
0: Да. Слава Господу, да, и особенно вот в такие непростые ситуации, что монахи молятся.
1: Знаете,
0: да.
1: что еще вот всегда подкрепляет? Угу. К чудотворной иконе еженедельно приходят люди и приносят какие-то приношения. Крестики, ага. колечки, цепочки, чтобы повесили на икону Божией Матери.
0: Чудо, значит,
1: какое-то чудо.
0: Совершаются.
1: Кто-то рассказывает о том, что произошло. Кто-то просто плачет и просит, да, вот, плачет от того, что нет горести, от радости, что Богоматерь слышит молитвы каждого человека, который приходит в обитель.
0: Прекрасно, прекрасно. Не могли бы вы сказать несколько напутственных слов?
1: Пусть Царица Небесная хранит каждого верующего человека. Пусть по молитвам Пречистой Господь приблизит нам победу и долгожданный и вожделенный мир. Да. Просим также не забывать помогать нашему телеканалу финансово, для того, чтобы канал еще больше мог сделать просветительских передач. Храни всех вас Господь.
0: Спасибо, Господи. Но я тоже дополню, чтобы действительно мир произошел. Давайте будем прилагать наши духовные усилия, будем посещать Божьи храмы, будем исповедоваться, будем причащаться, будем настоящими христианами для того, чтобы Господь посетил нас своей милостью, и мы одержали победу, и прежде всего победу над своими страстями, потому что без этого невозможно спасение души. И сегодня у нас был в гостях древлехранитель Курской епархии, насельник Знаменского мужского монастыря города Курска, иеромонах Афанасий Зимин. Меня зовут Георгий Дербуш. До свидания.
1: Всего доброго.
2: В Екатеринбурге 21 час.
3: Новости.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 29 по 31 мая в Челябинской области состоится 4-й региональный фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке». Центральные события праздника пройдут 31 мая. Они объединят торжественное богослужение 4 архиереев, крестный ход и масштабную культурную программу на главной площади города. Праздничный день 31 мая начнется с божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе города. Богослужение возглавят архипастырь Челябинской митрополии, митрополит Челябинский Миасский Алексий, епископ Магнитогорский Верхнеуральский Зосима, епископ Троицкий Южноуральский Павел, епископ Златоустовский Саткинский Серафим. По окончании литургии верующие пройдут крестным ходом по центральным улицам Троицка от кафедрального собора до площади у храма святого великомученика Дмитрия Солунского. Здесь перед чтимой иконой Святой Троицы духовен и миряне совершат праздничный молебен. После молитвенного шествия основные торжества переместятся на центральную площадь города. Организаторы подготовили для жителей и гостей города обширную культурно-просветительскую программу. Праздничный концерт с выступлением лучших творческих коллективов Челябинской области, интерактивные зоны, знакомство с троичными обрядами и традициями праздника, мастер-классы, обучение народным ремеслам от уральских мастеров, исторические площадки, масштабной реконструкции, традиционные спортивные состязания, славянская трапеза, гастрономическая зона с блюдами национальной кухни. Региональный фестиваль «Троица в Троицке» направлен на сохранение и развитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Вы слушаете новости. 24 мая в День славянской письменности и культуры в Центре культурного развития города Зеленодольска прошел гала-концерт межрегионального православного музыкально-поэтического фестиваля конкурса «Мысли о главном». На конкурс поступило 79 заявок из разных городов России, Белоруссии и Казахстана. В финал вышли 14 претендентов на победу в номинациях «Поэзия» и «Авторская песня». Финалистов, принявших участие в праздничном концерте, приветствовал руководитель отдела по культуре Казанской епархии протоиерей Святослав Мирганиев. Священнослужитель поздравил исполнителей с Днем памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, поблагодарил за вклад в развитие духовной музыки и поэзии. Священник отметил, что литературный конкурс «Мысли о главном» проводится на протяжении 7 лет, однако в этом году впервые прослушивания проводились не заочно, а очно. Конкурсанты выступали в присутствии членов жюри и зрителей. Итоги конкурса были подведены на праздничном концерте 24 мая. Лауреатами в номинации «Авторская песня» стали Дмитрий Евгений Лаптевы из города Казань, Ирина Кузнецова-Скобелева из Йошкар-Олы. Лауреатами в номинации «Поэзия» стали Наталья Плотникова из Новосибирска, Роман Башкардин из Йошкар-Олы, Ляля Тибеева из Казани. Дипломантами конкурса в номинации «Авторская песня» стали Ольга Мингалиева, поселок Васильева, Альбина Разымова из Казани. Все участники были отмечены памятными подарками. Добавим, что в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры отдел по культуре Казанской епархии организовал поэтический вечер в просветительском центре Варваринского храма города Казани. Стихи собственного сочинения жителям столицы представил лауреат всероссийских литературных конкурсов Сергей Манжелеев. И последняя информация выпуска. Праздник последнего звонка прошел 25 мая в Свято-Владимирской школе Санкт-Петербурга. Духовник учебного заведения иерей Алексей Красавин со служения духовенства Новодевичьего монастыря совершил благодарственный молебен на окончание учебного года в школьном Веденском храме. Была освящена хоругвь с изображением небесного покровителя школы равноапостольного великого князя Владимира. В притворе храма состоялась праздничная линейка. Директор школы, настоятельница монастыря игуменя София Силина, выразила признательность педагогам и сотрудникам за их труды, поздравила учащихся с началом летних каникул. Отец Алексей призвал ребят провести лето с духовной пользой, избегать праздности, совершать добрые дела, помогать ближним и читать полезные книги. Выпускники исполнили прощальный вальс и поблагодарили наставников, а воспитанники начальных классов прочитали стихи. Родители выпускников обратились к матушке Софии со словами благодарности. Право дать последний звонок было предоставлено выпускникам. Текущий учебный год школа завершила с высокими показателями. Заметно возросло число отличников и хорошистов. Многие ученики стали победителями и призерами городских и епархиальных олимпиад, конкурсов и исследовательских проектов, а также приняли активное участие в профильных форумах и фестивалях. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер — время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общение.

0: Добрый вечер, братья и сестры. Пришло время вечерних правил. Оставим свои суетные дела и сотворим молитву на сон грядущий.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков! Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом. Не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящимя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни меня во время подобного Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катится греших днесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомо и неведомая, я же от юности от науки злы, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклеветах, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавый по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, як облаки человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согрешив, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Боже Матери, аса каянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи пак Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый, и покровитель души и тела моего, вся ми прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем Тебе, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветиши днем, всем и гроб прилежит, всем и смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба, Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящай свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глагола пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Песнь восхождения, Псалом 126. Если Господь не положит основания дома, напрасно трудятся строители его. Если Господь не сохранит город, напрасно бодрствует стража, напрасно встаете вы на труды свои на рассвете. Вы, вкушающие скорбь, будто хлеб, вставайте, хорошо отдохнув, ибо даст Господь возлюбленным своим сон. Вот оно, наследие Господне, сыновья, порожденные нами, награда наша. Что стрелы в руке сильного, то юные сыновья изгнанников. Блажен тот, чьи желания исполнят.

Из глубин воззвал я к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой. Да внемлют уши Твои моленью моему. Если Ты обратишь взор на беззаконие наше, Господи, Господи, кто устоит? Ибо только Ты даруешь нам очищение. Почитая имя Твое святое, надеюсь на Тебя, Господи. Надеется душа моя на Слово Твое, уповает душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Ибо у Господа милость, и великое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий его. Песнь восхождения, Псалом 130. Господи, не превозносился я сердцем моим, не взирал дерзновенно очами моими и не посягал на великое и дивное, превышающее разумение мое. Если не был я смиренным и восставал душою моею на Тебя, как дитя, вскормленное матерью, порой восстает на нее, то воздай за это душе моей. Да уповает Израиль на Господа отныне и навеки.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 22 мая в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная Всероссийской неделе семьи. Она пройдет с 24 по 31 мая в более чем 45 регионах России. В пресс-конференции приняли участие заместитель председателя Государственной Думы России Анна Кузнецова, председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, генеральный директор «Радио Вера» Роман Таргашин, председатель Ассоциации организации по защите семьи Мария Филина. Участники пресс-конференции обсудили расширение географии события, запланированные мероприятия в рамках недели семьи, а также вопросы демографии и церковную поддержку многодетных семей. Для счастья человеку нужна семья. Через заботу о семье человек проявляет свою любовь, и в этом путь к счастью человека, потому что человек не может жить только для себя, отметил протоиерей Михаил Потокин во время пресс-конференции. Отец Михаил отметил также, что одним из важных событий недели семьи станет молебен о благополучии семей. Молебны будут совершаться во многих епархиях, и мы надеемся, что с какого-то времени они будут совершаться во всех храмах Русской Православной Церкви. И это важный момент, потому что для укрепления семьи необходима не столько материальная составляющая, сколько духовная, сказал отец Михаил. Молебное благополучие семьи рекомендовал проводить святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель Русской Церкви сказал об этом на пленарном заседании 12-го общецерковного съезда по социальному служению. На пресс-конференции протоиерей Михаил Потокин рассказал также о церковной поддержке многодетных и кризисных семей с детьми и инвалидностью. Сегодня работают 86 церковных приютов для женщин, 272 центра гуманитарной помощи, где принимают и распределяют вещи среди многодетных семей и одиноких матерей. Помощь в них предоставляется бесплатно, вне зависимости от гражданства и вероисповедания. Также в храмах в разных регионах России стали совершаться богослужения для семей с детьми с ментальными особенностями. В ходе пресс-конференции Анна Кузнецова отметила, что тема защиты семьи – это тема будущего России, и Всероссийская неделя семьи стала подтверждением этого. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов рассказал о необходимости правдивого разговора с молодежью, о ценности семьи, изменения стереотипов через примеры успешных и счастливых семей. 30 мая в Москве состоится главное событие недели семьи – День святости семьи. В этот день в Парке Победы на Поклонной горе состоятся шествие и молебен о благополучии и святости российских семей. Председатель Ассоциации организации по защите семьи Мария Филина предложила закрепить проведение Всероссийской недели семьи на федеральном уровне. Также на пресс-конференции обсудили запуск совместного проекта Синодального отдела по благотворительности и Ассоциации организации по защите семьи «Семья в храме». Проект направлен на создание в храмах комфортной и поддерживающей среды для семей с детьми. Продолжаем выпуск. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования Высшей школы экономики в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья, отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Второй блок фокусируется на специализации программы религиозной дипломатии. Он обеспечивает теоретическую и практическую подготовку, формирует у студентов ключевые коммуникативные, экспертные и аналитические компетенции для работы в сфере межрелигиозного взаимодействия, продолжил священник. Он подчеркнул, что особый акцент будет сделан на языковой подготовке. Специалист в сфере религиозной дипломатии дипломатии должен обладать знаниями о церквях и традиционных религиозных общинах, понимать их структуру и роль в международных процессах. Этой задаче посвящен отдельный блок семинаров и дисциплин, включающий курсы «Религия и политика», «Политическая теология», «Сравнительное право в сфере религии» на английском языке, «Историко-канонические основания современной системы православных церквей» и другие. На программу предусмотрено 15 бюджетных, 5 платных мест и 2 платных места для иностранцев. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Почему в XVIII веке в Екатеринбурге появились квадратные медные платы, когда Урал чеканил деньги для всей империи? Об этом и многом другом, связанным с историей Уральского округа, заводами, архитектурой, мы узнаем на лекции про историю тесной связи Урала и российских денег. Лекция от менеджера по коммуникациям и событийным проектам Сбербанка, экскурсовода и волонтера проекта «Чистая линия. Деньги с уральским акцентом». Ну а до лекции я поговорю с Натальей Самсоненко. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте.
1: Лекция сегодня о монетах Екатеринбурга. Почему такая тема возникла в рамках акции «Библия. Ночь»?
2: Дело в том, что я как сотрудник Сбербанка и лидер волонтерского проекта «Зеленая линия». Это экскурсионный проект, где мы рассказываем о связи между Екатеринбургом, монетами и Сбербанком. В рамках подготовки экскурсии мы собрали большое количество материалов, в том числе и о деньгах, так или иначе связанных с Уралом. Поэтому захотелось рассказать конкретно об этой теме широкому кругу желающих.
1: Очень много людей сегодня собралось. Мне самой интересна история монетного двора. С него начинался, с завода, который был на территории монетного двора Екатеринбург. Очень интересно послушать. Спасибо вам за эту идею и за волонтерство. Также будут лекции, наверное.
2: Да, если нас пригласят в гостеприимные стены библиотеки, то обязательно придем и еще о чем-нибудь новом и интересном расскажем.
3: Что же использовали в качестве монеты простые люди? Крестьяне часто за жизнь, может быть, видели одну-две серебряных монетки по каким-то великим событиям. В основном, да, это сход привел на торжище, обменял корову на несколько мешков зерна для посева, либо привез на торжище шкурки, тут же обменял их, там, допустим, на орудие труда. В кладах также находят связки средиземноморских ракушек и связки вот таких вот пряслиц, либо костяных, либо выточенных из сланца. Так как их находят вместе с монетами, предполагают, что их тоже использовали в качестве, эрзац монет, так называемые. При царе Алексея Михайловича уже были освоены пермские земли, да, как бы вот западная часть Урала, там уже были найдены месторождения меди. И у царя возникла замечательная идея заменить серебро медью, которая стоила значительно дешевле. И начинается чеканка медных монет. Медь стоила 6-8 рублей за пуд, соответственно, была сильно дешевле серебра, и курс равной стоимости медной монеты по отношению к серебряной монете принудительно удерживался государством. Народу медные деньги поначалу очень сильно понравились. Мелкий номинал, относительно большой, рядом с серебрушками, удобно пользоваться в повседневной жизни, все замечательно. Но, к сожалению, государство не смогло вовремя остановиться. В Москве работало ежедневно 5 монетных дворов, которые чеканили в огромных объемах медную монету. Им с удовольствием помогали фальшивомонетчики. Практически все монеты эпохи, медные монеты эпохи Алексея Михайловича, которые дошли до нас, являются фальшивками. И в какой-то момент рынок был настолько переполнен, что началась инфляция, которую замечательно подогрело само государство, бравшее налоги исключительно серебром. Опомнились и купцы, которые перестали брать медную монету и брали только серебро. Курс установился примерно следующий. За одну серебряную копейку давали 15 медных. Народу все это очень сильно не понравилось. И в 1662 году вспыхивает восстание сначала в Москве, потом в Новгороде и Пскове, которое называют Алексей Михайлович. понимая, что что-то пошло не так, издает указ об отмене медной монеты и скупке медной монеты за серебро государством. Но скупали ее по следующему курсу за одну серебряную копейку, давали ее в медную. Но народ был счастлив уже и этому. На какое-то время двери к медной монете у народа было полностью подорвано, и страна откатилась снова к серебряным и золотым. Сын Алексея Михайловича, Петр Алексеевич, наш будущий император Петр Великий, бесконечно воюя то со шведами, то с турками, постоянно нуждаясь в деньгах, все-таки решил вернуться к медной монете, учитывая опыт отца. И российское государство снова, но уже очень-очень аккуратно, вводит медную монету. Во-первых, государство строго следит за курсом медной монеты. Во-вторых, налоги принимаются медью для того, чтобы народ не сильно смущать. В-третьих, о вводе медной монеты было сообщено государственным указом, который распространяли через все церкви для того, чтобы до всех информация дошла в ней искаженном виде. И вот 18 век, 1723 год, Василий Никитич Татищев приезжает на берега Исети для строительства завода. Все замечательно, кроме одного момента. Для строительства заводов ему была выделена весьма небольшая сумма в размере 130 тысяч рублей. Татищев начинает строить заводы, крепость вокруг него, и очень быстренько вылезает за рамки выделенного бюджета. Завод еще не достроен, а Татищев уже потратил 150 тысяч рублей. Тут же он отбивается от Демидов, которые очень сильно недовольны появлением казенного завода вблизи их собственных медеплавильных заводов в районе Нижнего Тагила. С ревизией на будущий Екатеринбургский завод приезжает Вильгельм Дегенин. Дегенин оценивает ситуацию, понимает, что Татищеву реально еще нужны ассигнования. И полностью оправдав Татищева, он в 1725 году едет в Санкт-Петербург просить еще денег. Он очень сильно надеялся, что Петр ему поможет, но, к сожалению, приехав в Петербург, он узнает, что Петр I скончался. Сенат говорит ему: вы как-нибудь так, денег нет, вы держитесь, пожалуйста, аббатские сборы, подушные подати, а еще обратитесь в Подольск, в столице Сибирской губернии, они вам чем-нибудь там помогут. Собираться по хоккейке Вильгельм Дегенин очень сильно не хотел, и тут у него, тут он обращается к Сенату с идеей, которая предопределила дальнейшее развитие не только Екатеринбурга на века вперед, но и всей Российской империи. Он предлагает чеканить монеты прямо на месте добычи меди, то есть на Исетском заводе строящемся. Медь использовать из пермских медеплавильных заводов, там Псковский и Гашихинский заводы были, а часть дешевой меди можно было непосредственно брать из соседского завода, который уже запустил некоторые мощности. А в дальнейшем перейти полностью на соседскую медь. Так как Вильгельм Дегенин имел определенный вес в Сенате и определенный опыт в строительстве заводов и крепостей, слушались. Тем более, что идея с медными платами не была его собственной. Это слева мы видим шведский даллер. И, собственно, слово плата имеет шведское происхождение, платте. Это монеты, которыми в исключительных экстраординарных ситуациях пользовались в Швеции. Чем были прекрасны такие платы? Их никто не хотел так делать, потому что весело, плата ровно столько, сколько стоил кусок меди. Просто как бы она была вот этими штампами обозначена как государственная монета. В середине стоял номинал, а круглыми штампами был обозначен герб. И 14 июня 1725 года Сенат издал указ, который разрешал печатать медные деньги на месте в Екатеринбурге. Правительствующий Сенат по доношению генерал-майора Генина приказывает учинить следующее. На сибирских заводах которая впредь плавлена будет, делать из красной чистой меди платы и клеймить их в середине ценов, а на каждом угле герб водяными машинами разных цен. Рублевые, полтинные, полуполтинные, да гривенные. Только весом те платы приводить в пуде по 10 рублей. Готовую продукцию, датированную 1725 годом, торжественно привезли в столицу. В правом верхнем углу у нас фотография экземпляра, который хранится в Государственном Эрмитаже. И кроме непосредственно 5 оттисков, которые произвели на платном дворе, имеется еще надпись. Первая плата из меди Катурских Лялинских заводов, которые строены при воеводе господине Беклемише. На эту надпись нанес уже не мастер при чеканке, ее нанес гравер для того, чтобы отправить в качестве памятной в Санкт-Петербург. В феврале 725 года запустили гривенные платы, которые также запустили в оборот. Дегенин был очень увлечен процессом производства денег. Он сам следил за ним, придумывал новшества, например, выдерживать платы в квасной гуще или в клюкве. Он как бы считал, что это предотвратит их от дальнейшего окисления и появления вот этой зеленой некрасивой патины. Исследователи, изучая екатеринбургские платы, отметили, что если платы 1725 года производились традиционным образом, как в Швеции, то есть угловые оттиски делались одним и тем же штампом по очереди, то, начиная с 1726 года, характер чеканки меняется. У угловых оттисков отмечают немножечко разный рисунок орла. То есть орлы немножечко отличаются. Но сила оттиска абсолютно одинаковая. Отсюда исследователи сделали вывод, что на платном дворе появляется комбинированный штамп, который делает единожды оттиск всех пяти вот этих штампов. И платы 1726 года и 1727 года уже чеканятся вот таким комбинированным штампом. После этого открытия исследователей антиквары начали перебирать свои запасы и выявили мошенников, которые за платы 1726-1727 года выдавали платы с оттисками одинаковым угловым штампом. Вот такие квадратные гривны начинают хождение по Уралу и даже в Сибири. Дегенин, по-прежнему невероятно увлеченный процессом, хочет делать и 5-копеечные квадратные монетки, и копеечные квадратные монетки, уже ставит их в планы. Но тут вмешивается его соратник-противник Татищев, который на ухо святейшему князю Меньшикову поет следующую песню о том, что вот это вот безобразие с платами нужно прекращать. Потому что все это здорово и замечательно, но когда Татищев жил в Швеции и изучал государственные торговые вопросы, он обратил внимание на то, что голландские купцы вывозят из Швеции медь беспошлинно. Они вывозят ее в виде плат. Ну, то есть, как бы взяли денежек и поехали дальше торговать. Если бы они вывозили медные слитки, то им пришлось бы заплатить пошлину. И он очень сильно переживал, что иностранцы под видом денег будут точно так же беспрепятственно, как бы беспошлинно вывозить и российскую медь. Меньшиков внял Татищеву. Кстати, вот, возможно, именно после этого случая Татищев и Бегин окончательно разорвали отношения. Может быть, как бы был еще и другой повод, но этого было вполне достаточно. И указом 1726 года платный двор закрывают. Ну, вы меня спросите, так, вы только что рассказывали про платы 1727 года. Как так вышло-то? Просто указ приняли в 726 году, пока он ехал из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Бегинин уже успел чеканить монеты 1727 года. Но Бегинина было вот уже не остановить. Он едет в Петербург и начинает обивать пороги всех своих знакомых и сената и просит, ну если не платы, то можно мы хотя бы начнем чеканить заготовки для монеты, которые будут в дальнейшем чеканить на столичном монетном дворе. И таким образом в 1727 году у нас появляется контора медных кружков, которая изготавливала, собственно, медные кружки. В 1736 году после указа императрицы Анны Иоанновны Екатеринбургский монетный двор переходит к полному циклу производства монеты. От выплавки меди до прокаты листовой меди и дальше выручки кружков и уже дальше чеканка штемпелями. Екатеринбургская контора денежного дела и денежный двор производили огромное количество мелкой медной монеты. Десятки миллионов тенге и миллионы экземпляров калужки. В 1741 году государство говорит, стоп, хватит, у нас уже готово, мы плаваем в медных деньгах, и издается указ о прекращении чеканки на Екатеринбургском монетном дворе. Мастеров и оборудование собирают и увозят на столичный монетный двор. Но уже в марте 1747 года говорят, надо бы еще. Мастеров и оборудование собирают и привозят обратно в Екатеринбург в цеха, где они начинают производство. В 1751 году они заканчивают выполнять государственный заказ, и их опять собирают всех дружненько и увозят в Санкт-Петербург. Ну то есть вот как бы вроде бы у нас уже Екатеринбургская контора денежного дела и денежный двор, но от приставки временной они не могли избавиться до 1763 года, где наконец-то у нас появляется Екатеринбургский монетный двор, который на постоянной основе до 19 века чеканит медную монету. И у нас до 90% всей медной монеты Российской империи было чеканено на Екатеринбургском монетном дворе. То есть от Санкт-Петербурга до Владивостока в кошельке у людей были монетки, произведенные в Екатеринбурге. А почему же появление монетного двора в Екатеринбурге было таким важным? Потому что Россия наконец получила массовую монету для разменную монету для повседневной торговли, что очень сильно повлияло на рост мелкой торговли. Ну вот представьте себе, крестьянин когда-то поехал на торжище, да, продал корову, получил там пару серебрушек, положил за щеку, приехал в свою родную деревню, там одну монетку отдал за оброк, другую там за что-то еще очень важное, и как бы все. А здесь он получил мешочек с медными монетами, он отсюда беспрепятственно взял 2 копейки, купил сыну яркую раскрашенную сумку, дочери красную ленточку, еще и к соседям зашел в кабак. То есть он поспособствовал развитию как бы мелкого производства и торговли, соответственно, там кабачек. Получив выручку, смог открыть уже гостиный двор и так далее, и тому подобное. складывалась финансовая база для дальнейшей индустриализации нашей страны. И это все благодаря нашему любимому городу Екатеринбургу. 19 век, 1830 год, минцмейстером Екатеринбургского монетного двора становится Федор Александрович Хвощинский. На монетах, произведенных при Федоре Александровиче, мы видим литеры ФХ. Это означает, что он был начальником монетного двора и отвечал за качество этой монеты. И вот Федор Александрович привозит на Екатеринбургский монетный двор так называемый стан Болтона. Это стан для чеканки монеты, более новый, более совершенный. Проводит эксперимент, сравнивают качество работы стана Болтона и оборудование, которое было установлено на Екатеринбургском монетном дворе, и обнаруживают, что стан Болтона делает в 5 раз меньше брака, в 7 раз больше монеты за одно и то же время, плюс он более безопасен для рабочих. И Хвощинский сразу же говорит, надо менять все, все станы на новые. Это все здорово и замечательно, кроме того, что стан Болтона, вот он слева, он по высоте занимает 2 стандартных этажа, а цеха, корпуса цехов, ну, были одноэтажными. То есть требовалась капитальная перестройка Екатеринбургского монетного двора. В помощь к нему приходит замечательный архитектор Михаил Павлович Малахов. Это архитектор нашего горного правления. Если вы проходите по городу Екатеринбургу или по городу Каменску и видите палевое здание с колоннами и зеленой крышей, вы можете смело говорить своему спутнику, что это здание было спроектировано Михаилом Павловичем Малаховым, потому что практически все здания классических 19 века были спроектированы им, так как он был главным архитектором города управления. Михаил Павлович делает проект монетного двора и смету. Согласно смете, нужно было 50 тысяч, но из казны выделили, конечно же, 13. И как бы вот, начали перестройку, перестроили часть стены плотинки, перестроили часть корпусов, и в 1837 году у нас главным начальником горных заводов Криптоуральского становится Владимир Андреевич Глинка. Я с удивлением узнала, что Глинка – это немецкая фамилия, это фон Глинка. А Владимир Андреевич, он очень сильно родил за уральские заводы, за монетный двор в частности. Он сразу же включается в комиссию по реконструкции Екатеринбургского монетного двора и пишет обращение к Егору Францевичу Канкрину, который на тот момент был министром финансов. В отличие от Малахова, Владимир Андреевич просит, чтобы им дали сразу же 122 597 рублей. Егор Францевич не устоял под напором Глинки, сумму выделили, начинается капитальная перестройка монетного двора, и все территории рядом с ним. 122 тысячи – это без стоимости оборудования, это вот чисто корпуса, цеха. И к 1844 году основные цеха были построены, оборудование было смонтировано, были поставлены 6 станов в систему Болтона и 6 станов в систему Ульфарда. Вот стан Ульфарда справа. Он был очень безопасный, если на чеканных станках, которые стояли раньше, рабочие очень часто теряли пальцы и руки при выемке заготовок, то здесь это было исключено. Но этот стан требовал более качественных заготовок, потому что их нужно было теперь очень тщательно калибровать. И вот благодаря трем замечательным людям, Хвощинскому Малахову и Глинке сложился вид на центральной части Екатеринбурга, который вот в таком виде дожил до 1962 года, когда уже при советской власти был перестроен в исторический сквер, но часть корпусов сохранилась, и мы рядом с ними можем как бы гулять и фотографироваться. Как бы интересный такой забавный исторический курьез. Екатеринбургский монетный двор, платный двор изначально создавался как вспомогательный по отношению к железоделательному заводу для того, чтобы помочь тому достроиться и развиться. Но к XIX веку монетный двор уже полностью поглотил территорию железоделательного завода, и бывшие цеха железоделательного завода стали вспомогательными по отношению к монетному двору. Монетный двор стал градообразующим предприятием города Екатеринбурга. Правда, к 1876 году необходимость в чеканке такого количества монеты отпала, и Министерство финансов принимает решение закрыть монетный двор. Монетный двор закрыли, но вот корпуса продолжали стоять до 1962 года, когда значительную часть их снесли для того, чтобы построить здесь исторический сквер. Кроме остатков корпусов, у нас еще остались на памяти монетном дворе топонимы поселок Монетный и железнодорожная станция Монетная. Они, дело в том, что к Монетному двору была приписана дача на северо-востоке Екатеринбурга. Но вот после того, как само предприятие закрылось, название за этим местом Монетный, Монетная сохранилось. За полтора века работы Екатеринбургский монетный двор превратил Урал из сырьевой окраины Российской империи в ее денежное сердце. Я как бы не побоюсь такой метафоры. Потому что продукция монетного двора, монеты с литерой ЕМ, были в кошельке у каждого гражданина Российской империи. Следующее появление собственных денег на Урале относится к эпохе гражданской войны. Монетный двор был закрыт как бы и никак в этом не участвовал, но каждое маленькое правительство, которое приходило на несколько месяцев на ту или другую территорию, считало очень важным печатать собственные купюры. Вот справа купюры, напечатанные уфимской директорией. Существовала она с сентября по ноябрь 1918 года и состояла из остатков камуча. Это на купюре в 5 рублей. Уральского облсовета мы видим солдата, матроса, над ними рог изобилия, яблоки, груши, в общем, все замечательно. А справа купюра Пермского городского самоуправления. Ну, то есть каждый город, каждый поселок считал, ну, кому был доступен печатный станок, считал необходимым немножечко напечатать себе денег. Вот что меня удивляет в этой эпохе гражданской войны, казалось бы, голод, разруха, война, стреляют, то красные нападают, то белые нападают, между ними пробегают банды, эсеры и прочие непонятные личности, но творцы продолжают творить. Посмотрите как бы на проработку этих купюр. Ну, то есть времени-то на их производство было абсолютно, ну, несколько месяцев, может быть. Ну, тот же камуч, он, эта уфимская директория существовала реально 3 месяца в Уфе. И как бы за это время кто-то нарисовал эту купюру как бы с какими-то средствами защиты от подделки.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о лекции Натальи Самсоненко, менеджера по коммуникациям и событийным проектам Сбербанка, волонтером проекта «Чистая линия» и экскурсоводом Натальей Самсоненко. «Деньги с уральским акцентом». Мероприятие состоялось в библиотеке на Антона Валика, 12, и в рамках «Библионочи» этого года. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.
0: Духовное слово.
4: Дорогие друзья, продолжаем слушать главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
5: Укоры и наставления. Следует ли вам обличать других? Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Екклесиаст, глава 7, стих 16. Успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверена себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Послание к римлянам, глава 2, стихи 17 по 21. «Слепец слепцу глаза колет, а оба зги не видят» — русская пословица. Сделать выговор нетрудно, и всякий человек это может. Для того же, чтобы определить о должном, что надлежит делать, нужен искусный советник. Преподобный Исидор Пелусиот. Никому не выставляй на вид каких-либо его недостатков, ни по какой причине. Не укоряй брата своего, хотя бы ты видел его нарушителем всех заповедей, иначе и сам впадешь в руки врагов своих. Преподобный Антоний Великий. Покрой согрешающего, если нет тебе от сего вреда, и ему придашь бодрости, и тебя поддержит милость владыки твоего. Преподобный Исаак Сирин. Правду говорить — дело хорошее, когда нас призывает к тому обязанность или любовь к ближнему. Но сие делать надобно, сколь возможно, без осуждения ближнего и без тщеславия и превозношения себя, как будто лучше другого, знающего правду. Но при том надобно знать людей и дела, чтобы вместо правды не сказать укоризны и вместо мира и пользы не произвести вражды и вреда. Святитель Филарет, митрополит Московский. Обманутые ложным понятием о ревности, неблагоразумные ревнители думают, предаваясь ей, подражать святым отцам и святым мученикам, забыв о себе, что они, ревнители, не святые, а грешники. Если святые обличали согрешающих и нечестивых, то обличали по повелению Божию, по обязанности своей, по внушению Святого Духа, а не по внушению страстей своих и демонов. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если у нас нет любви, то когда мы делаем какому-то человеку красивое замечание, он ерепенится, встает на дыбы. Тогда как если мы ругаем человека с болью и любовью, он может расстраиваться, однако в глубине это его не ранит, потому что он чувствует любовь. Старец Паисий Святогорец. Следует ли вам пытаться воспитывать, просвещать других? Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Послание Иакова, глава 3, стихи 1 и 2. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 3 по 5. «Мудрено тому учить, чего сами не знаем. Не учи борючись, учи побараючи. Свечка, когда не горит, то и не светит. «Кто молчит, тот двух научит» — русские пословицы. Чтобы один человек сказал другому, что ему нужно делать, слышащий должен быть смиренным, а говорящий в 10 раз смиреннее его, и кроме этого сам должен стараться применять в своей жизни то, чему учат другого. Старец Паисий Святогорец. «Спеши лучше к выполнению прочитанных знаний, нежели к научению ими других, ибо от этого учительства происходит гибельное тщеславие». Авва Нестерой. «Надобно прежде всего самому очиститься, потом уже других очищать, умудриться, потом умудрять, стать светом, потом просвещать, приблизиться

Помози мне грешному и унылому в настоящем всем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов. Елико согреших от юности моя во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, и во исходе души.

воздушных мытарств и вечного мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твоей милости.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 126. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него — плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Псалом 127. Песнь восхождения. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле. Псалом 128. Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион. Да будут как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущий снопы горсти своей. И проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним. Псалом 129. Песнь восхождения. Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя. На слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра. Более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий его. Псалом 130. Песнь восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.
1: Псалтирь звучащая.

зажег фонари. Тихо из города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах. Так и бывает порой, кто-то находит, а кто-то теряет. Напоминает ковчег этот последний вагон за монастырской стеной. Кто-то в молитвах

молитвах меня поминает. Медленно падает снег на опустевший перрон. Медленно падает снег, тают снежинки в горячих ладонях, светится нить реклам в дальние страны маня. Верю, молитвы твои душу согреют.

Вечер зажег фонари. Тихо из города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто горькие слезы в глазах.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Мы предлагаем вашему вниманию новые главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом», читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Тут лукавая Мариула, посвященная Горденкою в некоторые политические тайны, касающиеся до Берона, умела, не путая в них кабинет министра, осторожно рассказать, как досталась ей бумага. Как Горденко, атаман, что ли, она не ведала, умолял в случае смерти его подать эту бумагу матушке-царице. «Я обещала», — говорила она. «Между тем у меня было на уме, коли Бог приберет его, так запечатанный лис в печь, а то, статься может, напляшешься с ним, что и чертям до слез». «Начинаю верить, что ты не причастна злодеяниям разбойника. А то жаль было мне славной бабенки. Зато и голова у тебя цела. Да еще жди милостей от самого герцога. Барин большой, выше его нет в России. Что я говорю в России? В Подсолнечной барин добрый, щедрый. Стоит только знать его». «Как же, батюшка, — отвечала Мариула, — про него везде, даже и в турецкой земле, такая хорошая слава идет».
3: Молодой человек едва-едва усмехнулся, но и эту усмешку прикрыл зевотой, положил бумагу на стол, протянул ноги во всю длину их и начал дремать.
2: «Теперь еще два вопроса, — сказал Липман, — и если ты на них будешь так же скоро и верно отвечать, как доселе, так поздравляю, ты с богатою обновой».
3: «Спрашивайте, господин».
2: «Не видала ли ты на малороссиянине другой бумаги?»
3: «Не видала».
2: «Не проговаривался ли он об ней?»
3: «Никогда».
2: «Не рассказывал ли он тебе своих замыслов?»
3: «Сказывал только, что ищет выместить на ком-то свою обиду, а на ком и как не пояснил мне».
2: «Теперь последний вопрос. О чем говорила ты наедине с Артемием Петровичем Волынским вчера у него в доме?»
3: Дух занялся у цыганки. Бледнее и запинаясь, она отвечала: «Ничего, господин, право слово, ничего».
2: «Хм, ничего? Но ты бледнеешь и дрожишь. Ничего? Ты должна мне сказать, что с ним говорила, или...»
3: «Признаться, господин великий, божусь вам Богом, это не идет к вашему делу. Пустячки!»
2: «Если это пустячки, так зачем скрывать их?»
3: «Я поклялась».
2: «Эй! Заплечный мастер!» — закричал Липман.
3: Вошел палач.
4: «О, когда дело дошло до этого, пытайте меня, не скажу!»
3: При этом ответе, в котором выразилась вся сила души Мариулы, она подняла голову и потом спросила, куда ей идти на пытку. Молодой человек был исторгнут из своей дремоты восклицанием ее. Наклонившись к дяде, он сказал ему по-немецки: «Не ожесточайте ее. Когда она не утаила от вас бумаги, так рассказала бы и другие тайны свои, которые касаются до малороссиянина или заговора Волынского, если бы их знала. Вероятно, какое-нибудь волокитство. просили ее о помощи, ведь вам уж сказывали. Любовное дело, не так ли?» — прибавил он по-русски, обратясь к цыганке и ободряя ее голосом и взором. «Да, больше не ждите от меня словечка», — отвечала Мариула.
2: «Давно бы так, голубушка», — подхватил Липман, переменив свой грозный голос на ласковый и дав знак рукою палачу удалиться. «Понимаю, понимаю, невеста хоть куда, бо-бо-бо-бо, да она в тебя словно вылита. Не живала ли ты уж в Молдавии у какого-нибудь господарчика?»
3: «Полноте шутить», — отвечала с сердцем Мариула. Она согласилась бы в это время провалиться сквозь землю.
2: «Что ж, доброе дело», — продолжал иронически старикашка. «Жених хоть куда, богатый, знатный. Свахи будут хорошие подарки».
3: «Жених, невеста». Слова эти стучали, как молот, в сердце бедной матери.
2: «В этом сватовстве мы вам мешать не будем, лишь бы остальное...» «Смотри!» — прибавил Липман, значительно погрозясь и показывая на губы.
3: «Умрет в груди моей», — отвечала цыганка с твердостью, оправившись от своего испуга.
2: «Хорошо. Я доволен. Да, да, еще одно дельце приказывайте. Мало россиянин, атаман, не атаман, назови его как хочешь, пропал».
3: «Так что ж, сударь?»
2: «Мало россиянин, который был наряжен на игрище воеводой и подменен потом горденкою, теперь налицо. Вот видишь, если узнают, что он пропал, что разбойник подставил себя на место его и хотел насмеяться над властями, худо будет воеводе. Начнутся допросы, пойдет путаница, в которую долго ли до греха и тебя втащут. Так лучше, смекаешь, разом кончить это дело. Тем, что во всю дорогу знала ты одного хохла. Теперь, разумеешь? И что за горденка такой? И не ведаю. Тя-тя-тя. Эка разумница. А подруга малороссиянина? Об ней не хлопочи. Она, пристав и другие, кто дорогою только знавал проклятого хохла, что нагородил нам столько дела, все под присягою сказали. И я тоже не прочь. Смотри, знаешь, с кем будешь иметь дело? Живую зароем в землю. Тяните из меня пожилки клещами, если я проговорюсь. Что мне за неволя болтать на седую голову? Может, еще и пригодится на черный день. О, ха-ха-ха, как же, как же, экое сокровище. Но не останешься, милочка, без награды от самого.
3: И, подражая самому, Липман протянул в знак милости руку цыганке, улыбаясь огромными своими губами, так что в аде сон зрителей, конечно, рукоплескал этой художнической архидьявольской улыбке, если только тамошние зрители могут любоваться игрою здешних собратов-актеров. Этим кончился допрос. Мариула вместо ожиданной напасти понесла с собою лишний серебряный рублевик, да еще уверение в покровительстве первого человека в империи. Можно догадаться, Как обрадовался Василий, увидав ее живою и веселую. Глава третья. Лекарка.
4: «Вася, друг мой, скорее обещанное, или я накину на себя петлю», — сказала цыганка. Сердце ее разрывалось от досады, что в ней опять нашли сходство с княжной Лилимикой. Не отвечая ничего, только поглядывая частенько на свою кукону, как бы удостоверяясь, что она жива, свободна и с ним, цыган повел ее в рыбачью слободу. Разумеется, они при этом случае избегали большой перспективы и площади гостиного двора, где все пришло в прежнее суетливое состояние и где толковали во всех углах только о том, как язык оговорил цыганку, которая будто была женою разбойничьего атамана и погубила несколько душ. Пустите какой хотите глупый слух в толпу. Глупая толпа, не рассуждая, всему верит и все повторяет. Пришли в рыбачью слободу. На конце улицы постучался Василий в избушку, закуренную дымом до того, что она казалась построенную из угля. Она земно била челом к стороне улицы. Соломенная прическа ее, густо напудренная снегом, была растрепана непогодами. Вокруг ни двора, ни кола. Из окна кто-то вынул внутрь рамочку, затянутую пузырем, пахнул пар, и вслед за ним из отверстия оконного высунулось, обвитое этим паром, как облачком, желто-восковое в густых сборах лицо старушки. Она закашлялась, и тогда, казалось, вылетали изо рта ее вспышки дыма. Ласковым голосом спросила она, что нужно цыганам.
3: «Нам до тебя приспела, родная», — сказал Василий. «Впусти, не скаешься». «Хоть и не вовремя пожаловали добрые люди», — отвечала старуха. «Не на улице же в мороз стоять вам. Войдите с Богом».
4: По обледенелой лесенке, так же черно и уклончиво стоящей, как и все здание, взошли наши странники на площадку ее. Тут Василий дернул щеколду у огромной двери, и она, отворившись, увлекла бы его, конечно, за собой, если бы он не перевесил ее своей тяжестью. Цыганы очутились в маленьких сенях, отделявших жилье от чулана, служившего, вероятно, аптекою, потому что из него несло благовонием майских трав. Сделав спрос у щеколды другой двери, вступили они в избу, хорошо окутанную и освещенную. Тепло, свет так и обдали наших путников, запушенных морозом. У исказка, убранного иссохшими цветами и вербою, прилеплены были три горящие восковые свечки и ярко озаряли икону с посеребренным венчиком, увешанным разноцветными лентами, кольцами и крестиками, усердными приношениями болящих. На ней время и копоть дыма изгладили и потемнили изображение Божьей Матери, но вера живописала чудными красками целый мир благодати. Глазка. Пришла и хозяйка.

0: дискурсе, беседы и, конечно же, служение вот перед нашей святыней, перед иконой Божией Матери Знамени. Вот несмотря на то, что вот чудотворной иконы нет, тоже такое чудо, которое вот мы с вами говорили о начале Возрождения в 92-м году.
1: Да.
0: Владыка Виналий посещает приходы своей епархии. И вот в Белгородской части, тогда еще была одна епархия, Курско-Белгородская, одна из женщин в селе показывает, говорит, вот эта икона из Знаменского монастыря. Представляете? В Знаменском ничего не сохранилось.
1: Потрясающе.
0: Ничего не сохранилось. И вот владыка как раз открывается монастырь, синод благословляет святейший синод, и патриарх и синод. И эта святыня, список, возвращается в Знаменскую обитель. И можно сказать, что из убранства Знаменского монастыря вот этот список, это то единственное, что сохранилось от убранства до революционного времени.
1: Батюшка, священники Курской епархии ездят же, окормляют бойцов, да?
0: Да, у нас и сотрудники нашего вот военного отдела, там около 10 священников, которые ездят к бойцам, вот, и совершают богослужение, молятся, поддерживают их боевой дух. Вот. В том числе и среди этих батюшек это и насильники вот этого вот расстрелянного Горнальского монастыря. То есть они вот этот, как бы сказать, не хотят они оставлять наших воинов. Все-таки, да, приезжают, причащают, молятся, напутствуют их.
1: Это радостно. Значит, воины тянутся. Тянутся.
0: Правда, тянутся.
1: Тянутся к Богу и это, слава Господу.
0: Что... Знаете, что-то интересное? Вот, что в окопах неверующих нет. Для меня, вот, ну, мое, конечно, служение, оно связано с архивами, да, там, с новомучениками, да, с архитектурой церковной. Напрямую, конечно, вот у меня вот другие послушания. Но вот как пастор я тоже беседую с воинами. Говорит, неверующих там нет. Да, вот. И Господь, я вот чудом вот смотрю на этих ребят, помогает, покрывает, и ребята рассказывают, ну, о многих чудесах, которые вот совершаются там, которых меняет как-то и обращает к Богу.
1: Знаете, батюшка, раз уж зашла тема, тоже позволю немножечко поделиться воспоминаниями. Я 2 года подряд ездил на день памяти мученика Евгения Родионова, да, который в 18-летнем возрасте во время Чеченской войны пострадал за Христа, отказавшись снять нательный крест. И он, значит, сам с Подольского района, мама его там живет. И вот я ездил 2 года подряд на день памяти мученика Евгения. И сейчас-то территория, это Новая Москва, вот это деревня Сатина Русская. Вот. И там собирается очень большое количество военных. Мама, конечно, невероятная. Я почему так же вспоминаю это? Потому что 23 мая, вот буквально на днях, в эту субботу, будет день его памяти, будет праздноваться, вспоминаться 30-летие его, вот этого мученического подвига. То есть такая круглая дата. И я помню в прошлом году, и при общении с мамой невероятная просто женщина. И я вот таких сильных духом женщин видел только 2 раза в своей жизни. И одна из них – это мама воина Евгения. Невероятная просто женщина. Так вот, батюшки, которые приезжают на день памяти мученика Евгения, которые совершают панихиды. В прошлом году архиерей приезжал, совершал божественную литургию, а он похоронен, это кладбищенский храм, там кладбище рядом недалеко. И, кстати говоря, настоятель храма, один из настоятелей храма, тоже погиб мученически, вот, рядом похоронен несколько лет назад, года 3-4 назад или 5, ну, недавно совсем, вот, который почитал тоже мученика Евгения. Так вот, что батюшки рассказывают, которые ездят на фронтовую зону. И оттуда привозят святые образы, кресты и ставят на могилу русского солдата.

0: Солдата, воина Евгения, который 23 мая, в день своего 19-летия, был убит. И они рассказывают, что он некоторым является нашим солдатом, укрепляет их, поддерживает. Некоторые, значит, почитают его как святого. Некоторым являются святые угодники Божии солдатам. Некоторым являются и их почившие братья, которые погибли на этой страшной войне. Вот, да, вот специальная военная операция. И получается, что некоторые, вот одно чудное явление я запомнил. Явление было такое: воинам несколько солдат в белых одеяниях, значит, явились одному солдату, и он спрашивает: «А почему вы в белом, где вы находитесь?» «А мы с Богом. Мы с Богом. Господь нас принял».
1: Вот. Потому что не исполнили заповедь, да?
0: Да.
1: Нет больше той любви, когда душу свою полагает за други свои.
0: Да, и мы, конечно, и преклоняемся перед теми воинами, перед теми солдатами, которые положили свои души, защищая Курскую землю, Белгородскую, Воронежскую и так далее. Ну, вот, в частности, Курскую, потому что там, ну, некоторые населенные пункты же известны. Знаете, всем, как... стерты с лица земли. И храмы, много разрушено храмов.
1: Да, 30 храмов разрушено.
0: 30 храмов разрушено,
1: представляете,
0: да?
1: Это вот за время, вот с августа 2024 года. Это не в годы безбожия.
0: 2 лет не прошло.
1: Да, да, и некоторые из них были, конечно, разрушены специально, что это очень горестно.
0: Это вот какая-то сатанинская злоба какая-то.
1: Представляете, ну храм, чем он может мешать?
0: Да. Да?
1: Вот прям специально, вот прямые попадания, вот у нас даже и есть эти видео, угу. Да, вот специально разрушают храм. Вот кому храм может помешать? А мы знаем, кому храм может помешать.
0: Лукавому.
1: Да. Да. Того, кто обжигает, да, вот сила Божия. Знаете, вот тоже у нас вот случай был вот на Солянке, это расстрельный полигон в Курске. И в 16-м году, перед Днем Народного Единства, угу. Был срублен крест.
0: Угу.
1: Да, и там вот искали людей, которые это все, кто это сделал, кто это сделал. Ответ здесь прост. Атеист ли это сделал? Нет. Это атеисту не надо, он не верит в Бога. Это
0: какая ему разница?
1: Те люди,
0: да?
1: Которых вот обжигает вот эта злая сила, угу. Которые чувствуют силу Животворящего Креста.
0: Угу. Батюшка, вот в эти непростые годы, особенно вот когда было вторжение на территорию Курской области, чувствовал ли народ сильную помощь от Пресвятой Богородицы, от небесных покровителей города, которые выросли в этом городе и для которых этот город является родным? Чувствовали ли их помощь?
1: Благодаря? Знаете, вот, к сожалению, практически, наверное, с 2020 года, с 2020-го, угу. Уже не проходит таких вот крестных ходов с иконой Божией Матери Знаменского монастыря в Коренную пустынь.
0: Это в честь которого написана знаменитая картина,
1: да.
0: «Крестный ход в Курской
1: конечно.
0: Губернии». Да.
1: Конечно.
0: И этот крестный ход действующий.
1: Это крестный ход действующий, но он прервала эту традицию в начале пандемии,
0: угу.
1: А затем СВО.
0: Угу.
1: Вот. Ну, в рамках безопасности это все понимают. Но как удивительно, что несмотря вот на запрет массовых мероприятий, проходит богослужение в дни крестного хода, и люди идут в Коренную пустынь.
0: Они сами идут?
1: Сами идут.
0: Стихийно, так сказать?
1: Нет, знаете как, вот не то что стихийно, двое-трое.
0: Ага.
1: А такие частные крестные ходы. Вот владыка всегда икону привозят в Коренную пустынь, служится там молебен, общается
0: без
1: с братьями.
0: Без крестного хода. Большого, потому
1: да,
0: что опасно.
1: Автомобильный
0: угу.
1: Крестный ход.
0: Угу.
1: Вот, и привозит икону, пока беседует с братьями, и уже выходя из обители, встречает этих паломников,
0: которые идут пешком.
1: Крестный ход
0: Курска,
1: все равно
0: да?
1: Совершают.
0: А сколько километров?
1: 30 километров от Знаменского до Коренной. Да. Может быть, кто-то частично проходит. А некоторые вот у нас прихожане идут, проходят вот полностью 30 километров.
0: С лишним километров пешком.
1: Да. Молясь Божьей Матери, чтобы вот она дала долгожданный долгожданный мир.
0: Да, и долгожданную победу нашего воинства. Батюшка, но скажите, пожалуйста, сам вот Знаменский монастырь, да, вот, который главный, много монахов в монастыре?
1: Ну, у нас не так много братьев.
0: Какие вот послушания несете, помимо
1: потому
0: общения с воинами?
1: Нет у нас вот, территории сейчас, к сожалению. Вот сейчас один современный братский корпус. Вот, надеемся, что вот в рамках подготовки к тысячелетию вот, удастся вернуть исторический вид Знаменскому собору, привести в порядок эти корпуса, которые находятся рядом со Знаменским. Вот, по инициативе нашего губернатора Александра Алексеевича Хинштейна планируется сделать духовно-просветительский кластер с храмами и музеями, разместить краеведческий музей, музей археологии, музей православия. Вот, и четыре еще будет филиала федеральных музеев. Музей Андрея Рублева, Русский музей, еще несколько музеев. Вот такое сделать действительно пространство, где человек мог бы прийти и помолиться перед чудотворной иконой, посетить музеи, где рассказывается о нашей местности. Вот. И тогда планируется, что у нас будет исторический братский корпус, где уже братьев может быть побольше. Пока нас 6 человек. Вот. Тоже совершают богослужения главным образом и находятся вот на городских послушаниях. Кто-то несет послушание в канцелярии епархии, совершают богослужения с владыкой-митрополитом, архивы, новомученики, просфорные. Вот такие вот городские послушания, такой городской обитель.
0: Монастырская жизнь кипит, так сказать, да?
1: Не останавливается.
0: Не останавливается.
1: Точно, не останавливается.
0: Да. Слава Господу, да, и особенно вот в такие непростые ситуации, что монахи молятся.
1: Знаете,
0: да,
1: что еще всегда подкрепляет? К чудотворной иконе еженедельно приходят люди и приносят какие-то приношения. Крестики, колечки, цепочки, чтобы повесили на икону Божией Матери.
0: Чудо, значит,
1: какое-то чудо.
0: Совершается.
1: Кто-то рассказывает о том, что произошло. Кто-то просто плачет и просит, да, вот, плачет от того, что нет горести, от радости, что Богоматерь слышит молитвы каждого человека, который приходит в обитель.
0: Прекрасно, прекрасно. Не могли бы вы сказать несколько напутственных слов?
1: Пусть Царица Небесная хранит каждого верующего человека. Пусть по молитвам Пречистой Господь приблизит нам победу и долгожданный, и вожделенный мир. Да. Просим также не забывать помогать нашему телеканалу финансово, для того, чтобы канал еще больше мог сделать просветительских передач. Храни всех вас Господь.
0: Спаси Господи. Но я тоже дополню, чтобы действительно мир произошел. Давайте будем прилагать наши духовные усилия, будем посещать Божьи храмы, будем исповедоваться, будем причащаться, будем настоящими христианами для того, чтобы Господь посетил нас своей милостью, и мы одержали победу, и прежде всего победу над своими страстями, потому что без этого невозможно спасение души. И сегодня у нас был в гостях древний хранитель Курской епархии, насельник Знаменского мужского монастыря города Курска, иеромонах Афанасий Зимин. Меня зовут Георгий Дербуш. До свидания.
1: Всего доброго.
2: В Екатеринбурге 3 часа.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт «Учитель и ученик». Сегодняшнюю концертную программу подготовила замечательная скрипачка и преподаватель, лауреат всероссийских и международных конкурсов Александра Зиганшина. Перед началом концерта я встретился с Александрой, узнал подробности и уже по старой доброй традиции своими эмоциями и впечатлениями поделились зрители. Александра, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Замечательный концерт сегодня в культурно-просветительском центре «Царский». Учитель и ученик. Уже это само одно название говорит о том, что вот это некое такое, наверное, посвящение ученика учителю. И наоборот, когда учитель смотрит на то, что он вложил в своего ученика, вот этот результат труда, этот концерт, наверное, как раз и отражает то, что будет сегодня происходить. Ну, все равно вот подробности, конечно, вы нам расскажите, пожалуйста.
4: Да, я решила сделать такой концерт. Во-первых, я очень благодарна культурно-просветительскому центру «Царский», этой сцене, так как я на протяжении 13 лет выступаю на этой сцене, расту творчески, как личность, и можно посмотреть и увидеть, какой рост был в числе моих концертов тут. Концерт я решила организовать, так как у меня есть ученица 9 класса, она первый год у нас учится в 10-летке, она приехала из Тюмени, и у нее, так сказать, будет сегодня дебют на этой сцене, поэтому и для меня, и для нее, я думаю, это волнительно. Мы решили поиграть, и она, и я, и также будет ученица 11 класса, пианистка Арина Новоселова, выступать. Ну и также Лариса Георгиевна Шерер. Мы с ней тоже очень много играем. В общем, будет интересный концерт.
3: Немножко расскажите, пожалуйста, о той программе, которая прозвучит, что будет исполняться.
4: Мы подготовили для вас сонату Генделя, четвертую ре-мажор. Причем первые две части исполнит моя ученица, а третью-четвертую части исполню я. Вот решили разделить. Также прозвучит концерт для скрипки Гольдмарка. Очень виртуозный, экспрессивный. В общем, есть что показать, посмотреть. Достаточно сложный, но думаю, что потихонечку справится. Также пианистка Арина Новоселова исполнит сонату номер 5 Метнера и турецкий марш Амадея Моцарта в обработке Володоси. И в завершении концерта я исполню Вьетана, балладу и полонез для скрипки и фортепиано.
3: Александра, вы сказали, что вот одна из ваших учениц будет выступать впервые на сцене, это такая премьера. Скажите, пожалуйста, как вы настраивали свою ученицу, потому что мы понимаем, что выход на сцену, ну, впервые, это всегда, конечно, волнительно, это особое какое-то чувство, особое переживание. Какие нужные, может быть, вы слова находите вот для таких моментов?
4: Главное – идти вперед. Переживания не будут. То есть надо понимать, что все переживают, и опытные артисты, и просто нам выбирать с этим волнением. Мы боремся, ну, смиряемся, так сказать, или мы ему поддаемся, и все тогда. Там у нас помутнение разума получается. Просто сказала, что надо музицировать, стараться от души, для души, вот, и ничего не бояться, потому что это опыт, и любой опыт важен всегда.
3: Ну, вы начинаете свое обучение с воспитанницами, наверное, с юного, совсем с маленького возраста, и вот так вот на протяжении многих лет, так как бы как мамой, да, опекаете, учите. Что, на ваш взгляд, самое главное в отношениях преподавателя и ученика?
4: Ну, в данной ситуации вот у нас с Катей, она пришла вот первый год, то есть мы первый год только с ней знакомы, притираемся, так сказать. До этого у нее был другой педагог, который подготовил ее к поступлению в 10-летку. Так притираемся пока что. На самом деле со всеми по-разному. Надо подход находить с каждым человеком, с каждым учеником индивидуально, потому что все разные. Это уже идет от самого человека.
3: Ну что ж, спасибо вам огромное за это небольшое интервью перед сегодняшней концертной программой. Я хочу пожелать вам, конечно, творческого вдохновения, успехов и побольше талантливых учеников. И чтобы ваши концерты мы слышали как можно чаще. Спасибо за ваш труд, за ваш талант.
4: Спасибо вам большое. Приходите еще на наши концерты.
3: Спасибо. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
5: Я Матвейчук Лилия Николаевна, поклонник музыки, песен и вообще всего культурного.
3: Как часто, скажите, пожалуйста, вы приходите в культурно-просветительский центр «Царский» и что вам здесь нравится?
5: «Царский» я не очень часто посещаю, но на концерты хорошие стараюсь ходить. Ну, раза два в месяц точно хожу. Ну, нравится, во-первых, звучание рояля. Очень такая добрая и хорошая аура в зале. Ну и то, что все-таки когда-то играл Николай II на этом рояле. Ну и концерты очень хорошие.
3: Спасибо большое.
5: Вспоминаю всегда царя. Жалко, что не уберег он свою семью. Помню этот дом полуразваленный, когда приехал. Ну, конечно, здесь сейчас такие хоромы сделаны, все, но лучше бы сохранили их семью и вообще Россию-матушку.
3: Спасибо большое.
5: Пожалуйста, не за
3: что. Спасибо.

0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Людмила Анатольевна.
0: Скажите, пожалуйста, как часто вы приходите в культурно-просветительский центр «Царский» и что вам здесь нравится?
1: Ну, где-то раз в неделю даже прихожу, или раз в две недели, да. Нравятся концерты, спокойно приходишь. И такие концерты, которые очень сильные, и для простого народа как бы можно прийти, не покупая даже билеты за пожертвования, и очень хорошо выступают.
0: Спасибо большое.
1: Пожалуйста.
2: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в культурно-просветительском центре «Царский» на концерте «Учитель и ученик». До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь.
3: Репортаж дня с Викторией Кауган.
4: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье». Репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт вспоминанию творчества Владимира Горячих, композитора, заслуженного преподавателя и заслуженного деятеля искусств. Ведущая концерта, заслуженный работник культуры Ирина Стояновская, будет рассказывать о романсах и о каждом исполнителе отдельно.
5: Сегодня будут выступать музыканты, которые действительно любят, знают творчество Владимира Горячих и стараются передать многие его песни, хоровые сочинения, инструментальные сочинения своим ученикам. Своим друзьям. Мы сейчас, продолжая нашу концертную программу, вспомним о том, что Владимир Иванович Горячих – это символ Урала, это символ России, потому что вся его музыка – это гимн нашей Родине, гимн нашему краю. И то, что предложили сегодня наши артисты, лишнее подтверждение. Владимир Иванович Горячих окончил Уральскую государственную консерваторию успешно и принял эстафету от тех, кто только начинал руководить нашим учебным заведением. И он учился у великих музыкантов, музыкантов-фронтовиков, музыкантов, которые заложили основу профессионального музыкального искусства. Вот почему он и сам владел прекрасно, не только роялем, он был прекрасный пианист, потому что музыкальное училище он учился как пианист. И в консерватории учился на двух факультетах, и как композитор, и как пианист. Он сумел воспринять от своих учителей любовь не только классической современной музыки, но и народной музыки, потому что одним из его учителей был Лев Львович Лисянцев, с именем которого связана организация Уральского народного хора. Вот почему песня, особенно в народном стиле, она всегда была любима этим автором. Мы сейчас, продолжая концертную программу, хотим предложить вашему вниманию выступление солиста Урал-оперы Валерия Гордеева. Партию фортепиано сегодня в концерте исполняет ведущий концертмейстер оперного театра и исполняющий обязанности профессора Уральской консерватории Людмила.

символа человечности, символа дружбы. И, наверное, вторит словам, которые только что прозвучали, другие строки. Не забыв про горе и страдания, верю я, что кроме суеты на земле есть мир очарования, чудный мир любви и красоты. Поет заслуженная артистка России, солистка и петербургского театра оперы и балета Ирина Наумова. Подари очарование на стихи Жданова и желание на стихи Ладейщика.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их. От нея же сатана льстивый отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст.